0: и чагадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема Ликашхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия. То есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему: «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие гадлут состоит в действии.
1: Сила Авраама, где говорится, что все Творцу, все носится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более, ну, в общем, получить больше места для работы.
0: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающие килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
1: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
0: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
1: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия. И как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
0: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
1: Мы прослушали статью понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он

0: рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
1: ее.
0: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог, и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе, чтобы пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь переходим проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале, когда Парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, затем возникают парцуф и никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются. И решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцуф, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцуф. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе, а именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые килим, когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Ну, это не... Только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем заключается твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели.
0: Как ты можешь работать без цели?
1: Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением. Поэтому ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, Важно ли мне все еще получать наполнение?
2: А что
1: значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе?
2: То,
1: что ты представляешь себе, какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келим. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем, будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли. А внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, Творцом? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как Творец?
1: Является ли группа законом так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое творец? Что такое для кого группа и творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
0: Да.
1: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидую им?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется завистью.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда наполовину утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои килим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения килим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважения. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
2: Ну, а смотри,
1: так что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
0: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
1: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
0: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
1: Так человек должен себя настроить?
0: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели и так далее.
1: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
0: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого «стать свободным» или «под властью желания получать», или «под властью желания давать». То, что посередине мы говорим «средняя треть тиферет», что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю, я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
2: А
0: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
2: Ну.
1: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
0: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных обществ. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да, окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне, с внешним обществом, намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь, а тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача, тебе снова и снова добавляет еще больше, то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цио.
1: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
0: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
1: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истинно не знаем.
0: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
1: Как сделать это без ошибок?
0: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? что такое группа. В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Есть здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие света, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Да? Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не

0: Не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем и требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
1: Да. Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
0: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требования, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
1: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
0: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы... Как бы это сказать? Только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть. Всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели.

0: различить. Этому нужно учиться отличать. Это характер или величина желания? Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
1: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
0: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
1: Могу ли это держать в голове все время?
0: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом — это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце. Теперь. Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь.

0: сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюбить Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется. В осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все.
1: Заидгале.
0: Это раскроется. Как бы я ни нервничал и ни кричал, я могу сказать, что доволен. Вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим на самом деле. Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую как бы каждую вещь более остро, потому что оно на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким, но это нормально, да.
2: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
3: Это не поможет. Если ты колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его, но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищу. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему, там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, и ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различать, что ты хочешь от нее. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать

0: на то, что тебе кажется, прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении, и мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шлому, там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, ну, бедолага. Я выпал ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
1: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
0: Ты говоришь о внешних вещах.
1: О внешнем, что создает для него атмосферу.
0: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет. Это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
1: Через внешнее, то есть более точечно.
0: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде, даже если тебе кажется, что это так. Нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
1: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
2: Хинух яхид алидей хевра.
0: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Когда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное. А я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
1: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию, существующему в их решении, человек говорит, я с этим не согласен.
0: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
2: У
1: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
0: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще не, даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальслам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается. Я говорю не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха, реакции. Разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество, да? 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните, что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях. Только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность, больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то, ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, и уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Исраэль. Но внешне это что-то трудно вообще это даже оценить.
2: Гамкин бекешер мзе. Тире. Они филомит боящие, они лоехалла.
0: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
1: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз поэтому готовимся к конгрессу.
0: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
1: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали». Только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам.
3: Да, я
0: в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
1: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это в течение Это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели, и Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы, и, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить, иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
0: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Как... Вы видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой и не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
1: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам, величие и важность цели, человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойство отдачи и слияния с Творцом. Прочитаем это еще раз. Через любовь к товарищам и возрастание величия цели, человек выходит из своей эгоистической природы и обретает ступень свойства отдачи и любви к Творцу.
0: Переходим к следующей части урока, но сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания. А мы изучаем Игулим и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы, что с нами, есть это в нас. Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он, уподобиться нашему Раву. И тогда у нас будет тот самый канал, позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас, он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим. Как сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть, пожалуйста.
0: Учение десяти сферот, первый том, часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов, и теперь мы лучше, можем мы лучше понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гулим. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килимы желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
2: אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
3: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: יש вопрос об этом? Нет.
2: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך מעט...
0: 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется, его овьют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже, и это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. Протянулся немного означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
1: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым, это называется распространением света внутри кли, поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим оно находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с килим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
2: אנחנו בעמוד ממלף טורבט ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות.
0: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот Игулим, и к сфере из числа 10 сферот Йошери. Когда вышли 10 сферот сферы Кетер, вышел сначала Кав в виде трех его первых сферот, что называется Рош сферы Кетер де Йошер, и это свечение распространилось на сферу Кетер де Игулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот Кетер де Игулим окружают только три первые сферы из 10 сферот сферы Кетер Кава. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы Кетера Игулим, тогда распространился еще Кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить Кетер до 10 сферот Йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы Кетера Кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот Кетера де Игулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот Игулим, поскольку Игулим выше них. то есть более тонкий, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
1: Вопросы? Ну, это о том же самом.
0: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сфирот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сфирот, относящийся к Каву, поскольку и гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сфирот Кава, расположен посреди сферы, то есть последний из сферот дрош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот де йошер, которые имеются в каждой сфере де йошер. И называется также рош этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы Кава, относится к семи нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются Рош, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот Дейгулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы Дейгулим окружают три первые сферы из каждой сферы Кава. Однако семь нижних сферот из каждой сферы Кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все десять сферот Дейгулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте семи этих сферот, так как Гулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот Дейгулим, соответствующее величине семи сферот той сферы де йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот де гулим сферы кетер окружают только три первые сферы из сферы кетер кава, а 7 нижних сферот из сферы кетер кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы кетер де гулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы кетер кава, начинают выходить три первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма Дейгулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хухмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
1: Понятно? Это единое кли. Кли — 10 сферот, где гар де йошер, гар прямой линии, равно 10 сферот и гулим. Здесь 10 сферот и гулим.
3: Визад де йошер, пануйми и гулим.
1: А зад де йошер, 7 нижних сферот йошер, а свободный от и гулим — это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
3: Кетер хохма бина.
1: Кетер хохма бина. Йошер. Прямой линии. А это хесед гвуратиферет нецахот исот малхут. Зад. Семь нижних. Гар. три первых. Здесь у нас есть 10 сферот и гулим.
3: И гулим. Эфсек.
1: Разрыв. У нас снова есть гар. Кетер хохма бина и зад от хеса до малхут. Гар и зад. Это все.
3: Кетер. Хохма.
1: А это хохма. И гар де хохма тоже есть игулим. 10 сферот. Игулей хохма. Кругов хохма. Это кетер. А зад свободный. И затем снова есть гар. И зад. Бина. Из гарда бина есть 10 сферот.
3: Игулей бина.
1: Игулим бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в гар у нас есть совпадение по свойству между сферот йошер и сферот игулим. Потому что в гар у нас нет ограничения. Экран стоит после гар, взад.
0: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все сферот до игулим?
1: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сферот игулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйнсов. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется йошер, прямая линия. Кли остается кли бесконечности, круглый.
3: Кен.
1: Да.
4: Килим да и гулим. Мималима там меня.
0: Килим да и гулим. Их наполняют килим йошер только через гар и килим йошер. А что такое хесед, гура, тиферет?
1: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми 10 сферот. Но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с 10 сферот де йошер, в гар. Понимаешь? Иначе нет связи между игулим и йошер, только в гар. Действие наполнения исходит именно от зад. Здесь делают звук дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь, в зад, это наполняет игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
0: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
1: Нет. Наполнение йошер чувствуют в йошер. А от чего наполняется игулим? От гар, от рош парцуфа.
3: Ну, нам чих.
2: От куф.
1: Ну, продолжим.
0: Сотая сноска.
1: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных килим в бесконечности. Эйнсов в бесконечности – это кли, в котором есть только игулим. Только игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйнсов с помощью чего? С помощью цинор, канала, который называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойствам, по форме.

0: совпадение по форме.
1: Зоу. Всем.
0: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйнсов, окружающий, он находится сверху, как бы выше, вне Игулим. А как мы наполняем Игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить Игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем в Килим де Игулим, называется кав, называется десятью сферот Йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти килим, кав, прямой линии существуют.
2: Вопрос игулим. Мы же говорим, что там нету верха и низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
0: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится не полным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм. Это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере. Я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении радиодатчик. Кли остается тем же самым кли. Мы не можем изменить кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линии.
2: Но почему мы говорим, что после цимцум алеф кли стало экран и отраженный свет?
0: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть кли. Перестает быть носителем. Это уже не... Оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерение.
2: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
0: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и килим, одно относительно другого, добавляю намерение.
2: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
0: Ну. Изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
2: Это не называется новым кли?
0: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кли. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляют мне желание Творца, что Он хочет от меня. Чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
2: В рожь каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рожь каждой сферы, как здесь описано, бьёшер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
0: Совпадение по свойствам, оно не наполняет, экран наполняет игулим.
2: Какую добавку он дает игулим?
0: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура. Да, Давид.
2: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
0: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью Йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что до конца исправления у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть, еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
2: Гамалхут, мира бесконечности, и Игуль, и Кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон, когда достигаем Гмартикуна? Это действует как одно целое.
0: То, что в бесконечности Вейнсов произошло, это произошло со стороны Творца. То, что Игулим — это желание Творца. Это дано мне. То, что делает Кав, это исходит от творения. Мера кава, мера линии — это совпадение творения с Творцом. Не смотрите на сами килим. Они не являются носителями функции. Что это за наполнение? Что это за порции находятся между мной и Творцом на столе? Отношения — это главное. Еще немножко.
2: Маленькая сноска относится к словам. И возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и в Игулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в килим, в которых имеется экран на стадию далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в килим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их килим да игулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в игулим, должны получать от свечения кава, то есть от прямого свечения. А свет кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в игулим исходит не из килим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку цимцум алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в килим да игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кавы и который не светит там.
0: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в одном сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилась от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец

0: подъемом Малхут, Малхут поднялась, подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадение по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между игулим и Йошер до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь келим отдачи, келим получения, есть взаимовключение между келим, и не во всех келим мы в состоянии провести выяснение между светом и кли. Ну, быстро.
1: Что разделяет келим да игулим, если все это равномерно и нет экранов?
0: Стадии, разница между келим да игулим — это стадии, 4 стадии прямого света, которые делятся еще. И на этом мы закончим.
1: На этом мы только начинаем. Есть такое богатство в этих уроках, которые мы получаем от Рава, именно в первой части ТЭС. То есть, согласно строению Баля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения десяти сферот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме келим да игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение и говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
0: Но пока спросим Турцу 7, что они хотят спросить.
2: Рав дерсте контейнер и она бағлы бір мусук örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
1: Раф привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть келим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать.

0: Это просто связано. Он и имя его едино, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени. А ступень — это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю кли. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
1: Да, спасибо. Киев один, пожалуйста.
2: Так, дякую. Дякую, товарищи. А питання таке.
1: Спасибо, спасибо, товарищи.
2: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа.
1: Вопрос такой. Мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Игулим или из Гуф?
2: Коли вся работа в Йошер.
1: Из Гуф до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Игулим, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер? Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, но хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит зевук ДАК, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертая стадия — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да и гулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца, Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет Игулим, потому что на мои келим — это Игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Рав сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, Все, что Творец хотел дать, это игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии Кава. Они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу, и свет оттуда уходит, и тогда из кетер в Галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает. До конца исправления. Где тогда с помощью этих цинарот, которые мы создаем, все должно наполниться.
2: Так, я выключаюсь. Так, а игулим наполняется Орхазер? Я правильно разумею?
1: Игулим наполняются отраженным светом, я правильно понимаю?
0: Ну,
1: действие экрана, которое создает отраженный свет. Действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
3: Шамим? Я хочу спросить от Куф.
0: Я хочу спросить о сотой сноске. Тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за килим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечение из-за цимцумалев. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нет света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
1: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
0: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение абсолютно. Да? Рав говорит, что цимцумалев был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что килим, Творец создал килим да игулим, они перестают быть килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новые килим. Это не килим цимцумалев, малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все те, поскольку цимцум алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в Килим де Игулим равны без различий между большим и малым, а причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на котором произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другое кли, поэтому и были все эти вопросы того ученика, что это тоже кли. Это другое кли, но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумартикуна. И эти новые келим, экраны отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.
4: 10 сфирот Игулим в Эйнсоф. Мы их изображаем как круг внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как после есть работа кава, после сокращения прямой линии, то есть Игуль кав, Игуль кав. Все 10 сферот Игулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот Игулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готова получать. А теперь как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий. Все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот зивук и, да, получает свет. Потому что здесь она готова получить. А какие келим она наполняет? Келим и гулим. Нет других келим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадии, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левеевен, это левеевен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет, каков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
5: Микрофон.
6: Рацити. Эйн лану зман, но ше...
5: У
0: нас нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кислорода, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
1: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
0: Вообще, тьма — это очень сложная, а как раз-таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди из земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: «Лех леха меарцеха».
2: «Уйди из земли твоей». «Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе». Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, два этих вида страха, говорит книга Зор, не являются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «из родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось из дома отца твоего, ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. На этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер абуре итгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит к тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец — земля. Это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестница, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и, главное, свое намерение, они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, и я сделаю тебя великим народом, ибо величие Гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой. И такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие гадлут состоит в действии.
0: זה הכוח
3: הכוח הזה של אברהם שדווקא
2: סילה אברהמה
3: כל הכל לבורא להעביר את מה שאפשר ששייך לה
2: Говорится, что все Творцу, все носится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
1: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающие килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию, выводим себя из нашего желания, проходим весь процесс, так делает Творец. Потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
2: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
1: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
2: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия. И как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
1: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
2: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец

0: показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
1: ее.
0: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе, чтобы пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда Парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу. То есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение Светов, затем возникают парцов и никудот, это множество парцов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются. И решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе, а именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые килим, когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Кэт.
1: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
2: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
1: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
2: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
1: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе.
2: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем заключается твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением. Ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом. Если ты не возвысишь цель, ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
1: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
2: Когда я не думаю о себе, важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келим. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.

0: закон. То, как человек представляет себе, что такое группа и что такое творец. Что такое для кого группа и творец. Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
1: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
0: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании.
2: И
0: из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
1: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
0: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
2: Да.
0: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
1: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидуем?
0: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется завистью.
1: Что это за точка в них, которой я завидую?
0: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А как бы общая беда, половина утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят и из твоего хисарона, и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
1: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
0: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважением. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня.

0: Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
1: Ну, смотри,
0: так что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот, вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
2: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
0: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
2: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
0: Так человек должен себя настроить?
2: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели и так далее.
0: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
2: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого «стать свободным» или «под властью желания получать», или «под властью желания давать». То, что посередине мы говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его кели, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие высшего знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
2: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю, я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи. И тогда я уже это делаю.
3: А
2: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это высшее желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в рожь парцуфа. Он в целом не занимается там. Первой мыслью, как я задействую свое тело? Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
3: Ну.
0: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
2: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных общества. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там снаружи ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь. А тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача. Тебе снова и снова добавляет еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цион.
0: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
2: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
0: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истины не знаем.
2: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
0: Как сделать это без ошибок?
2: Делай, даже если ошибешься, в этом не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? Что такое группа? В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Я здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Да? Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем и требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
4: Кен. Да.
0: Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
2: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требования, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. И это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле, и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
0: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
2: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его? Как это возможно сделать? Только если мы... Как бы это сказать? Только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема. Когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели. различить. Этому нужно учиться отличать, это характер или величина желания. Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
4: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
2: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
4: Могу ли это держать в голове все время?
2: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом, это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
4: Теперь.
2: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания к этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришон. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется. в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед.
5: Лео?
2: Вот и все.
5: Заидгале.
2: Это раскроется.
5: Камыши они отзбанивы, камыши они цоек, они...
2: Как бы я ни нервничал, не кричал.
5: Они дай мируце, мимаши.
2: Я... Можно сказать, что доволен, вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле. Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую, как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким, но это нормально, да.
4: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
6: Это не поможет, если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищам. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различать, что ты хочешь от него. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шлому, там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник, а технически, допустим, он грешник, ну, бедолага. И выпало ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
7: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
6: Ты говоришь о внешних вещах.
7: О внешнем, что создает для него атмосферу.
6: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет. Это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
7: Через внешнее, то есть более точечно.
6: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде, даже если тебе кажется, что это так. Нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
5: Седер?
7: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
5: Хинух яхид алидей хевра.
6: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Когда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
7: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию существующему к решению, человек говорит, я с этим не согласен.
6: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
7: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
6: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальслам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается. Я говорю не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха, реакции. Разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество? Да. 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните? Что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях, только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то. Ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, и уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Исраэль. Но внешне это что-то трудно вообще это даже оценить.
5: Гамкин бекешер имзе. Тире. Они филомит боящие, они лоюхал.
6: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
8: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
9: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
8: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз в этом мы готовимся к конгрессу.
9: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
8: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали». Только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам.
10: Да, я
9: в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание в группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
8: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
9: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он используют группу как какой-то материал. Как... Вы видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой, не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
8: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам и величие и важность цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойства

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания.
2: А
1: мы изучаем Игулим и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность. Все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы? Что с нами? Есть это в нас? Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он. Уподобиться нашему Раву, и тогда у нас будет тот самый канал,

0: позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. И Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас, он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для Нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами, так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим. Как сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот, первый том,
2: бетур алеф,
1: часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов. И теперь мы лучше можем мы лучше понять, что такое решимот, оставшиеся в 10 сферот и гулим после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гули. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии и наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
0: Есть вопросы об этом? Нет?
1: 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется его авиют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз. поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже, и это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. «Протянулся немного» означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
0: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым. Это называется распространением света внутри кли. Поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с келим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
2: Нахну бамуд мемалев турбет вейньян. Вейньян амшаха азо ху ки бехол сфира весфира нимцаот эсер сфирот.
1: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот и гулим, и к сфере из числа 10 сферот йошер. И когда вышли 10 сферот сферы кетер, вышел сначала кав в виде трех его первых сферот, что называется рош сферы кетер де йошер. И это свечение распространилось на сферу кетер де гулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот кетер де гулим окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы кетер каба. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы кетера и гулим, тогда распространился еще кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить кетер до 10 сферот йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы кетера кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот кетера де гулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот игулим, поскольку игулим выше них, то есть более тонкие, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
0: Вопросы? Ну, это о том же самом.
1: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к каву, поскольку в гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сферот кава, расположен посреди сферы, то есть последний из сферот дерош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот дейошер, которые имеются в каждой сфере дейошер. И называется также рош этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы кава, относится к 7 нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются рош, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот Дегулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы Дейгулим окружают 3 первые сферы из каждой сферы Кава. Однако 7 нижних сферот из каждой сферы Кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем Гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сферот Дейгулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте 7 этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот Дейгулим, соответствующее величине 7 сферот той сферы Дейошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот Дейгулим сферы Кетер окружают только 3 первые сферы из сферы Кетер Кава, а 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы Кетер Дейгулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы Кетер Кава, начинают выходить 3 первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма Дейгулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хухмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
0: Понятно? Это единое кли. Кли — 10 сферот, где гар Дейошер, гар прямой линии, равно 10 сферот Игулим. Здесь 10 сферот Игулим.
3: Визад Дейошер, пануйми Игулим.
0: А зад Дейошер, 7 нижних сферот Йошер, а свободный от Игулим — это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
3: Кетер хохма бина.
0: Кетер хохма бина.
3: Йошер.
0: Йошер. Прямой линии. А это хесед гуратиферет нецехот исот малхут. Зад. Семь нижних. Гар. Три первых. Здесь у нас есть 10 сферот Игулим.
3: Игулим.
0: Игулим.
3: Эфсек. Шуф ешлану.
0: Разрыв. У нас снова есть Гар. Кетер хохма бина. И зад от хеса до малхут.
3: Гар. Зад.
0: Гар. И зад. Это все.
3: Кетер.
0: Кетер.
3: Хохма.
0: А это хохма.
3: И
0: гар де хохма тоже есть игулим. 10 сферот.
3: Хохма.
0: Игулей хохма. Кругов хохма. Это кетер. А зад свободный.
3: Гар.
0: И затем снова есть гар. И зад. Бина. Из гарда бина есть 10 сферот.
3: Игулей бина.
0: Игулей бина.
3: Вы запануй.
0: Игулим бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в Гар у нас есть совпадение по свойству между Сферот Йошер и Сферот Игулим. Потому что в Гар у нас нет ограничения. Экран стоит после Гар, взад.
1: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все Сферот до Игулим?
0: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сфероты Гулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйнсов. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые Игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется йошер, прямая линия. Кли остается кли бесконечности, круглый. Да.
4: Акилим да и гулим. Мималима там.
1: Акилим да и гулим. Их наполняют килим йошер только через гар и килим йошер. А что такое хесед, гура, тиферет?
0: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми десятью сферот, но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с десятью сферот до йошер, в гар. Понимаешь? Иначе нет связи между Игулим и Йошер, только в Гар. Действие наполнения исходит именно от зад. Здесь делают звук дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь в зад, это наполняет Игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
1: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
0: Нет. Наполнение Йошер чувствуют в Йошер. А от чего наполняется Игулим? От Гар, от Рош Парцуфа.
3: Ну, нам чих.
2: От Куф к
0: продолжим.
1: Сотая сноска.
0: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных келим в бесконечности. Эйнсов в бесконечности — это кли, в котором есть только Игулим. Только Игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйнсов с помощью чего? С помощью цинор, канала, который называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойствам, по форме. Совпадение по форме.
3: Все.
0: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйнсов, окружающий. Он находится сверху, как бы, выше, вне Игулим. А как мы наполняем Игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить Игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем в Килим да Игулим, называется кав, называется десятью сферот Йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти келим, кав, прямой линии существуют.
1: Вопрос Игулим. Мы же говорим, что там нету верха и низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
0: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится не полным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм. Это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере. Я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении ради отдачи. Кли остается тем же самым кли. Мы не можем изменить кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линией.
1: Но почему мы говорим, что после цимцум алеф кли стал экран и отраженный свет?
0: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть кли. Перестает быть носителем. Это уже не, оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерение.
1: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
0: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и келим, одно относительно другого, добавляю намерение.
1: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
3: Ну,
0: изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
1: Это не называется новым кли?
0: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кли. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляет мне желание Творца, что Он хочет от меня, чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
1: В рожь каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рожь каждой сферы, как здесь описано, бьешер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
0: Совпадение по свойствам, оно не наполняет экран, наполняет игулим.
1: Какую добавку он дает игулим?
0: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура. Да, Давид.
1: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
0: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что, до конца исправления, у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть, еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
3: Кен.
1: Гамалхут мира бесконечности и Игуль, и Кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон, когда достигаем Гмартикуна, это действует как одно целое?
0: То, что в бесконечности Вейнсов произошло, это произошло со стороны Творца. То, что Игулим — это желание Творца. Это дано мне. То, что делает Кав, это исходит от творения. Мера Кава, мера линии — это совпадение творения с Творцом. Не смотрите на сами Килим. Они не являются носителями функции. Что это за наполнение? Что это за порции находятся между мной и Творцом на столе? Отношения — это главное. Еще немножко.
1: Маленькая сноска относится к словам, и возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и в Игулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в килим, в которых имеется экран на стадию далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в килим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их килим да и гулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в игулим, должны получать от свечения кава, то есть от прямого свечения. А свет кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в Игулим исходит не из килим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку цимцум алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в килим да Игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кавы и который не светит там.
0: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в этом сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилась от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец он получает, что он получает от матери, наоборот, он требует от матери, ему положено. Так из слияния чувствуют, что положено. Но сокращение произошло, потому что Малхут мира бесконечности поднялась в совпадении по свойствам, почувствовала, что она хочет сверх этого быть как дающий. Это хисарон без хисарон, потребность без потребности. То есть сокращение произошло не потому, что желание получения плохое для него, а потому что он хочет без отношения к себе выразить свое отношение к Творцу. Поэтому первое сокращение называется подъемом Малхут. Малхут подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадение по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между Игулим и Йошах до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь келим отдачи, келим получения, есть взаимовключение между келим, и не во всех келим мы в состоянии сделать, провести выяснение между светом и кли. Ну, быстро.
1: Что разделяет келим да игулим, если все это равномерно и нет экранов?
0: Стадии, разница между келим да игулим — это стадии, 4 стадии прямого света, которые делятся еще, еще, еще. И на этом мы закончим.
1: На этом мы только начинаем. Есть такое богатство в этих уроках, которые мы получаем от Рава, именно в первой части ТЭС. То есть согласно строению Баля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения десяти сферот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме келим да игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение и говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
0: Но пока спросим Турцу 7, что они хотят спросить.
5: Selamlar. Rav derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
1: Rav привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть келим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать. Это просто связано. Он и имя его едины, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени, а ступень это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю кли. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
6: Киев, Ахат, Вакаша.
7: Да, спасибо. Киев, один, пожалуйста.
8: Так, дякую. Дякую, товарищи. А питання таке.
7: Спасибо, спасибо, товарищи.
8: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа,
7: вопрос такой. Мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Игулим или из Гуф?
8: Коли вся работа в Йошер.
7: Из Гуф до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Игулим, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер? Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, но хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит зивук дака, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он, да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертой стадии — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да игулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца, Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет игулим, потому что на мои келим — это игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Рав сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, все, что Творец хотел дать, это игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии кава —
0: они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу, и свет оттуда уходит, и тогда из кетер в галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает. До конца исправления. Где тогда с помощью этих цинород, которые мы создаем, все должно наполниться.
8: Так, я выключаюсь. Так, игулим наполняется орхазер, я правильно разумею?
0: Игулим наполняются отраженным светом, я правильно понимаю?
6: Но
0: действие экрана, которое создает отраженный свет, действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
9: Шамим? Я хочу
1: спросить о сотой сноске. Тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за келим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечения из-за цимцум алеф. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нету света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
0: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
1: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение абсолютно. Да? Рав говорит, что цимцум алеф был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что Килим, Творец создал Килим да Игулим, они перестают быть Килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новые килим. Это не килим цимцум алеф, малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент Малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все эти, поскольку цимцум алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в килим да игулим равны без различий между большим и малым, А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на которое произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другое кли. Поэтому и были все эти вопросы того ученика. Что это тоже кли? Это другое кли. Но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумартикуна. И эти новые кли,

0: им экраны, отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.
1: Десять сферот Эгулим в Эйнсоф. Мы их изображаем как круг, внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как есть работа кава, после сокращения прямой линии, то есть Игуль кав, Игуль кав. Все десять сферот Игулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот и гулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готовы получать. А теперь, как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий, все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот зивук, и та получает свет, потому что здесь она готова получить. А какие келим она наполняет? Келим и гулим. Нет других келим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадией, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левоэвен, это левоэвен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет, каков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
2: Микрофон.
3: У
0: нас нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кислорода, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
1: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
0: Вообще, тьма — это очень сложное, а как раз-таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди из земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: Лех леха меарцеха.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. И вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, два этих вида страха, говорит книга Зор, не являются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение,

0: אשר הבורא יתגלה אליו. אשר עריכה, פירוש,
1: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит к тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец — земля. Это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
2: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестница, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, и я сделаю тебя великим народом. Ибо величие гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность.

0: Но света, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо света относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что Он желает, то и делает. Они не просили у Него, чтобы Он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не света. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие Гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие Гадлут состоит в действии.
1: Сила Авраама, где говорится, что все Творцу, все носится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти. к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
0: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающие килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию, выводим себя из нашего желания, проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
1: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
0: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
1: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия. И как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
0: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
1: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
2: ее.
1: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными в отношении к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда Парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивук даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, затем возникают парцуф и никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет?
2: Да.
1: То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе.
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсуа говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением. Ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. Ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келем. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, Творцом? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как Творец?
1: Является ли группа законом так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое Творец? Что такое для кого группа и Творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
0: Да.
1: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидуем?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда, половина утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят и из твоего хисарона, и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважением. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улицам, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
2: Ну, а смотри,
1: что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
0: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
1: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
0: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
1: Так человек должен себя настроить?
0: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели.
1: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что она отбирает у человека свободу выбора?
0: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен, пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого «стать свободным» или «под властью желания получать», или «под властью желания давать». То, что посередине мы говорим «средняя треть тиферет», что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие высшее знание? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю, я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи. И тогда я уже это делаю. А если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать, как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
2: Ну.
1: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
0: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных обществ. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да, окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь, а тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача, тебе снова и снова добавляет и еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет.
3: Да, Цио. На основании чего определяется порядок важности обязательного?
0: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
3: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истины не знаем.
0: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
3: Как сделать это без ошибок?
0: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? что такое группа. В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Я здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Да? Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем и требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
1: Да. Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
0: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требования, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
3: Что нужно, чтобы ты не потребовало столько времени?
0: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы... Как бы это сказать? Только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели.

0: сколько потребуется или как?
1: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
2: Могу ли это держать в голове все время?
1: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом, это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
0: Теперь.
1: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все.
0: Заидгале.
1: Это раскроется. Как бы я ни нервничал и не кричал.

0: Чел.
1: А не дай им руце, не ваших веках.
0: Я рад сказать, что доволен. Вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле.
1: Цихим вода и отвод.
0: Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую, как бы каждую вещь более остро, потому что на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким. Но это нормально, да.
2: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
3: Это не поможет. Если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищам. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, и ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различает, что ты хочешь от нее. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность, духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шлому там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, но бедолага. Я выпал ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
4: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
3: Ты говоришь о внешних вещах.
4: О внешнем, что создает для него атмосферу.
3: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет. Это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
4: Через внешнее, то есть более точечно.
3: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так, нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
4: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
1: Хинух яхид алидей хевра.
3: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Тогда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно
1: тхуна
3: держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
4: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию, существующему в решении, человек говорит, я с этим не согласен.
3: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
4: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
3: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальслам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается. Я говорю не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха реакции, разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество? Да. 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните? Что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях, только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то, ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, и уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Израиль. Но внешне это что-то... Трудно вообще это даже оценить.
5: Гамкин бекешер им зэ.
3: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
6: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
6: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз в этом мы готовимся к конгрессу.
3: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, И это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
6: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали, только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам».
5: Да, я
3: в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Вот это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
6: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, или там Рав привел пример саунда, и мы видим, что это в течение, это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
3: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой, не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
6: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам и величие и важность цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойство отдачи и слияния с Творцом. Прочитаем это еще раз. Через любовь к товарищам и возрастание величия цели, человек выходит из своей эгоистической природы и обретает ступень свойства отдачи и любви к Творцу.
3: Переходим к следующей части урока, но сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания.
2: А
1: мы изучаем и Игулим, и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы, что с нами? Есть это в нас? Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он. Уподобиться нашему Раву, и тогда у нас будет тот самый канал, позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим.
2: Как
1: сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть, пожалуйста.
0: Учение десяти сферот, первый том,
3: бетур алеф,
0: часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска, со слов, и теперь мы можем лучше понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим, после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гулим. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к Игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее. В мире бесконечности это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
3: אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה עוד מתייחס למילים. יש שאלות על זה? בבקשה.
1: יש вопрос об этом? Нет.
3: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך
0: מעט. 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется, его овьют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже. И это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. Протянулся немного означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на цвет линии.
1: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым, это называется распространением света внутри кли, поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с килим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
0: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот Игулим, и к сфере из числа 10 сферот Йошери. Когда вышли 10 сферот сферы Кетер, вышел сначала Кав в виде трех его первых сферот, что называется Рош сферы Кетер де Йошер, и это свечение распространилось на сферу Кетер де Игулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот Кетер де Игулим окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы Кетер Кава. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы Кетера Игулим, тогда распространился еще Кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить Кетер до 10 сферот Йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы Кетера Кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот Кетера де Игулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот Игулим, поскольку Игулим выше них. то есть более тонкий, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
1: Вопросы? Ну, это о том же самом.
0: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к каву, поскольку у гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сферот кава, расположен посреди сферы, то есть в последней из сферот дрош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот де йошер, которые имеются в каждой сфере де йошер. И называется также рош этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы кава, относится к семи нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются рош, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот Дейгулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы Дейгулим окружают три первые сферы из каждой сферы Кава. Однако семь нижних сферот из каждой сферы кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сферот Дейгулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте семи этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот Дейгулим, соответствующее величине семи сферот той сферы де йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот де гулим сферы кетер окружают только три первые сферы из сферы кетер кава, а 7 нижних сферот из сферы кетер кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы кетер де гулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы кетер кава, начинают выходить три первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма Дейгулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хухмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
1: Понятно? Это единое кли. Кли 10 сферот. Где гар де йошер, гар прямой линии, равно 10 сферот Игулим. Здесь 10 сферот Игулим.
4: Визад де йошер, пануйми Игулим.
1: А зад де йошер, 7 нижних сферот йошер, а свободы от Игулим. Это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
4: Кетер хохма бина.
1: Кетер хохма бина.
4: Йошер.
1: Йошер. Прямой линии. А это хесед, гвурат, ферет, нецехот, исот, малхут. Зад. Семь нижних. Гар. Три первых. Здесь у нас есть 10 сферот Игулим.
4: Игулим. Эфсек. Шуф ешлану.
1: Разрыв. У нас снова есть Гар. Кетер Хохма Бина. И Зад от Хесед Малхут.
4: Гар. Зад.
1: Гар. И Зад. Это все.
4: Кетер.
1: Кетер.
4: Хохма.
1: А это Хохма.
4: Гам мигар де Хохма. Есть Игулим.
1: Гар де Хохма. Тоже есть Игулим. 10 сферот.
4: Хохма.
1: Игулей Хохма.
4: Кетер.
1: Кругов Хохма. Это Кетер. А Зад свободный.
4: Гар.
1: И затем снова есть Гар.
4: Зад.
1: И Зад. Бина.
4: Бина есть.
1: Из Гарда Бина есть 10 сферот.
4: Игулей Бина.
1: Игулей Бина.
4: Вы запануй.
1: Игулим Бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в Гар у нас есть совпадение по свойствам между сферот Йошер и сферот Игулим. Потому что в Гар у нас нет ограничения. Экран стоит... После Гар, взад.
0: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все сферот де Игулим?
1: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сферот де Игулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйнсоф. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые Игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется Йошер, прямая линия. Кли остается кли бесконечности, круглый.
4: Кен.
1: Да.
5: Килим де Игулим. Мималима там меня.
0: Килим де Игулим. Их наполняют Килим Йошер только через Гар и Килим Йошер. А что такое Хесед Гура Тиферет?
1: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми десятью сферот. Но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с десятью сферот де Йошер, в Гар. Понимаешь? Иначе нет связи между Игулим и Йошер, только в Гар. Действие наполнения исходит именно от Зад. Здесь делают зивук дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь в Зад, это наполняет Игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
0: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
1: Нет. Наполнение Йошер чувствуют в Йошер. А от чего наполняется Игулим? От Гар, от Рош Парцуфа.
4: Ну, нам чех.
3: От Куф Ктана.
0: Сотая сноска.
1: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных келим в бесконечности. Эйнсов в бесконечности — это кли, в котором есть только Игулим. Только Игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйнсов с помощью чего? С помощью цинор, канала, которая называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойству, по форме. Совпадение по форме.
4: Все.
1: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйнсов, окружающий, он находится сверху, как бы выше, вне Игулим. А как мы наполняем Игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить Игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем в Килим де Игулим, называется кав, называется десятью сферот Йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти килим, кав, прямой линии существуют.
0: Вопрос Игулим. Мы же говорим, что там нету верха низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
1: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится не полным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в Игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм. Это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере. Я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении радиодатчик. Кли остается тем же самым кли. Мы не можем изменить кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линии.
0: Но почему мы говорим, что после цимцум алеф кли стало экран и отраженный свет?
1: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть кли. Перестает быть носителем. Это уже не... Оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерении.
0: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
1: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и килим, одно относительно другого, добавляю намерение.
0: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
1: Ну. Изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
0: Это не называется новым кли?
1: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кли. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляют нежелание Творца, что Он хочет от меня, чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
0: В рожь каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рожь каждой сферы, как здесь описано, бьёшер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
1: Совпадение по свойствам, оно не наполняет экран, наполняет игулим.
0: Какую добавку он дает игулим?
1: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура.
4: כן, דוד.
1: Да, Давид.
0: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
1: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью Йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что до конца исправления у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
0: Гамалхут, мир бесконечности, и игуль, и кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон? Когда достигаем Гмартикуна, это действует как одно целое.
1: То, что в

0: относится к словам, и возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и в Игулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в Килим, в которых имеется экран на стадию Далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в Килим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их Килим да Игулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в Игулим, должны получать от свечения Кава, то есть от прямого свечения. А свет Кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в Игулим исходит не из Килим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку Цимцум Алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в Килим да Игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от Кавы и который не светит там.
1: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в одном сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилась от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец он получает, что он получает от матери, наоборот, он требует от матери, ему положено. Так из слияния чувствуют, что положено. Но сокращение произошло, потому что Малхут мира бесконечности поднялась в совпадении по свойствам, почувствовала, что она хочет сверх этого быть как дающий. Это хисарон без хисарон, потребность без потребности. То есть сокращение произошло не потому, что желание получения плохое для него, а потому что он хочет без отношения к себе выразить свое отношение к Творцу. Поэтому первое сокращение называется подъемом Малхут. Малхут подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадения по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между игулим и Йошер до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь килим отдачи, килим получения, есть взаимовключение между килим, и не во всех килим мы в состоянии провести выяснение между светом и кли. Ну, быстро.
0: Что разделяет килим да игулим, если все это равномерно и нет экранов?
1: Стадии, разница между Килим да Игулим — это стадии, четыре стадии прямого света, которые делятся еще, еще, еще. И на этом мы закончим.
0: На этом мы только начинаем.
2: Есть.

0: увидеть такое богатство в этих уроках, которые мы получаем от Рава, именно в первой части ТЭС. То есть, согласно строению Баля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения Десяти Сферот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме Килим да Игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение, говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
1: Но пока спросим Турцусим, что они хотят спросить.
2: Selamlar. Rav derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
0: Rav привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть килим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать. Это просто связано. Он и имя его едино, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени, а ступень — это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю кли. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
3: Киев 1, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Киев 1, пожалуйста.
4: Так, дякую. Дякую, товарищи. Питання таке.
1: Спасибо, спасибо, товарищи.
4: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа.
1: Вопрос такой. Мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Игулим или из Гуф?
4: Коли вся работа в Йошер.
1: Из Гуф до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Игулим, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер? Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, оно хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит зивук дака, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он, да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертая стадия — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да игулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца. Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет игулим, потому что на мои келим — это игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Раф сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, все, что Творец хотел дать, это игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии кава, они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу, и свет оттуда уходит, и тогда из кетер в галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает до конца исправления, где тогда с помощью этих цинарот, которые мы создаем, все должно наполниться.
4: Так, я вибачаюсь. Так, а Игулим наповнюється Орхазер? Я правильно розумію?
1: Игулим наповнюється отраженим світом, я правильно розумію?
0: Но
1: действие екрана, которое создает отраженный свет. Действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
5: Шумим? Я хочу спросить от Куф.
0: Я хочу спросить о сотой сноске. Тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за келим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечения из-за цимцумалев. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нету света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
1: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
0: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение абсолютно. Да? Рав говорит, что Цинцумалев был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что Килим, Творец создал Килим да Игулим, они перестают быть Килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новый килим. Это не килим цимцумалев, малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все эти, поскольку цимцум алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в килим да игулим равны без различий между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на котором произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другое кли. Поэтому и были все эти вопросы того ученика. Что это тоже кли? Это другое кли, но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумартикуна. И эти новые кли, экраны отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.

0: 10 сферот и гулим в Эйнсов. Мы их изображаем как круг внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как после есть работа кавов, после сокращения прямой линии, то есть игуль кав, игуль кав. Все 10 сферот и гулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот и гулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готовы получать. А теперь, как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий. Все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот зивук и да, получает свет. Потому что здесь она готова получить. А какие килимы она наполняет? Килим и гулим. Нет других килим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадией, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левоэвен, это левоэвен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет таков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
1: Микрофон.
2: У нас
3: нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кислорода, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
0: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
3: Вообще, тьма — это очень сложная, а как раз-таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди с земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: Лех леха меарцеха.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, и два этих вида страха, говорит книга Зор, не являются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждением, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «и с родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть от вознаграждения, которое родилось, «из дома отца твоего», ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. На этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер абуре идгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит к тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле, что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестница, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды, это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью, и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, и я сделаю тебя великим народом. Ибо величие Гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием Гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие Гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие Гадлут состоит в действии.
0: זה
3: כוח הזה של אברהם שדווקא
2: סילה אברהמה
3: כל הכל לבורא להעביר את מה שאפשר ששייך ל
2: Говорится, что все Творцу, все относится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
1: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающий килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
2: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
1: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
2: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия. И как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
1: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
2: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
4: ее.
2: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог, и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас. Относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу. То есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, затем возникают парцуфы никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются. И решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе, а именно переходы лех-леха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направлять намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает, оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением.
2: Поэтому
1: ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, Важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келим. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйн-Сов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.

0: Является ли группа законом, так же, как творец закон? То, как человек представляет себе, что такое группа и что такое творец. Что такое для кого группа и творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
1: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
0: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
1: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
0: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
1: Да.
0: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
1: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидуем?
0: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
1: Что это за точка в них, которой я завидую?
0: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда половину утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
1: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
0: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважением. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим.

0: Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
1: Ну, а смотри,
0: что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
2: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
0: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
2: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
0: Так человек должен себя настроить?
2: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели.
0: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
2: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого стать свободным или под властью желания получать, или под властью желания давать. То, что посередине мы говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
2: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи. И тогда я уже это делаю.
3: А
2: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка. Начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии, и тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там. Первой мыслью, как я задействую свое тело? Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
3: Ну.
0: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
2: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных общества. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, и школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь. А тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача. Тебе снова и снова добавляет и еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цио.
0: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
2: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
0: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истины не знаем.
2: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
0: Как сделать это без ошибок?
2: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? Что такое группа? В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница, работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Я здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем, мы требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
4: Кен. Да.
0: Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
2: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требование, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
0: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
2: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы... Как бы это сказать? Только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяц это. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть. Всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели.

0: различить. Поэтому нужно учиться отличать, это характер или величина желания. Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
1: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
0: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
1: Могу ли это держать в голове все время?
0: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом, это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
2: Теперь.
0: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания к этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, за счет того, что она меняется, в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все.
2: Зайдгале.
0: Это раскроется.
2: Камышани отзбани, вы камышани цойк,
0: они... Как бы я ни нервничал, не кричал.
2: Они дай мируце, мимашек.
0: Я... Можно сказать, что доволен, вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле. Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Ну, с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую, как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким. Но это нормально, да.
1: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
3: Это не поможет. Если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищам. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различать, что ты хочешь от него. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шломо, там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, ну, бедолага. И выпало ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
4: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
3: Ты говоришь о внешних вещах.
4: О внешнем, что создает для него атмосферу.
3: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет, это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
4: Через внешнее, то есть более точечно.
3: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так. Нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно. Мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
2: Седер?
4: Да. Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
2: Хинух яхид алидей хевра.
3: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Когда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
4: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию существующему в решении, человек говорит, я с этим не согласен.
3: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
4: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
3: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит

0: Тест, раз, два, три.
1: Слышно хорошо. Это я должен ответить, да?
0: Угу, это тебя тоже слышно.

0: Шалом, хаверим, шалом, хаверот.
1: Наши друзья и наши подруги, как вы видите, сегодня наша студия заполнена нашими товарищами, подругами. Такое ощущение, как будто весь наш микрокосмос, микромир находится здесь. Вся сборная Творца. Здесь находятся наши товарищи, подруги, стажеры, которые приехали на очень необычное время, время наших праздников. Я завидую, на самом деле, каждому из них. На уроке тоже смотрел на вас с такими широко открытыми глазами, с большой жаждой они пьют все, что нам дается от трава.
0: И это
1: особая возможность сказать каждому товарищу из мирового кли, который еще сомневается, приезжайте, мы ждем вас. Здесь происходит нечто всегда необычное. Здесь огромное стремление к Творцу, которое благодаря вам тоже согревает всю нашу общую атмосферу. Сегодня мы прошли еще один урок с нашим Равом, «Лех леха мэрцеха», «Уйти из земли твоей». И Рав очень быстро перевел нас в очень точное место там, где мы работаем. И с чего мы начали? Начнем наш урок.
2: Да, друзья, еще одно слово добавить, что просто нужно завидовать товарищам, просто смотреть и видеть, какие они особенные. Вообще, тема этой статьи «Уйди из земли своей». И мы видим, что это у всех наших товарищей, которые вышли из своей земли. То есть мы не говорим о физическом нахождении в какой-то стране. Там кто-то приехал из Австралии, из Северной и Южной Америки, но мы хотим выйти из состояния, в котором мы находимся сейчас. И хотим вместе, все товарищи Бней Барух, подняться на новую ступень, построить ее. И все, о чем мы сегодня будем говорить, дорогие друзья, это то, как мы возвеличиваем эту группу, как мы входим в нее, и она из нас формирует эту форму человека, Адам, который думе, подобен Творцу. И здесь вот мы приглашаем всех наших друзей задавать вопросы. И давайте помнить, как мы притягиваем свет, и задавайте вопросы, и в системе Арвуд, и здесь, и вообще во всем мире. Давайте вместе реализуем то, что нам дал Рав. Давайте начнем читать статью, которая называется «Уйди из земли твоей». Начнем сначала. «Уйди из земли твоей, из родины твоей, и из дома твоего в землю, которую я покажу тебе». И спрашивают об этом. Но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности, потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом из своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что «земля твоя, арцеха», происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, стих «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желанием получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И из родины своей следует объяснить, что отец

0: вознаграждение мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое, называемое вознаграждением этого мира. Второе, называемое вознаграждением будущего мира. И как приводится в книге Зоар, два этих вида страха, как говорит книга Зоар, не являются основой страха. И объясняется это в комментарии Сулам, потому что они были основаны, построены на основе любви к себе, называемой желанием получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, выходит, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждением, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемая усилием, присутствовала сразу же с начала его работы. И мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей, то есть из своего желания получать, и с родины твоей, то есть от порождений, которые родились». Из дома отца твоего, то есть от вознаграждения, которое родилось из дома отца твоего, ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он отдалился. В землю, которую я покажу тебе. И земля эта означает желание отдавать. И на этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему. «Которую я покажу тебе» означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. И там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желанием отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец.
1: Прекрасно, что нам, по сути, говорит Рабаш. По одному из самых известных отрывков Торы он говорит очень просто: «Выйди из своего желания получать и желания отдавать». На самом деле это нельзя выйти из самого желания. Это желание получать наслаждение, которое мы получили от рождения, это материал сотворения. «Выйти» имеется в виду из намерения самополучения, которое отделяет нас от отдачи. «И приди к подобию с Творцом». Намерение отдачи. «Выйди из своего эрец, земля, желание своей родины, из того, что также порождается этим». Как результат того, что происходит, и из дома отца твоего, потому что все эти три параметра, они зиждятся на желании получать, на самоинтересе. И чтобы выйти из этого абсолютно, исправить свое намерение из получения в отдачу, нам нужно какие-то средства. У нас три таких средства — это рав, группа и книги. Нам нужен высший учитель, который нас этому учит. Книги, первоисточники, благодаря которым мы привлекаем свет, защищающий источник, это, по сути, те же учителя, которые в другом формате. И группа, десятка. И там то самое поле деятельности, где мы в основном и действуем, где мы действительно сможем правильно выстроить это общество, это окружение. Начнем выходить из себя в новое измерение духовное, которое нас направляет Творец.
0: И скоро мы посмотрим клип номер 3. И Рав всегда говорил, что как Бальсулам,

0: Он писал статьи Шамати или Рабаш говорил о статьях. И там, где написано о человеке, там всегда имеется в виду группа, десятка, как тут сказано в статье. Я не знаю, что такое капля в разуме отца, и что значит усилие. Усилие — это как получить наполнение для себя. Поэтому каждый раз мы должны выйти из своего данного состояния и прилепить себя к группе, увеличить ее, захотеть приобрести ее форму, и там должны приложить усилия, чтобы продвинуться на новый уровень. И через это мы получаем окружающий свет, и Творец действует на нас, чтобы мы получили новое желание, и снова нужно из него выйти, и нужно снова продвинуться на более высокий уровень, и снова поднять всю группу, и снова связать себя с группой, товарищами. И у нас особенная работа, и мы должны, поэтому настолько ценить нашу работу, когда мы готовились к уроку и читали эту статью, мы понимали, есть просто бесконечное множество ступеней, которые, когда мы можем уважать и ценить свою группу. И давайте посмотрим клип номер 3. Подготовьте свои вопросы в нашем особенном тут классе. И давайте клип номер 3.
1: Является ли группа законом, как творец является законом? То, как человек себе представляет, что такое творец и группа, кто это, группа творец, то в нем и есть. Творец это не является чем-то вне нас. Это то, как мы можем внутри себя представить, это свойство.
0: Творец — это свойство отдачи. А что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа — это как ты, люди, которых ты воспринимаешь в качестве примера. Они для тебя являются примером чему-либо в твоей повседневной жизни. То, как ты себя ведешь ежедневно. Поскольку Творец скрыт, ты не можешь его все себя представить, как бы ты ни старался, ты стараешься выстроить определенный персонаж этого, но не получается. И вместо этого ты принимаешь решение, что я буду поступать так, что группа будет относительно меня являться вынуждающим, высшим фактором, который подведет меня к осознанию, познанию Творца, который самостоятельно я не могу себе представить. Если бы ты представлял его, то уже не нуждался бы и в группе.
0: Если Высший дает человеку пример, если группа, она как я, так как им, а как они могут дать мне пример?
2: Как группа может дать мне пример, если она устроена из таких же людей, как я?
1: Поскольку я изначально устроен таким образом, что завишу от них, во мне есть эгоизм, во мне есть зависть, во мне есть достоинство, самодостоинство. И я завишу поэтому от них, чтобы наполниться в этих келим. Как не забывать, что Творец является не чем-то вне нас, а тем, что внутри нас. Это свойство отдачи. Это фундаментальный принцип. И иногда это путает, и кажется, что Творец где-то там, мы должны работать и раскрыть некого Творца, находящегося где-то там. Что-то метафизическое. Нет, это свойство отдачи. И мы желаем развить в нас. Это свойство развить такой клей, почувствовать, как Творец, как написано в Зоре, составное двух составных, Боуре, приди, увидь, исправь свое отношение и увидишь, что ты уже находишься в абсолютной реальности, где нет никого, кроме него. Это то, как Рав нас все время подтягивает к этому.
2: напоминает нам о элементе чувствующем и как он это делает с помощью группы, поскольку Творец там скрыт. Я не знаю, что такое Творец, я не знаю, что это за сила, я не знаю, что это за свойство. Если я правильно начинаю работать с группой, с окружением, и понимая, что за каждым из них стоит Творец, и я возвеличиваю их, я возвышаю их ценность, тем самым я начинаю правильно формировать свой сосуд, свое кли, свое намерение, чтобы быть таким же намерением, как у Творца. И тогда мы приходим к подобию свойств и начинаем чувствовать то же самое благо, доброго, дающего добро. Я не становлюсь отдающим, он отдает, но я пропускаю свет сквозь себя в группе, я становлюсь подобным ему в этом. Перейдем к вопросам. Товарищи, если у вас есть вопросы, пожалуйста.
0: Пока начнем с Украины, которые уже подняли знак вопроса, пожалуйста.
3: Вітаємо, шановні викладачі. Підкажіть, як нам у десятці навчитися от ставити саму роботу заради Творця?
0: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Скажите, как мы в десятке можем изучить саму работу, работу по отношению к Творцу, поднять ее выше получения вознаграждения? Муж, здесь как раз и вопрос и ответ. То есть что является вознаграждением? У нас как Рабаш говорит, мы без энергии не можем получить ничего. Как Рабаш Сулам пишет, что мы 70 лет бы сидели, если бы не, и не двинули рукой, если бы нам было, не нужно было вознаграждение. Но вознаграждение и его форму нам рисует окружение. Здесь, например, товарищи и подруги, которые такие особенные, которые приехали сюда, они да, тем самым, что они приехали, и мы сейчас их послушаем и почувствуем, они дают нам особенную форму группы, они дают нам свое стремление, величие Творца. И вообще, что там подталось от жизни, когда я смотрю те, кто приехали из Австралии, из Северной и Южной Америки, из России, и я на них смотрю и говорю, вот что важно в жизни, я получаю от них пример. И поэтому каждый в десятке строит форму группы, форму Творца посредством примеров, то, что мы говорим друг другу, то, что мы решаем вместе. Слава Творцу, у нас есть упражнение, которое Рав нам дал, и руководство нам дало, рожь десятки, то, что каждый день можно подниматься на еще более высокий уровень в форме вознаграждения. И тут, как Рав говорит, есть вторая форма воспитания, когда окружение, оно оберегает каждого внутри этого окружения и указывает, смотри, это ценности, согласно которым я хочу идти, это отношения, которые я хочу приобрести, и то, что каждый вкладывает, и то, что группа сама формирует всех, ваяет буквально, и там начинают все чувствовать, какое должно быть правильное требование, что должно требовать от каждого действия, которое я делаю, это то, что группа дает человеку. И как, мне кажется, говорил Рабаш, и это то, что он должен получить от товарищей.
2: Да, друзья, если есть вопрос, пожалуйста, Хесус.
0: Хесус, пожалуйста, на испанском, пожалуйста, только возьми микрофон.
4: ¿Cuál es el consejo para los amigos que están entrando en el estudio? Vete de tu tierra. No siempre es claro, a veces se confunde uno. ¿Cuál es el consejo tanto para nuestros amigos que nos ven en todo el mundo como para alguien avanzado, un amigo avanzado en el estudio?
0: Каков совет мы можем дать товарищу? Какой совет мы можем дать товарищу, когда говорится «выйди из своего желания, из своей земли»? Можно повторить, пожалуйста. Какой совет? Ведь у нас есть товарищи во всем мире. Есть такие новые, есть такие, которые продвигаются, как продвинутые уже, как эти товарищи, которые здесь. И не всегда ясно, что значит выйти из своей внутренней земли, из своего внутреннего желания. Даже внутри окружения это может запутать. Почему нам нужно через это проходить? Какой совет вы можете дать, чтобы пройти это в Ахишену, ускоряя время?
2: Как выйти из своего желания? И выйти из своего желания, как это относится к товарищам новым, те, которые уже много находятся с нами. Это даже не совет, который мы можем взять от Рабаша или не взять. Это просто правило, это духовный закон, который мы должны выполнять. Если мы желаем прийти путем Торы к тому, чтобы раскрыть высшую силу, тогда мы должны изменить наши намерения, изменить наши свойства, вместо того, чтобы втягивать все с других в себя, я должен наоборот вытягивать из себя, выжимать себя ради других, тогда я нахожусь в состоянии отдачи. Это законы природы, которые нам указывают каббалисты, это не относится к тому, насколько я там старенький, новенький, тот, кто даже занимается каббалой или нет. Это вообще все творения должны будут к этому прийти, так или иначе. Есть та точка в сердце, которых быстрее возбуждается, в которых она глубоко скрыта. Но все постепенно придут к этому этапу. Поэтому это вопрос закона, закономерности. Теперь как мы реализуем этот закон? Те, кто уже пришли в группу каббалистов, будь то старички или новички, это нас возвращает опять-таки к ценностям группы. Что такое группа? Группа — это собрание людей, которые собрались вместе, и их определяет связующая цель. Красиво сказать, что Библия жизни как самого себя, но мы должны это как-то опустить на землю, понять, какие условия мы должны принять на себя относительно того, что нам говорят каббалисты. Поэтому у нас есть рамки учебы, рамки первоисточников, есть правила взаимодействия в группе, на которых мы договорились, которые мы определили для себя. И так как у нас есть определенная высшая цель, к которой мы все время стремимся, даем пример, все время взаимно направляя себя на нее, то и человек, благодаря тем примерам, которые он видит сейчас вокруг себя, он чувствует, где он находится, если он видит, что он находится в дельте, в разрыве от этого высшего идеала, где он желал бы находиться, где он находится, это возбуждает в нем ощущение стыда, которое жжет, и это подвигает его какие-то действия вперед. Поскольку я желаю быть как они, как он, как и это уже может привести меня в состояние, когда я желаю исправить себя, желаю быть как они, может меня наоборот ударить так, что я хочу сбежать. Мы, конечно же, выбираем первый вариант. Стремимся, подстегиваем к этому.
0: Я хочу, чтобы мы посмотрели четвертый клип и дальше продолжим с вопросами, но перед четвертым клипом я хочу добавить кое-что. Очень часто я вижу это в группах, есть такое понятие. Ветераны и новички. Как будто это в таких организациях, кто там где-то, кто-то имеет уже большой стаж. Да, такое уже. Да, то есть когда уже накопил какой-то стаж, и, допустим, когда я был новичком, то те товарищи, которые уже были много лет в группе, они делали огромные усилия, чтобы выйти из себя и включиться в новичков, и впитать их желание, и принизить себя, поставить себя ниже этих товарищей, товарищей новых. То есть выйти из своего желания — это выйти из состояния уверенности, такого стажа, им мое тело уже как бы знакомо с положением стула, все в порядке, так ничего не в порядке.

0: все время искать новые способы, как увеличить, возвеличить группу, не входить в какую-то рутину и каждый раз обновляться. А новички тоже не чувствовать, кто я, что я там. А быть как ребенок, маленький ребенок в семье, который все требует, постоянного все влезает, и потому что он... И не смотреть, что я могу сказать там Дуди, Дуди такой, а я кто такой? Нет, конечно же, ты можешь говорить о важности цели, величии цели, и мы все зависим от этого. И тут нет какого-то стажа в этом. Ведь человек не может вызволить себя в одиночку из неволи. Посмотри, как Рав говорит, что каждый человек, который входит в группу, он получает сразу же, моментально, все, что группа до этого достигла. Поэтому все мы должны все время только возвеличивать группу. Давайте посмотрим клип номер 4 и продолжим с вопросами.
1: Сейчас возникает такое условие, когда группа будет заниматься мной такими моими качествами, когда я, в которых я желаю себя исправить. Тогда относительно этого буду возбуждаться стыд, который во мне может возникнуть, мое самодостоинство и так далее. Чтобы у меня не было выхода в результате, чтобы я занимался желаниями, которые действительно нуждаются в исправлении.
0: Так мы должны быть больше открытыми друг к другу? Ничего другого нет?
1: Нет, это зависит от того, какой человек. Тут мы не должны быть открыты друг к другу обязательно. Это то, как человек позиционирует себя относительно группы. И снаружи группа должна лишь брать те меры, те ценности, к которым мы хотим прийти, возвеличивать их как наиважнейшие. И тогда человек, который не приобретает этих ценностей, будет стыдиться, будет бояться, нанести какой-то урон группе, увидеть себя в минусе относительно группы. Он захочет этого, приобрести это, он захочет величие цели, он захочет стремиться к ней, он захочет вложиться в группу, возлюбить ближнего, как-то проявить интерес к окружающим, к товарищам. Если мы это приподнимем как самое высокое, то получится так, что я буду бояться того, что у меня не будет чего-то такого, поскольку группа будет презирать меня за это.
0: И так человек как будто должен устроить себя?
1: Тогда это зависит от того, как группа позиционирует себя относительно каждого и каждый относительно группы. Это не должно быть абсолютно раскрыто относительно каждого человека. Но относительно группы, да, в общем, мы должны говорить об этом. У нас стандарт такой — величие Творца, величие отдачи, величие свойства Творца и так далее. Это оглашается. А со стороны человека тут он не должен это раскрывать свою низменность относительно группы, что я такой, никакой, этот человек будет чувствовать внутри себя. И вместе с этим всем тут же отдавать группе то, что оно требует. Величие группы, величие товарищей, цели и так далее.
2: Thank you. My question is, how can we improve, or should I say refine, our sensitivity to recognizing the land within us?
0: Как мы можем очистить внутри нас это ощущение, чтобы мы могли его определить лучше внутри нас, вот это вот, вот этот призыв «выйди из своей страны, своего желания».
1: Но как мы это делаем, это требует от нас усилия. Благодаря усилиям, как человек, который профессионал в чем-либо, начинает работать с определенным материалом, начинает развивать внутри себя определенные ощущения к этому. Он дает Рав такие примеры человека, который работает даже с металлом. Мне кажется, что он там бьет молотком по этому металлу, чем больше он бьет, работая с этим материалом годами, он выявляет к этому чувствительность относительно этого. Так же, как вот эта женщина, которая, наша подруга, занимается цветами, и она развивает в себе это ощущение. Я занимаюсь текстом, у меня есть много очень всяких нюансов относительно иврита, относительно слов, даже букв. То же самое у каждого. Чем больше мы будем работать с нашим желанием, ежедневно будем сосредоточены на этом, мы будем изучать это на уроке, то, исходя из того стремления, которое мы хотим пробудить, это, то мы не можем его завершить. Мы делаем только наши усилия с нашей стороны. Творец уже все добавляет. Вначале начинаю раскрывать себя. Во-первых, я познаю собственное зло, у меня есть такая природа самополучения. Ты скажешь кому-то на улице, что он эгоист, он плюнет, пойдет дальше. Но мы готовы к этому, готовы это понять, ощутить. У нас первый этап, мы понимаем, что у нас есть действительно желание получать. Потом я начинаю понимать, что это мне мешает, это отдаляет меня от добра, от цели, от товарищей. Я начинаю осознавать собственное зло, начинаю требовать некоторые изменения, начинаю выходить из этого. Чем больше я стараюсь выйти из этого, я чувствую, что это властвует надо мной, поэтому я желаю себя отделить от этого, поэтому, значит, отсюда начинается просьба к Творцу. Это та чувствительность, которую я постепенно, так поэтапно начинаю развивать в себе благодаря занятиям в группе.
0: Еще только, может быть, добавить одним предложением. Ты не имеешь в виду эти желания, животные, физиологические, как там я определяю, распределяю свои желания к еде, семье, сексу, там, и к деньгам и так далее. А именно как духовное желание, что важно для группы, для товарищей. И вот если я хочу прилепить себя к этому и идти туда, тогда я почувствую внутри себя, какое желание пробуждает во мне Творец. Ведь он во мне пробуждает и эгоизм, и сопротивление, и тогда есть место для приложения усилий, тогда усилия идти против своего желания, идти вместе с желанием десятки группы, идти против своего желания. Я получаю эти силы от группы, от окружающего света, у меня у себя ничего нет. Но прилепить себя к группе и желать идти против этого желания, которое называется арцеха, твое желание, которое против. Вот это все можно только с группой. И когда он прилепляет себя к группе, ему раскрывается новое свойство, и человек начинает быть более чувствительным, он понимает, что хочет там группа, и тогда он чувствует еще больше сопротивления, что тут возвеличивает группа, а где я, как Рав говорил на уроке, я начинаю ненавидеть эту часть внутри меня, которая просто мешает мне прийти к цели, не дает мне, я хочу ее вырвать с корнем отсюда. Что с женщинами у нас? Они не хотят задавать вопросы? Стесняются? Мы приглашаем спрашивать обо всем, что вы хотите.
1: Женщины Италии, вот хотят, пожалуйста. Grazie, cari amici e insegnanti.
0: The creator, parlo in italiano, Moshe, o in... Да, здравствуйте, друзья и преподаватели, все. Можно задать вопрос на итальянском? Окей, на английском. Творец находится в нас, это свойство. И что важно, это качество отдачи. Grazie. Дать немного радости, это значит, как дать много. Это является правильной отдачей. Моше, правильная отдача — это давать все, что я могу. Если у меня есть радость, допустим, Киара, у меня есть 2 килограмма радости, но я даю только 1 килограмм. товарищем из моей радости. Так это не называется, что я даю все. Я даже больше скажу. Даже если у меня нет радости, и мне кажется, что мне совсем чуть-чуть, это не важно. Нам не нужно думать о радости или ждать, что меня кто-то там будет щекотать, и у меня будет настроение. То, что я даю группе, не зависит от того, что мне позволяет сейчас мое тело. Тело имеется в виду желание. То, что каждый товарищ дает группе, это выше этих состояний, потому как мы выстраиваем эту группу выше данных, которые у нас есть, что у меня есть, например, килограмм радости или килограмм важности цели. А я даю все, что только могу, всеми моими силами. И когда мы все вместе, товарищи, даем, то создается группа. Это группа сейчас. Это стремление, которое мы создали. И это Творец превращает в истинное. И он говорит, вот эта группа, там мы все включаемся, там мы все живем. И поэтому давать все силы.
1: Перейдем к Азербайджану, пожалуйста.
3: Спасибо за возможность вопроса. Приветствуем все мировое коллективное бару за такой. Спасибо за такой праздник. Вопрос такой: когда мы выходим из этой земли, как нам вместе с товарищами прийти к такой молитве, чтобы скрыть Творца?
0: Скрыть Творца?
1: Скрыть Творца? Я не знаю, что имеется в виду. После того, как мы проходим Махсом, тогда только у человека есть желание скрыть Творца. Только тогда, раскрывая все, он как бы приходит к скромности, как это написано. Он хочет, чтобы было место для работы, чтобы было еще место для дачи. Тогда только мы желаем скрыть Творца. Но это высокий уровень. Мы в нашем состоянии. Мы желаем раскрыть Творца. Это наша цель. Раскрыть Творца, а не скрыть его. Раскрыть его в нашей связи, в тех усилиях, которые мы проделаем в нашем общем объединении. Когда каждый увеличивает товарища, уменьшает себя относительно них, и тогда мы выходим из, создаем из наших точек сердца, определенную особую связь. И на самом деле она связывается с высшей силой, которая контролирует вас, вот, все наши маленькие точки. Тогда мы не чувствуем уже наши отдельные точки, а нечто общее, что окутывает нас. Это мы хотим увеличить, короновать, поднять. Это как Рош ха-Шана сейчас, который у нас будет в Израиле Новый год. Это тот самый Рош, та самая голова, которую мы хотим возвысить. Не скрыть, а сделать все усилия для того, чтобы раскрыть. Само раскрытие, оно, когда я работаю с товарищем, поскольку они раскрыты мне.
0: Абсолютно. Мы не можем раскрыть Творца. У нас нет такой формы, которую я могу схватить ее и воспринять. Я отношусь к Творцу как к поставщику наслаждений, но у нас есть группа и связи между нами, в нашем общем стремлении, в нашем отношении, в любви к товарищам. Там мы строим клик, в котором может раскрыться настоящий хисарон. Что значит раскрытие Творца или что значит скрытие? Это в соответствии с тем, как мы подобны Ему. Когда мы соединяемся и любим, в этой мере мы из объединения, соединения нашего и любви между нами, которые раскрываются, свойства отдачи. Мы не можем раскрыть Творца отдельно в отключении от того, что происходит в десятке. И очень важно это соблюдать. И как Рав сказал на уроке, если бы я мог себе там представить Творца, вообразить его и воспринять, мне не нужна была бы группа.
2: Thank you for allowing me to ask. Rabashti Jesus in this article that the.
0: Спасибо, я хочу спросить, Рабаш обучает нас в этой статье, что нам нужно быть осторожными.
2: The real reward is serving the Creator.
0: И наша цель — прийти к такому намерению, когда вознаграждением будет являться служение Творцу. Как мы можем различить в работе в десятке между тем, чтобы быть в преданной работе и служении Творцу, и наслаждением, которое мы получаем, которое приводит нас к ощущению возвышения над другими и увеличению нашей гордыни. Как вот различить между этими двумя вещами? Моше, ну, во-первых, спасибо за вопрос. Мы как раз слышали Рава, как он объяснял это сегодня как раз на уроке. Он говорил, что мы — желание получать. Да? Мы — желание получать. Желание получать не может работать без горючего, без энергии. Не говоря, невозможно говорить о чем-то так. Абстрактно ничего не хочу никакого вознаграждения. Всегда должно быть вознаграждение. Имеется в виду цель, для чего я работаю, чего я хочу достичь, как результат вложения своих действий. Рабаш и Бааль Сулам пишут об этом в статьях о группе. Что я требую за это действие, которое я выполняю, какое вознаграждение я хочу? Или это будет наполнение, что я буду великим? Или что я хочу достичь? Какова цель? И вот это выяснение, о чем ты спрашиваешь, и это всегда развивается в человеке, человек становится более чувствительным к цели, откуда он воспринимает эти ценности из группы. А без того, что ты будешь влиять на товарищей и давать им, и повышать их важность цели, ты не получишь эти ощущения. То есть изначально ты вложил усилия, и ты получаешь вознаграждение. Что является вознаграждением? Тебе раскрывают то, что ты хотел, что ты на самом деле не на 100% чисто отдавал. Но Матарана, цель, она выше. Что значит доставить наслаждение Творцу? И тогда я прошу еще больше вкладываю в товарищей, и снова вкладываю, и мне снова раскрывают вознаграждение. И какое вознаграждение? Что снова это было для себя? И так человек входит в Лолишма, и в Лолишма еще больше и больше, и когда 99% для себя и 1% для Творца, или 99% для Творца и 1% для себя. И нужно все время продолжать и выяснять, а также не отчаиваться. То есть, несмотря на то, что мы раскрываем, продолжать вперед и видеть, что Творец ведет нас по пути, который выстраивает нас молитву, просьбу.
1: К этому добавим то, что мы слышали сегодня утром, то, что подталкивает человека, это всегда зависть, зависть к товарищам. То есть для того, чтобы ускорить себя на моем духовном продвижении, посмотреть на товарищей и завидовать тому отношению, которое у них. Я это выстраиваю. Я могу рассказать себе внутри любую историю о каждом товарище, смотря как это рассказать. Могу опустить этого товарища и могу поднять его в своих глазах. Достаточно попробовать, это не всегда просто. То есть видеть именно хорошие примеры. Наш эгоизм этого отталкивает и не желает добра товарищу. Но мы стараемся прям снять вот эту вот внешнюю кожуру. Действительно, это отталкивает, это принуждает меня к чему-то, какой-то ненужной мне работе, казалось бы. Снять эту внешнюю кожуру, но тем не менее понимая, что это необходимо, что это нужно, что это верно, я желаю принять на себя этот пример. Я почитаю то, что он сейчас делает, поэтому пользоваться этой завистью положительно, не отрицательно. и тогда ты увидишь, что вокруг тебя устроено окружение. Когда бы ты ни поднял свои глаза, ты увидишь точку в сердце, которая дает тебе положительный пример. Еще и еще такого ангела, такого посланника Божьего, который буквально указывает тебе, как продвигаться. И вот благодаря таким примерам ты можешь продвигаться очень быстро, делать еще шаг за шагом. Поэтому Рав Шурим буквально возвеличивает группу. Через нее мы получаем все силы для того, чтобы ощутить высшую силу.
0: Женщина Мак 97.
4: Спасибо, дорогие преподаватели. Рав говорит, что должен человек также открыто принизить себя перед товарищами. В каких случаях мы можем открыто принижать себя перед товарищами, и будет ли это хорошим примером для десятки?
1: Как принизить себя перед товарищами, чтобы это еще выражалось внешним, поскольку внутри... Как Рабаш пишет, мне кажется, что никто моих сикотолок не доходит. Я говорю всем, да, я такой маленький, но внутри себя я знаю, что они мне в подметки не годятся. Но эта игра тем не менее важна. И то, что мне помогает и подталкивает, когда я вижу, у товарища есть еще одно твердое мнение, и у меня есть мое мнение, и несмотря на то, этот товарищ решает принять на себя мое мнение, ты видишь, что внутри он недоволен, не готов его принять, не согласен, точнее говоря. Несмотря на это, он принимает мое мнение. Как бы говоря мне тем самым, что мне не важно, что я об этом думаю, мне главное твое мнение. И, как он пишет, готов принизить себя ради товарищей. Это требует быть хорошим актером.
0: Да, и вкладывать в товарищей вот это тело свое, это желание, которое чувствует гордыню, но принести его. И я помню вот такой пример, когда много лет назад был конгресс, еще перед тем, как были конгрессы в Араве, там где-то в Мицуке Драгот, где-то
1: на
0: Мертвом море. И приехал товарищ после длинного перелета, не спал всю ночь, и он говорит, я должен где-то приложить голову, я ищу для него матрас, и по ошибке я пробуждаю, бужу какого-то товарища, а товарищ проснулся, и он, ну, человек же, и он... Ведь такой же, ну, как сонный и совершенно ничего не понимает. И вдруг я ему говорю, извини, пожалуйста, тут человек должен найти место для сна, а тот сразу же, даже не такой был весь сонный, с красными глазами, но он сразу же изменился в лице и сказал, конечно, подвинулся и дал матрас. И также здесь мы видим товарищей, которые здесь ходят, собирают мусор в центре, хотя никто их не просил убирать, но они хотят убирать. И сейчас мы видим товарищей, пока мы тут говорим, есть тут и подруги и товарищи, которые переводят. Покажите сейчас экран мирового клея. Они сейчас служат группе. Каждая вещь, которую ты делаешь в группе. Даже тогда, когда ты не хочешь, у тебя есть сопротивление. Идри сказал Дуди, допустим, есть какие-то мнения в десятке. Когда десятка принимает какое-то мнение, а ты не согласен, но ты как раз хочешь принизить свое мнение и пойти вместе с мнением десятки. Вот это и называется принизить себя. Хорошо?
1: Если нет еще вопросов, надо перейдем к женщинам Турции.
0: Раз эти на утреннем уроке Рав сказал, что они еще дополняют тем, что они утяжеляют свое сердце. Что значит утяжелять сердце? Люди приходят сюда с уже разбитым и отягощенным сердцем. Нужно как-то облегчить им это. Но как, что значит еще больше отягощают им сердце? Как они будут работать с таким тяжелым сердцем?
1: То есть вы спрашиваете, кто утяжеляет для нас, наша группа? Кто?
0: Она говорит о том, что Рав говорил на утреннем уроке.
1: Мне достает точно понять, к чему именно отношение. Относительно вот этого тяжести, он говорит, нужно сдвинуть огромную тачку, это очень тяжелая система. Если мы не будем возвеличивать цель, то не сможешь ее сдвинуть с места. Все зависит от того, как это двигать. Что это за утяжеление сердца? Это наше желание, это наше утяжеленное сердце. То есть Творец дает нам больше места насладиться им, смотря с каким намерением. Поэтому если мы остаемся в этом желании получать, то и желание получать тоже очень тяжелое такое, желает спать и ничего не желать. Если же я действую правильно, я могу это правильно использовать, наполняться и опять желать. Это возможность превозмогать тяжесть, не зависит от меня. У меня нет такой личной силы. Она зависит от моих товарищей, она зависит от окружения, от десятки. Чтобы все эти вместе факторы увеличивали, генерировали во мне это все. Как он пишет нам, если будет пожар в доме, то я тут же вскочу с кровати, будучи даже больным. И в нем возникнут бесконечные силы вдруг.
0: Смотрите, что значит важность. К примеру, я сейчас попросил бы Пилар. Вот. Видишь, ты не хотела говорить? Передайте ей микрофон. Допустим, я бы попросил Пилар сейчас объяснить, почему она приехала на стажировку. Ну, дайте ей микрофон. Давай, Пилар. Почему ты приехал на стажировку? Что, плохо в Испании? Ну, потому я приезжаю и приехала, потому что я действительно хотела почувствовать Бней Барух изнутри и укрепить испанское кли, мою десятку. Ну, по правде говоря, мы все ощущаем, что жизнь, она здесь, и нам всем это необходимо. Все должны сюда приехать. Моше, когда я слышу это, я ведь мог дать микрофон здесь каждому товарищу и спросить, почему ты приехал сюда, почему ты отказался сейчас от работы, от семьи, как Бальслам пишет, как будто он оставляет весь мир только чтобы отменить себя. Для чего? Когда я слышу это от товарищей, мы сейчас слышим это от товарищей, мы получаем, что все, это все, что во мне живет. Это мне кажется, что это самое главное в жизни. Я не думаю, что есть еще что-то важнее. И это тот самый духовный заряд, эти искры святости, которые мы можем передать друг другу, это то, что выстраивает нашу группу, наше общество. И поэтому, да, отягощение, верно, Творец добавляет нам. И когда мы хотим отказаться от желания получать, Он нам добавляет еще. Но само действие, вот это действие важности, мы живем только и движимы только ощущением большей важности. Если мы приклеиваем себя каждый раз к группе, это наполняет наше сердце внутренним светом. А этот внутренний свет, он живет тут в группе. И Рав сказал на уроке, что окружающий свет и получает часть через товарищей, через группу.
1: Но это важность, она не только в той игре, которую мы делаем друг с другом, но и то, что мы можем передать изнутри. Я желаю передать это изнутри дальше. Всю эту силу, которую дает мне Творец, все данное мне, я желаю передать дальше. Давайте воспримем это именно так. Я добавляю сейчас важность, что я даю ее товарищам. Я не играю какое-то представление перед вами. Был бы я один, что я бы не смог работать, я же прихожу в театр. Нет. Я должен помнить, что в любой момент я могу передавать эту силу товарищам. Если во мне этого нет, я прошу от Высшего. Я канал, я пуст, я прозрачен, но я прошу. Почему? Потому что так Творец действует. Я желаю быть как Творец. В отдаче. Это то самое высшее наслаждение. Мы подошли к концу, Моше.
0: Да, пришли к завершению. Что мы можем сказать? Ну, во-первых, я лично хочу сказать всем тем товарищам, которые здесь, вы не представляете, какую чистую отдачу вы даете группе тем, что вы здесь находитесь. Здесь нет такого подобного этому. Я хочу пригласить всех товарищей и подруг из всего мирового кли, от Иркутска до Петах-Тиквы, приезжать, приходить и проходить эту программу стажировки. Я могу сказать, что все духовное развитие товарищей в мировом кли, оно происходит благодаря этому взаимовключению между нами, когда ты приезжаешь, приходишь, чувствуешь товарищей, ты привозишь с собой этот багаж важности, и потом мы берем отсюда, как Пилар сказала, нашу десятку домой, в наши кли. И невозможно описать эти вещи. Каждый товарищ берет этот заряд, который Рав здесь оставил, и он берет отсюда из этого заряда и привозит в свой город, в свою десятку, в свою группу. И это дает духовную жизнь. Поэтому, друзья, каждую возможность, которая у вас есть, приезжайте на этот стаж, стажировку. Но я просто приглашаю вас приезжать, включаться в группу, и все вместе, мы все, вся группа выигрывает от этого, получает от этого вознаграждение. А это официальное приглашение. Записывайтесь и просто приезжайте. Просто приезжайте без каких-либо расчетов. И наше все кли поднимается по ступеням к Творцу благодаря этому.
1: Да, и поблагодарим Творца общей песней.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон, нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди из земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: Лех леха меарцеха.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего. Желание, с которым человек был создан, называемого «желание получать наслаждение и удовольствие», что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зоар, и два этих вида страха, говорит книга Зоар, не являются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждением, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод,

0: чтобы Творец раскрылся ему. Которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму Наарай и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараем, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестница, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и, главное, свое намерение, они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле», то есть в этом желании, главное в котором строить намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, я сделаю тебя великим народом. Ибо величие гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом

0: они чувствуют свою важность. Но света, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо света относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что Он желает, то и делает. Они не просили у Него, чтобы Он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой. И такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснить то, что сказали мудрецы. Сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано. И сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего». И объясняет Раши, «не пройди мимо». И оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не света. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «Я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие гадлут состоит в действии.
1: Сила Авраама, где Говорится, что все Творцу, все относится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
0: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающий килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания, и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
1: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
0: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого клея, который может развить духовное.
1: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически, и к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия, и как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
0: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
1: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесуа. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени. когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
2: ее.
1: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными
2: по
1: отношению к следующей ступени. Но ты и не мог, и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас. Относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь переходим, проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу. То есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, а затем возникают парцуфы никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лех-леха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе.
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем заключается твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали. И поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением.
2: Поэтому
1: ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, Важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келем. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое клей бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как Творец?
1: Является ли группа законом так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое Творец? Что такое для кого группа и Творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
2: Да.
1: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Чему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидую им?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда, половина утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально. После разбиения келим есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважением. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
2: Ну, а смотри,
1: так что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
0: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
1: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
0: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
1: Так человек должен себя настроить?
0: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт: величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели.
1: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека

0: свободу выбора.
1: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы, и сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен, пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства, его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого «стать свободным» или «под властью желания получать», или «под властью желания давать». То, что посередине мы говорим «средняя треть тиферет», что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
2: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
1: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
0: А
1: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы

0: насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
1: Ну. Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
0: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных обществ. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне, с внешним обществом, намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь. А тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача. Тебе снова и снова добавляет еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цио.
1: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
0: На основании чего определяют порядок важности? На основании

0: того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
1: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истинно не знаем.
0: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
2: Как сделать это без ошибок?
0: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь, и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? Что такое группа? В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру. Когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Есть здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать, просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем, мы требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
1: Да. Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
0: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требование, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
1: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
0: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы, как бы это сказать, только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели.

0: Мы работать над этим год, два, столько, сколько потребуется или как?
1: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
0: Могу ли это держать в голове все время?
1: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом — это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
2: Теперь.
1: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все. Это раскроется.

0: бы я не нервничал и не кричал.
1: Они дай им руце,
0: я, можно сказать, что доволен. Вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле. Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую, как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким, но это нормально, да.
2: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
3: Это не поможет. Если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищу. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел в 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различает, что ты хочешь от него. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность, духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шломо там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, но бедолага. Я выпал ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
4: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
3: Ты говоришь о внешних вещах.
4: О внешнем, что создает для него атмосферу.
3: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет. Относится к группе или нет, это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
4: Через внешнее, то есть более точечно.
3: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так, нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно. Мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
5: Седер?
4: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
1: Хинух яхид алидей хевра.
3: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Когда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом, а я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно
1: тхуна
3: держится за какое-то духовное свойство, считает его важным. Даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общую среду, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
4: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию существующему в решении, человек говорит: «Я с этим не согласен».
3: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит: «Это для нас очень важно». А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
4: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
3: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бар-Ислам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается.
1: Я говорю
3: не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха, реакции, разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество, да? 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните? Что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях, только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группой или еще чем-то. Ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, и уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Израиль. Но внешне... Это что-то... Трудно вообще это даже оценить.
5: Гамкин бекешер им зе. Тире. Они филумит боящие, они лоихалла...
3: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
6: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз поэтому готовимся к конгрессу.
3: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
6: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали, только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам».
7: Да, я
3: в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
6: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это в течение, это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
3: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Как... Вы видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой и не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
6: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам и величие и важность цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойство отдачи и слияния с Творцом. Прочитаем это еще раз. Через любовь к товарищам И возрастает невеличие цели, человек выходит из своей эгоистической природы и обретает ступень свойства отдачи и любви к Творцу.
3: Переходим к следующей части урока, но сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания.
2: А
1: мы изучаем Игулим и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы, что с нами? Есть это в нас? Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он. Уподобиться нашему Раву, и тогда у нас будет тот самый канал, позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. И Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас, он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для Нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим. Как сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть. Пожалуйста.
0: Учение десяти сферот, первый том, часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов, и теперь мы можем лучше понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гулим. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
2: אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה, עוד מתייחס למילים.
3: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: יש вопрос об этом? Нет.
2: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך
0: מעל... 90 сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется, его овьют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже, и это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. Протянулся немного означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
1: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым, это называется распространением света внутри кли, поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с килим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
2: אנחנו בעמוד ממלף טורבט ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות.
0: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот Игулим, и к сфере из числа 10 сферот Йошер. Когда вышли 10 сферот сферы Кетер, вышел сначала Кав в виде трех его первых сферот, что называется Рош сферы Кетер де Йошер, и это свечение распространилось на сферу Кетер де Игулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот Кетер де Игулим окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы Кетер Каба. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы Кетера Игулим, тогда распространился еще Каав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить Кетер до 10 сферот Йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы Кетера Кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот Кетера де Игулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот Игулим, поскольку Игулим выше них. то есть более тонкий, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
1: Вопросы? Ну, это о том же самом.
0: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к каву, поскольку в гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сферот кавы, расположен посреди сферы, то есть в последней из сферот дрож, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот де Йошер, которые имеются в каждой сфере де Йошер. И называется также рож этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы кава, относится к семи нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются рож, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот де Гулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы де Гулим окружают три первые сферы из каждой сферы кава. Однако семь нижних сферот из каждой сферы кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все десять сферот де Игулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте семи этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот де Игулим, соответствующее величине семи сферот, той сферы де Йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот де Гулим сферы Кетер окружают только три первые сферы из сферы Кетер Кава, а 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы Кетер де Гулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы Кетер Кава, начинают выходить три первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма де Гулим, и от последней сферот Кетера и Гулим до первой сферы из Хухмы и Гулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот и Гулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
1: Понятно? Это единое кли. Кли 10 сферот. Где гар де Йошер, гар прямой линии, равно 10 сферот и гулим. Здесь 10 сферот и гулим.
3: Визад де Йошер, пануйми и гулим.
1: А зад де Йошер, все внешних сферот Йошер, а свободы от и гулим. Это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
3: Кетер хохма бина.
1: Кетер хохма бина.
3: Йошер.
1: Йошер, прямой линии. А это хесед гвуратиферет нецехот исот малхут. Зад, семь нижних. Гар. три первых. Здесь у нас есть 10 сферот Игулим.
3: Игулим.
1: Игулим.
3: Эфсек. Шуф ешлану.
1: Разрыв. У нас снова есть Гар. Кетер Хохма Бина. И Зад от Хеседа Малхут.
3: Гар. Зад.
1: Гар. И Зад. Это все.
3: Кетер.
1: Кетер.
3: Хохма.
1: А это Хохма.
3: Гам мигар де Хохма.
1: И
3: еш Игулим.
1: Гар де Хохма. Тоже есть Игулим. 10 сферот.
3: Хохма.
1: Игулей Хохма.
3: Кетер.
1: Кругов Хохма. Это Кетер. А Зад свободный.
3: Гар.
1: И затем снова есть Гар.
3: Зад.
1: И Зад. Бина.
3: Гар де Бина еш.
1: Из гарда бина есть 10 сферот.
3: Игулей бина.
1: Игулей бина.
3: Вы запануй.
1: Игулим бины, а это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в гар у нас есть совпадение по свойствам между сферот Йошер и сферот Игулим. Потому что в гар у нас нет ограничения. Экран стоит... После гар взад.
0: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все сферот де Игулим?
1: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сферот де Игулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйнсоф. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые Игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется Йошер, прямая линия. Кли остается кли... бесконечности, круглый.
3: Кен.
1: Да.
4: А Килим де Игулим мималима там меня...
0: Килим де Игулим, их наполняют Килим Йошер только через Гар и Килим Йошер. А что такое Хесед Гура Тиферет?
1: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми десятью сферот. Но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с десятью сферот де Йошер, в Гар. Понимаешь? Иначе нет связи между Игулим и Йошер, только в Гар. Действие наполнения исходит именно от Зад. Здесь делают звук дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь в Зад, это наполняет Игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
0: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
1: Нет. Наполнение Йошер чувствует в Йошер. А от чего наполняется Игулим? От Гар, от Рош Парцуфа.
3: Ну, нам чих.
2: От Куф Ктана.
0: Сотая сноска.
1: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных келим в бесконечности. Эйнсоф в бесконечности — это клиф, в котором есть только Игулим. Только Игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйн Соф с помощью чего? С помощью цинор, канала, которая называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойствам, по форме. Совпадение по форме.
3: Все.
1: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйн Соф, окружающий, он находится сверху, как бы выше, вне Игулим. А как мы наполняем Игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить Игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем в Килим де Игулим, называется кав, называется десятью сферот Йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти килим, кав, прямой линии существуют.
0: Вопрос Игули. Мы же говорим, что там нету верха низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
1: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится неполным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в Игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм. Это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере. Я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении радиодатчик. Кли остается тем же самым кли. Мы не можем изменить кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линии.
0: Но почему мы говорим, что после цимцум алеф кли стал экран и отраженный свет?
1: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть кли. Перестает быть носителем. Это уже не, оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерении.
0: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
1: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и килим, одно относительно другого, добавляю намерение.
0: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
3: Ну.
1: Изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
0: Это не называется новым кли?
1: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кли. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляют мне желание Творца, что Он хочет от меня, чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
0: В рож каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рож каждой сферы, как здесь описано, бьёшер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
1: Совпадение по свойствам, оно не наполняет экран, наполняет игулим.
0: Какую добавку он дает игулим?
1: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура.
3: Кен Давид.
1: Да, Давид.
0: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
1: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью Йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что до конца исправления у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть, еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
0: Гамалхут, мира бесконечности, и игуль, и кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон? Когда достигаем Гмартикуна, это действует как одно целое.

0: относится к словам, и возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и Вегулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в келим, в которых имеется экран на стадию далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в келим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их келим да и гулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в игулим, должны получать от свечения кава, то есть от прямого свечения. А свет кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в игулим исходит не из келим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку цимцум алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в келим да игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кавы и который не светит там.
1: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в этом сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилась от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец, он получает, что он получает от матери, наоборот, он требует от матери, ему положено. Так из слияния чувствуют, что положено. Но сокращение произошло, потому что Малхут мира бесконечности поднялась в совпадении по свойствам, почувствовала, что она хочет сверх этого быть как дающий. Это хисарон без хисарон, потребность без потребности. То есть сокращение произошло не потому, что желание получения плохое для него, а потому что он хочет без отношения к себе выразить свое отношение к Творцу. Поэтому первое сокращение называется подъемом Малхут. Малхут подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадения по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между игулим и Йошер до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь келим отдачи, келим получения, есть взаимовключение между келим, и не во всех келим мы в состоянии провести выяснение между светом и кли. Ну, быстро.
0: Что разделяет келим да игулим, если все это равномерно и нет экранов?
1: Стадии, разница между келим да игулим — это стадии, четыре стадии прямого света, которые делятся еще. И на этом мы закончим.
0: На этом мы только начинаем.

0: есть такое богатство в этих уроках, которые мы получаем от Рава, именно в первой части ТЭС. То есть, согласно строению Бааля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения Десяти Сфирот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме Килим да Игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение, говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
1: Но пока спросим Турцусим, что они хотят спросить.
2: Selamlar. Rav derste konteyner ve ona bağlı bir musluk örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
0: Rav привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть килим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать. Это просто связано. Он и имя его едины, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени, а ступень — это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю клей. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
3: Киев 1, пожалуйста.
1: Да, спасибо. Киев 1, пожалуйста.
4: Так, дякую. Дякую, товарищи. Питання таке.
1: Спасибо, спасибо, товарищи.
4: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа.
1: Вопрос такой.
4: Чи з ГУФ? З Йошер.
1: Якщо мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Ігулім или из ГУФ?
4: Коли вся работа в Йошер.
1: Из ГУФ до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Ігулім, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер?
3: Шейла яфа меод.
1: Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, но хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит звук дака, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он, да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертая стадия — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да игулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца, Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет игулим, потому что на мои келим — это игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Раф сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, все, что Творец хотел дать, это Игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии Кава. Они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу, и свет оттуда уходит, и тогда из кетер в галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает до конца исправления, где тогда с помощью этих цинарот, которые мы создаем, все должно наполниться.
4: Так, я вибачаюсь. Так, а Ігулім наповнюється Орхазер? Я правильно розумію?
1: Ігулім наповнюється отраженим світом, я правильно розумію?
3: Но
1: действие экрана, которое создает отраженный свет. Действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
5: Шамим? Я хочу спросить от Куф.
0: Я хочу спросить о сотой сноске. Тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за келим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечения из-за цимцумалев. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нету света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
1: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
0: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение абсолютно. Да? Рав говорит, что цимцум алеф был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что Килим, Творец создал Килим да Игулим, они перестают быть Килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новый килим. Это не килим цимцум алеф, малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все эти, поскольку цимцум алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в Килим да Игулим равны без различий между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на котором произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другое кли. Поэтому и были все эти вопросы того ученика. Что это тоже кли? Это другое кли, но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумар тикуна. И эти новые кли, экраны отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.
6: 10
1: сферот Эгулим в Эйнсоф. Мы их изображаем как круг внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как после есть работа кава, после сокращения прямой линии, то есть Игуль-кав. Все 10 сферот Эгулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот и гулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готовы получать. А теперь, как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий. Все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот зивук и, да, получает свет, потому что здесь она готова получить. А какие килимы она наполняет? Килим и гулим. Нет других килим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадией, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левоэвен, это левоэвен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет, каков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
3: Микрофон.
7: У нас
0: нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кислорода, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
1: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
0: Вообще, тьма — это очень сложная, а как раз-таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди из земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. И вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое, называемое вознаграждение этого мира. Второе, называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, и два этих вида страха, говорит книга Зор, не наявляются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «из родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось из дома отца твоего, ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. На этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер аборе итгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле, что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестницы, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, «Я сделаю тебя великим народом». Ибо величие, гадлут, есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие гадлут состоит в действии.
0: זה הכל.
2: Сила Авраама, говорится, что все Творцу, все носится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
3: Вы говорите
1: в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающий килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
2: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
1: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
2: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия, и как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
1: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
2: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесуа. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
4: ее.
2: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые келим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь переходим, проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, а затем возникают парцуфы некудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением.
2: Поэтому
1: ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими
2: келим.
1: Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое клей бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.

0: Является ли группа законом, так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе, что такое группа и что такое Творец. Что такое для кого группа и Творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
1: Творец — это свойство отдачи. Но что такое группа?
0: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании.
2: И
0: из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
1: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
0: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
2: Да.
0: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
1: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидую им?
0: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
1: Что это за точка в них, которой я завидую?
0: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их
2: келим.
0: И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А как бы общая беда, половину утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
1: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
0: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважения. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других.

0: то, что есть у других. Смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улицам, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
1: Ну, а смотри,
0: что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот, вот и все.
1: Но
0: выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
2: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
0: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
2: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
0: Так человек должен себя настроить?
2: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели и так далее.
0: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
2: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под... воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого — стать свободным. Или под властью желания получать, или под властью желания давать. То, что посередине мы говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
3: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
2: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
1: А
2: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка. Начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как Он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии, и тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
1: Ну.
3: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
2: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных общества. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь. А тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача. Тебе снова и снова добавляет еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цио.
3: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
2: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
3: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истинно не знаем.
2: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
0: Как сделать это без ошибок?
2: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь, и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? Что такое группа? В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Есть здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем и требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
4: Кен. Да.
3: Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
2: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требование, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
3: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
2: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы, как бы это сказать, только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели.

0: различить. Поэтому нужно учиться отличать, это характер или величина желания. Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
1: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
0: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
1: Могу ли это держать в голове все время?
0: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом, это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
2: Теперь.
0: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, помощью того, что она меняется. В осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все.
2: Заидгале.
0: Это раскроется.
2: Камыши они отзбани, вы камыши они цойк, они...
0: Как бы я ни нервничал и не кричал.
2: Они дай мируцы, мимашек.
0: Я можно сказать, что доволен. Вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле. Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким, но это нормально, да.
3: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
4: Это не поможет. Если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищу. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, и ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различать, что ты хочешь от него. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность духовную, Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шломо, там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так, но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, ну, бедолага. Я выпал ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
5: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
4: Ты говоришь о внешних вещах.
5: О внешнем, что создает для него атмосферу.
4: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет, это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
5: Через внешнее, то есть более точечно.
4: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так, нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
2: Седер?
5: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
2: Хинух яхид алидей хевра.
4: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Тогда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
5: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию, существующему в их решении, человек говорит, я с этим не согласен.
4: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
5: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
4: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальслам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается.
2: Я говорю
4: не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другими, от страха, реакции. Разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество, да? 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните, что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, тогда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях, только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то, ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, и уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Израиль. Но внешне это что-то трудно вообще это даже оценить.
2: Гамкин бекешер мзе.
4: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
6: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
4: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, был несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
6: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз поэтому готовимся к конгрессу.
4: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
6: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали». Только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам.
7: Да,
4: я в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
6: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это в течение, это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
4: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Вы видели, да, мы создали группу поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой, не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
6: Посмотрим, что написал Израиль.
7: Через

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», как выйти из желания. И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания.
2: А
1: мы изучаем Игулим и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность. Все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы? Что с нами? Есть это в нас? Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он. У

0: добиться нашему раву, и тогда у нас будет тот самый канал, позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. И Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас, он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для Нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами, так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим. Как сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть. Пожалуйста.
1: Учение 10 сферот, первый том,
2: бетур алеф,
1: часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов, и теперь мы лучше понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гули. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих 10 сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии и наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
0: Есть вопросы об этом? Нет?
1: 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется его авиют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже, и это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. «Протянулся немного» означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
0: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым. Это называется распространением света внутри кли. Поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с келим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
2: Нахну бамуд мемалев турбет вейньян. Вейньян амшаха азо ху ки бехол сфира весфира.
1: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот и гулим, и к сфере из числа 10 сферот йошер. И когда вышли 10 сферот сферы кетер, вышел сначала кав в виде трех его первых сферот, что называется рош сферы кетер де йошер. И это свечение распространилось на сферу кетер де гулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот кетер де гулим окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы кетер кава. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы кетера и гулим, тогда распространился еще кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить кетер до 10 сферот йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы кетера кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот кетера де гулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот игулим, поскольку игулим выше них, то есть более тонкие, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
0: Вопросы? Ну, это о том же самом.
1: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к каву, поскольку в гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сферот кава, расположен посреди сферы, то есть в последней из сферот дерош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот дейошер, которые имеются в каждой сфере дейошер. И называется также рош этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы кав, относится к 7 нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются рош, еще не проявлено действие экрана. так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот Дегулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы Дейгулим окружают 3 первые сферы из каждой сферы Кава. Однако 7 нижних сферот из каждой сферы Кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем Гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сферот Дейгулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте 7 этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот Дейгулим, соответствующее величине 7 сферот той сферы Дейошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот Дейгулим сферы Кетер окружают только 3 первые сферы из сферы Кетер Кава, а 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы Кетер Дейгулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы Кетер Кава, начинают выходить 3 первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма Дейгулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хухмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
0: Понятно? Это единое кли. Кли 10 сферот, где гар Дейошер, гар прямой линии, равно 10 сферот Игулим. Здесь 10 сферот Игулим.
3: Визад Дейошер, пануйми Игулим.
0: А зад Дейошер, 7 нижних сферот Йошер, а свободный от Игулим. Это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
3: Кетер хохма бина.
0: Кетер хохма бина.
3: Йошер.
0: Йошер. Прямой линии. А это хесед гуратиферет нецахот исот малхут. Зад. Семь нижних. Гар. Три первых. Здесь у нас есть 10 сферот Игулим.
3: Игулим.
0: Игулим.
3: Эфсек. Шуф ешлану.
0: Разрыв. У нас снова есть Гар. Кетер хохма бина. И зад от хеса до малхут.
3: Гар. Зад.
0: Гар. И зад. Это все.
3: Кетер.
0: Кетер.
3: Хохма.
0: А это хохма.
3: И
0: гар де хохма тоже есть игулим. 10 сферот.
3: Хохма.
0: Игулей хохма. Кругов хохма. Это кетер. А зад свободный.
3: Гар.
0: И затем снова есть гар. И зад. Бина.
3: Гар де бина есть.
0: Из гарда бина есть 10 сферот.
3: Игулей бина.
0: Игулей бина.
3: Вы запануй.
0: Игулим бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в Гар у нас есть совпадение по свойству между Сферот Йошер и Сферот Игулим. Потому что в Гар у нас нет ограничения. Экран стоит после Гар, взад.
1: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все Сферот до Игулим?
0: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все Сферот Игулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке, в Эйнсоф. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые...
4: Продолжим. Мы читаем Зор, глава Вайгаш, сначала... И подошел к нему Иуда, первый пункт. И подошел к нему Иуда и сказал: «О, господин мой, дай же молвить рабу твоему, и пусть не воспылает твой гнев на раба твоего. Это как сказано, ведь ты отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Израиль не узнает нас. Ты Творец, отец наш, избавитель наш, от века имя твое. Но когда Творец создавал мир, каждый день он делал свою работу, как подобает. Каждый день он делал как следует, как когда наступила пятница, и он должен был создать человека, явилась пред ним Тора и сказала: «Этот человек, которого ты желаешь сотворить, он еще рассердит тебя. Если не будешь ты долго терпелив, лучше ему не быть сотворенным». Сказал ей Творец: «Разве зря называюсь я долготерпеливым?» Второй. «Однако все было сотворено Торой, и все достигло совершенства благодаря Торе. И как Тора начинается с буквы Бет, так же и мир был создан буквой Бет. Ибо до того, как Творец сотворил мир, то есть Нуку, явились пред ним все буквы, и вошла каждая, начиная с конца, то есть в порядке Тав, Шин, Реш, Куф, а не в порядке Алеф, Бет, Гимал, Далет». Третий пункт. «Явилась пред ним буква Тав и сказала: „Желаешь ли ты сотворить мир мною?“ Сказал ей Творец: „Нет, ибо из-за тебя умрут многие праведники, как сказано, и начертаешь знак на лбах людей, и сказано: и от святилища моего начнете, читай не от святилища моего, а с посвященных мне, то есть с праведников, и потому мир не будет сотворен тобой». Четвертый пункт. «Явились три буквы – Шин, Куф, Реш, каждая самостоятельно, сама по себе. Сказал им Творец: „Вы недостойны, чтобы вами был сотворен мир, ибо вы – буквы, которыми называется ложь, шекер, а ложь недостойна вставать предо мной“».
5: Мы можем представить себе это так, как будто мы просим Творца, чтобы помог нам собрать кли, потому что отиот, буквы, это построение Малхут, это то, что мы хотим, чтобы было построено из наших точек, чтобы была построена Малхут. И таким образом мы как будто приходим к Творцу, мы сейчас этого не понимаем, но так это происходит. Из нашего хисарона, даже без того, чтобы мы это осознавали, просто кричим как младенцы, которые не знают, что кричать, но это действует именно так. Мы как будто обращаемся к Творцу разными формами, отиот, буквами, а в ответ не получаем никакого ответа, покуда не обнаруживаем правильный хисарон, правильную букву.
4: Пятый пункт. Явились буквы Пей и Цади, и также все остальные, пока не дошли до буквы Хав. Когда Кав спустился с кетера короны, стали содрогаться высшие и нижние, пока не состоялось все с помощью буквы Бет, которая является знаком благословения Браха. И с ее помощью мир достиг совершенства и был сотворен.
5: То есть нам нужно прийти к состоянию, к хисарону, к такому хиссарону, что только благословением свыше кли может родиться, а не какими-либо нашими усилиями, кроме как если мы включаемся в ту самую силу. То есть в единстве с Творцом.
4: Шестой пункт. Но ведь глава всех букв — это Алиф. Разве не им нужно было создавать мир? Это так. Но поскольку с него начинается проклятый Арур, мир не был сотворен им. Поэтому, несмотря на то, что Алиф — это буква высшей тайны, чтобы не давать силы и укрепления Ситра Ахра, которая называется проклятой, мир не был сотворен ею, и мир достиг совершенства с помощью Бет и был сотворен ею.
5: Как сказано, у порога твоего грех лежит. Я создал злое начало. Это то, что символизирует нам Алиф. Но в Бет уже сила исправления.
4: Седьмой пункт. Ведь ты, Отец наш, поскольку этот мир, то есть Нуква Зе Рампина, которая называется «ты», достигла совершенства и была сотворена на этой ступени, то есть с помощью знака благословения, с помощью буквы «бет». И человек тоже был сотворен ею и вышел в мир. Поэтому Нуква считается корнем человека, и мы говорим ей: «Ведь ты, Отец наш, ведь ты корень наш». Восьмой пункт. «Ибо Авраам не знает нас, несмотря на то, что благодаря ему существует мир, ибо он хесед, как сказано, мир хеседом построен будет. Он не усердствовал так над нами, как усердствовал над Ишмаэлем, как сказано, лишь бы Ишмаэль жил пред тобой. И Израиль не узнает нас, ибо все благословения, которыми он должен был благословить своих сыновей, он передал ступени Зод, это, то есть Нукве, чтобы она всех благословила. Как сказано, и это Зод, с которой говорил о них их отец. Нуква называется Зод, когда говорил о них, то есть про них, их отец, чтобы она благословила их. И также при благословении Эфраима и Менаше он сказал: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла», то есть Нуква, «да благословит отроков». Девятый пункт. «Ты Творец, Отец наш», то есть Нуква, «ибо Ты находишься над нами постоянно, чтобы благословлять и смотреть за нами, как Отец, присматривающий за сыновьями во всем, в чем они нуждаются. Избавитель наш от века имя Твое», то есть «ведь Ты», то есть Нуква, «избавитель», ибо так она и называется, «ангел избавляющий». И это «избавитель наш от века имя Твое», безусловно, имя, ведь Нуква называется имя Авая, и не делают перерыва между избавлением и молитвой, то есть между благословением, избавивший Израиль, и молитва Ишмонаэсры, как не делают перерывы между благословением на ручные тфилин и благословением на головные тфилин. Сказано: «И подошел к нему Иуда и сказал: „О, господин мой“, тогда как на первый взгляд достаточно было сказать: „И сказал ему Иуда: „О, господин мой“. Однако, как сказано: „Ведь ты, Отец наш“, ибо сначала Адам и Нуква Зе Рампина находятся на одной ступени раскрытых хасадим в свечении Хохма. То есть Адам был сотворен с помощью имени «долготерпеливый», которое указывает на то, что он создан, что он сдерживает свой гнев и не обнаруживает его, чтобы Адам мог получить гар свечения Хохма. И также мир, Нуква Зе Рампина, была создана буквой «бет», что означает точку в его чертоге, то есть знак благословения, начало раскрытия «мохин де гар свечения Хохма». Алиф — это скрытые животные, хасадим, покрытые от хохма. А бет — это раскрытые животные, хасадим, раскрывающиеся в свечении хохма. Сказали сыны Израиля Нукве Зе Рампина, которая называется «ты», ведь ты, Отец наш, ведь она является раскрытым миром, ибо Нуква Атхазе и выше Зе Рампина называется «он», то есть скрытый, а не «ты». И поскольку она является раскрытым миром в свечении Хохма, Они сказали: «Ведь ты отец наш, ведь сыновья Израиля тоже относятся к ступени раскрытого мира, и потому он был сотворен именем Эрехапаем, долготерпеливый. Ибо Авраам не знает нас, ибо он не усердствовал над нами так, как усердствовал над Ишмаэлем, как сказано, лишь бы Ишмаэль жил пред тобою. Ибо Ишмаэль был обрезан, но не обнажал Юд-Хей, то есть не притягивал Гарда Хохма, называемый Юд-Хей, но его обрезание впустую, то есть в свойстве вак, без мохин свечения Хохма, а при этом ему нужна Хохма, так как он от Хазы и ниже, и у него ее нет, и поэтому он считается отходом правой стороны. Однако Авраам — это хасадим правой линии Бины, которая не нуждается в хохме, и поэтому он покрыт от хохмы, ибо он хафец хесед. И поэтому он более всего молится о хасадим, который возвышеннее хохма, ибо к ним все его желание и вся страсть его. И поэтому сказано: «Лишь бы Ишмаэль жил пред тобою». И подобных слов он не говорил об Исхаке. И поэтому мы находим, что Авраам не знает нас, то есть его даат, знание, не раскрыт нам, и Израиль не узнает нас, поскольку Израиль — это средняя линия от Хазы и выше Зеерампина, где находится мир, покрытый от свечения Хохма. И поэтому благословения, которыми он должен был благословить своих сыновей, он передал ступени Зод, то есть Нукви, чтобы она благословила всех, ибо сыновья его относятся к свойству от Хазе и ниже, и это мир, раскрытый свечению Хохма. А поскольку он лишь свойство покрытых Хасадим, он не мог благословить их, и поэтому он передал их благословение Нукве, которое является раскрытым миром, чтобы она благословила их. Ведь Израиль не узнает наших нужд, чтобы наполнить нас. Поэтому они сказали Нукве: «Ты Творец, Отец наш», то есть Нуква, «ибо Ты находишься над нами постоянно, чтобы благословлять и смотреть за нами, как Отец, присматривающий за сыновьями во всем, в чем они нуждаются, то есть и в Хасадим, и в Хохме. Избавитель наш, от века имя Твое, ведь Ты, то есть Нуква, Избавитель». Потому что избавление может быть только с помощью мохин свечения Хохма. И поэтому называется Нуква «ангел избавляющий» в отношении сыновей Израиля. И Есод Зеерампина, называемый Йосеф, также называется избавителем по отношению к Нукве, поскольку он передает ей эти мохин свечения Хохма. И поэтому не делают перерыва между избавлением и молитвой, то есть между Есодом и Нуквой, ведь мы должны их объединить. И поэтому также не делают перерыва между ручным тфилином, то есть Нуквой, и головным тфилином, то есть Зеерампином. Таким образом, выяснились слова, и подошел к нему Иуда. Ибо Иуда — это Нуква, то есть молитва, а Йосеф — это избавление. И это говорит нам, что они подошли друг к другу для зевуга до такой степени, что Йосеф не мог сдержаться, и он раскрыл им эти мохин.
5: Да.
4: Вопрос. Саша Потапов из Москвы спрашивает: «Я не чувствую места нашего разрыва, разбиения. Так получается, что мне нужно сначала просить Творца показать это место нашего разбиения?»
5: Это возможно, но для этого нужно ощущать хиссарон, быть в хиссароне. «Я не вижу этого места, покажи мне это место». Это не хиссарон. Слов нет. Чувства должны быть нехватки. Материя, творение, мы все воображаемые. Истинное творение — это хиссарон. В материальном, это может быть так, есть и все. а в духовном только в соответствии с величиной Хиссарона. Величина Хиссарона к слиянию светом. Это творение. Так оно упорядочено во всех своих формах, ступенях, во всех взаимных связях внутри него. Разница между творениями только в мире Хиссарона, нехватки, что в нем. А те или иные формы этого Хиссарона — это формы духовных творений. Когда я сейчас говорю, но мне ничего, у меня нет ощущения нехватки ни в чем, мне нечего просить. Но покажи, чтобы я знал, чего мне не хватает, чего просить-то. Это не молитва. Потому что мы говорили о том, что сначала должно быть действие со стороны человека. Ты можешь сказать, я не могу. Это неправильно. Ты можешь. Ты можешь сделать действие для того, чтобы обрести товарищей. Ты можешь относиться к ним так, как нужно, когда тебе нужен их Хиссарон. Сделаем и услышим. Сначала сделаем. Это обязательно. Ты не можешь убежать от этого. Потому что на это мы как раз способны. Каббала объясняет тебе всю структуру творения. На что ты способен, на что нет. Намерение ты на это не способен. Сами желания ты на это не способен. Единства, конечно, нет. Никаких исправлений к тому же. Это вообще не имеет никакого отношения. Этого от тебя не просят. От тебя просят только одного. Того, на что ты способен в соответствии с тем, каким ты был сотворен. Ты способен делать действия для того, чтобы включиться в Хиссарон товарищей. Ты в этом ощутишь, что твои действия ни к чему не приводят. Тут место молитвы. Но Хиссарон должен быть направлен именно туда. Вот и все. Да.
4: Давид из группы Мадина продолжает вопрос. Мы должны просить поднять ман. Вот это действие является действием желания?
5: Ман — это общая вещь.
2: Мы в любом нашем Хиссароне как будто бы поднимаем ман. Мы на самом деле не знаем, какое действие мы делаем, но в конечном счете да. Дальше. Ман — это значит, что я прошу силы отдачи. Что это значит, когда я из Малхут обращаюсь к Бине, у которой я прошу от Бины сил отдачи? Если это направлено хоть на сколько-либо в этом направлении, это значит, что я действительно произвожу ман. Я должен прийти к состоянию, где я наполняюсь этим маном, что мне этого достаточно, что я нахожусь в радости от того, что я способен на то, чтобы быть в состоянии ман. Как в соответствии с рисунком ты выходишь в свет дня? Для тебя это день, когда у тебя нет ничего. День, когда ты находишься в пустыне. Ты ищешь ман, и это наполняет тебе все таамим до конца. И это сладко, и вообще все, что ты хочешь, ты найдешь в этом вкусе. Откуда берется этот вкус там? Что это за ман? Это от бины приходит тебе, что ты довольствуешься только чем? Мне достаточно только обратиться к Творцу. У меня с ним есть связь, я могу обратиться к нему с просьбой. Это форма моей связи с ним, и мне больше не нужно ничего. Но ведь я хочу, чтобы у меня было кли, раскрыть его. Нет. Я даже этим довольствуюсь. Хиссароном к нему. Это для меня сейчас настоящее наполнение. Все. Связь с ним через группу наполняет меня. Но какая связь? Где у тебя что? Ничего у меня нет. Но могу я к нему так обратиться, и этого мне достаточно. Это значит быть в пустыне. Это постижение свойства Хафец Хесед. Когда в пустыне у тебя нет ничего, ты находишься в Хафец Хесед. Но это обретение исправления отдачей. Да.
4: Игаль из группы Модин спрашивает, ман – это групповое действие или личное?
5: И то, и другое, но, конечно же, должно быть вместе с группой. Одному невозможно выработать ман, быть одному не физически с группой, ну, конечно, да.
4: Билл Сент-Луис спрашивает, если мое сердце горюет о том, что мы не взаимосвязаны, вот это является правильным хиссароном?
5: Недостаточно. Сердце огорчено тем, что нет связи какой, для чего, ради какой цели нужно объединяться. Это должно быть. Нужно начинать и заканчивать Творцом, потому что мы находимся в нем. Мы посередине, между тем, как он пробуждает нас, и тем, как мы приходим к нему. Да.
4: Мартин из Кроатии, Хорватии, спрашивает, должны ли мы пытаться объединиться с тем товарищем, который пока спит, что делать в таких состояниях?
5: Бывают и такие состояния, нужно стараться пробудить, а если нет, то, может быть, у него действительно есть проблема. Мы это понимаем, мы сами находимся в таких состояниях. Стараться пробудить. Если нет, то не важно. Если он находится среди нас, он тоже продвигается. Да.
4: Из Соединенных Штатов спрашивают, как я могу знать, моя молитва является результатом хиссарона от товарища или от моего хиссарона потребности?
5: Это должно быть из общего хиссарона. Я своим хиссароном к цели объединяюсь с другими, потому что если мой хиссарон — это хиссарон отдачи, то я естественным образом ищу кли для отдачи. Это точки всех, объединенные вместе. Как они могут объединиться? С помощью силы отдачи, которая называется «высший свет», который объединяет их, держит их вместе. Высший свет объединяет точки желания вместе своей силой отдачи, и мы таким образом раскрываем ту силу отдачи, что среди нас, или свет, или Творца. И это то, что наполняет нас. В конечном счете не важно, что наполняет нас, потому что мы уже находимся в молитве к отдаче. Я уже не забочусь о наполнении. Насколько у меня будет наполнение, для меня уже не важно, если меня наполняет свет отдачи. Это противоположно нашей природе. Но это очень близко. Осуществление очень просто. Требуется некоторый психологический кризис. Да.
4: С какими действиями я могу обратиться к товарищу?
5: Товарищ обретается тем, что я стараюсь вместе с ним делать общие действия, направленные к достижению цели. Внешние действия моим участием в учебе, в подготовке к учебе, в подготовке к трапез. Поэтому мы заботимся так о том, чтобы у нас было распространение, чтобы у нас было предприятие, чтобы нам было чем держаться друг за друга, какими действиями, какими... Но самое главное за всем этим обретение товарища в том, что мы раскрываем то, что невозможно прийти к цели творения без объединения. И тогда я готов дать им все за их хиссарон, потому что с помощью их хиссарона я прихожу к цели. И нет для меня ничего более важного, чем прийти к этой цели. Обрести, значит, я готов на все. Только дайте мне за это хисарон, тот хисарон к цели, который есть в каждом из вас. И это происходит. И можно прямо как плоды собирать эти хисароны и чувствовать, что ты вместе с ними, с этими хисаронами. И тогда у тебя действительно есть молитва, чтобы свет объединил эти хисароны. К себе, к свету, к отдаче. Ты хочешь, чтобы между вами, чтобы вами властвовала только отдача. И тогда это происходит. Это очень реальные вещи, очень-очень близкие. Это просто в наших руках.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года. Статью «Уйди земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. И вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждение. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зоар, два этих вида страха, говорит книга Зоар, не являются основой страха. Объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемое желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «из родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось, «из дома отца твоего», ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. И на этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер абуре идгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец — земля. Это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестницы, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и, главное, свое намерение, они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которое должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле», то есть в этом желании, главное в котором — строить намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, я сделаю тебя великим народом. Ибо величие гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой. И такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано. И сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего». И объясняет Раши, «Не пройди мимо». И оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие Гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение.

0: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающие килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
1: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
0: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
1: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия, и как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
0: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
1: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесуа. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно

0: справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
1: ее.
0: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые келим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь переходим, проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, а затем возникают парцуф и никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень-очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением. Ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, Важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими
2: келим.
1: Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет, все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйн-Сов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, Творца? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как Творец?
1: Является ли группа законом так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое творец? Что такое для кого группа и творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании.
2: И
1: из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я? Но из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидуем?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда, половину утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться. Этой зависти, ненависти, самоуважения. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
2: Ну, а смотри,
1: так что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
0: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
1: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
0: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
1: Так человек должен себя настроить?
0: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели и так далее.
1: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что она отбирает у человека свободу выбора?
0: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого стать свободным или под властью желания получать, или под властью желания давать. То, что посередине мы говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
2: А
0: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том,

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди из земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. И вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое, называемое вознаграждение этого мира. Второе, называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, и два этих вида страха, говорит книга Зор, не наявляются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемой желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «из родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось из дома отца твоего, ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. И на этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер аборе итгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестницы, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, и я сделаю тебя великим народом. Ибо величие, гадлут, есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие гадлут состоит в действии.
0: זה...
2: Сила Авраама,
3: говорится,
2: что все Творцу, все относится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более... Ну, в общем, получить больше места для работы.
1: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающий келим, что именно это нужно обрести. И с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию, выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец. Потому что это... надежный путь, чтобы прийти к отдающим келим, к желанию отдавать.
2: Я понял, что мы должны сосредоточиться на келим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о келим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
1: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
2: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия, и как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
1: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
2: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесуа. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
3: ее.
2: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые келим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь переходим, проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, а затем возникают парцуфы некудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Тев.
1: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
2: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
1: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
2: Мы должны думать о выигрыше или нет?
1: Да.
2: То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
1: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
2: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает, оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением.
0: Поэтому
2: ты всегда будешь работать с желанием получать. Даже

0: Когда оно называется желанием отдавать.
1: Лиман, мой сахар.
0: И ради какого-то вознаграждения.
1: Талове дымако марек.
0: Ты не работаешь в пустом месте.
1: Это район муфшат везел.
0: Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
2: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
0: Когда я не думаю о себе, важно ли мне все еще получать наполнение?
1: А
0: что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе?
1: То,
0: что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими
1: келем.
0: Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое клей бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйн-Сов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
2: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как творец. Группа является таким же законом, как творец?
1: Не знаю,
0: какая связь то, что, с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
2: Нет, нет, творцом? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как творец?
0: Является ли группа законом так же, как творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое творец? Что такое для кого группа и творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
2: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
0: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
2: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
0: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
1: Да.
0: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
2: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидую им?
0: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
2: Что это за точка в них, которой я завидую?
0: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда, половина утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
2: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
0: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться. Этой зависти, ненависти, самого

0: известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
1: Ну, а смотри, Шоль.
0: Так что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот, вот и все.
1: Но
0: выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах.
2: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
0: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
2: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
0: Так человек должен себя настроить?
2: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели и так далее.
0: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
2: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен, пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства, его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое

0: соответствие Творцу. Нет такого стать свободным или под властью желания получать, или под властью желания давать. То, что посередине мы говорим, говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи. И тогда я уже это делаю.
2: А
0: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желания получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в рожь парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
2: Ну.
1: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его оценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
0: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных обществ. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь. А тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача. Тебе снова и снова добавляют еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет. Да, Цион.
1: На основании чего определяется порядок важности обязательного?
0: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
1: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истинно не знаем.
0: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
1: Как сделать это без ошибок?
0: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? Что такое группа? В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница, работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Есть здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Да? Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем и требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
3: Кен.
0: Да.
1: Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
0: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным, даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требование, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. Пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
1: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
0: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы, как бы это сказать, только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить, тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема. Когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать, даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели. Различить. Поэтому нужно учиться отличать, это характер или величина желания.
2: Не добер аль зепа.
0: Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
1: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
0: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия,
2: когда
0: в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
1: Могу ли это держать в голове все время?
0: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом, это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
2: Теперь.
0: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания к этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед. Вот и все.
2: Зейдгале.
0: Это раскроется.
2: Камыши они отзбанивы, камыши они цойк, они...
0: Как бы я ни нервничал, ни кричал.
2: Они дай мируце, мимаши.
0: Я... Можно сказать, что доволен, вот так. Это очень хорошие этапы, которые мы проходим, на самом деле.
2: Цихим выдает вот...
0: Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую, как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким. Но это нормально, да.
1: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
3: Это не поможет, если ты будешь... колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его. Но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищам. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различать, что ты хочешь от нее. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется. Прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность, духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шлому там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы на его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так. Но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели и все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, ну, бедолага. И выпало ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому. Кроме примера, мы не можем относиться никак к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем. Мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
4: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
3: Ты говоришь о внешних вещах.
4: О внешнем, что создает для него атмосферу.
3: Это другое, разумеется. Мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет. Это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
4: Через внешнее, то есть более точечно.
3: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так. Нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
2: Седер?
4: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
2: Хинух яхид алидей хевра.
3: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Тогда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное. А я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимание, он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно держится за какое-то духовное свойство, считает его важным, даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общее устремление, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
4: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию существующему в решении, человек говорит, я с этим не согласен.
3: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
4: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
3: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальсалам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается.
2: Я говорю
0: не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха, реакции. Разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество? Да. 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните? Что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях. Только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа.
2: Как
0: было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то, ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормально, и уровень нормально, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Израиль. Но внешне это что-то... Трудно вообще это даже оценить.
2: Гамкин бекешер мзе.
0: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня.
3: Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
5: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз поэтому готовимся к конгрессу.
3: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе,

0: усиливать величие Творца между нами.
1: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали, только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам».
2: Да, я в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
1: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи, внешне мы можем требовать различные вещи, там, приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это в течение, это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
0: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой и не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
1: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам и величие и важность цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойство отдачи и слияния с Творцом. Прочитаем это еще раз. Через любовь к товарищам и возрастание величия цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает ступень свойства отдачи и любви к Творцу.
2: Переходим к следующей части урока, но сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания.
2: А
1: мы изучаем и Гулим, и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое и Гулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы, что с нами? Есть это в нас? Теперь,

0: Говорили, что Малхут Высшего стала кетером для Нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развить связь между нами так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим. Как сказано, переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть. Пожалуйста.
1: Учение десяти сферот, первый том,
2: бетур алеф,
1: часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов, и теперь мы лучше можем понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим после сокращения и сторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гулим. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к Игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все келим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые келим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
0: Есть вопросы об этом? Нет?
1: 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться.
2: Не
1: ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется, его овьют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже. И это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. «Протянулся немного» означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
0: То есть, как мы всегда учим,

0: Все произошло в кли. Все происходит внутри кли. Раскрытие желаний от тонких к грубым. Это называется распространением света внутри кли. Поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с келим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
1: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот Игулим, и к сфере из числа 10 сферот Йошер. И когда вышли 10 сферот сферы Кетер, вышел сначала Кав в виде трех его первых сферот, что называется Рош сферы Кетер де Йошер. И это свечение распространилось на сферу Кетер де Игулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот Кетер де Игулим окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы Кетер Кава. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы Кетера Игулим, тогда распространился еще Кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить Кетер до 10 сферот Йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы Кетера Кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот Кетера де Игулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот Игулим, поскольку Игулим выше них, то есть более тонкие, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
0: Вопросы? Ну, это о том же самом.
1: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сферот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сферот, относящийся к каву, поскольку в гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сферот кава, расположен посреди сферы, то есть последний из сферот дерош, то есть в конце трех первых сферот из числа 10 сферот де Йошер, которые имеются в каждой сфере де Йошер. И называется также рош этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы Кава, относится к 7 нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются Рош, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем 10 сферот де Игулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы де Игулим окружают три первые сферы из каждой сферы Кава, Однако семь нижних сферот из каждой сферы Кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем Игулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сферот де Игулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте семи этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот де Игулим, соответствующее величине семи сферот, той сферы де Йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот де Игулим сферы Кетер окружают только три первые сферы из сферы Кетер Кава, а 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы Кетер де Игулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы Кетер Кава, начинают выходить три первые сферы из сферы Хохма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хохма де Игулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хохмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хохмой и Биной и между всеми остальными сферот.
0: Понятно? Это единое кли. Кли 10 сферот, где гар де Йошер, гар прямой линии, равно 10 сферот Игулим. Здесь 10 сферот Игулим. А зад де Йошер, 7 нижних сферот Йошер, а свободный от Игулим. Это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
2: Кетер хохма бина.
0: Кетер хохма бина.
2: Йошер.
0: Йошер. Прямой линии. А это хесед гвуратиферет нецехот исот малхут. Зад. Семь нижних. Гар. Три первых. Здесь у нас есть 10 сферот Игулим.
2: Игулим.
0: Игулим.
2: Эфсек. Шуф ешлану.
0: Разрыв. У нас снова есть Гар. Кетер хохма бина. И зад от хеса до малхут.
2: Гар. Зад.
0: Гар. И зад. Это все.
2: Кетер.
0: Кетер.
2: Хохма.
0: А это хохма.
2: Гамми гар де хохма. Есть игулим.
0: Гар де хохма. Тоже есть игулим. 10 сферот.
2: Хохма.
0: Игулей хохма.
2: Кетер.
0: Кругов хохма. Это кетер. А зад свободный.
2: Гар.
0: И затем снова есть гар. И зад. Бина.
2: Гар де бина есть.
0: Из гарда бина есть 10 сферот.
2: Игулей бина.
0: Игулей бина.
2: Вы запануй.
0: Игулим бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в гар у нас есть совпадение по свойствам между сферот Йошер и сферот Игулим. Потому что в гар у нас нет ограничения. Экран стоит после гар, взад.
1: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все сферот де Игулим?
0: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сферот де Игулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйн Соф. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется йошер, прямая линия. Кли остается кли бесконечности, круглый.
2: Кен.
0: Да.
3: Акилим де игулим. Мималиму там меня...
1: Акилим де игулим. Их наполняют килим йошер только через гар и килим йошер. А что такое хесед гура тиферет?
0: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми десятью сферот, но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с десятью сферот де йошер, в гар. Понимаешь? Иначе нет связи между игулим и йошер, только в гар. Действие наполнения исходит именно от зад. Здесь делают зивук дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь, в зад, это наполняет игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
1: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
0: Нет. Наполнение Йошер чувствуют в Йошер. А от чего наполняются Игулим? От Гар, от Рош Парцуфа.
2: Ну, нам чех.
4: От Куф.
0: Продолжим.
1: Сотая сноска.
0: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных келим в бесконечности. Эйнсов в бесконечности — это кли, в котором есть только игулим. Только игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйнсов с помощью чего? С помощью цинор, канала, который называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойствам, по форме. Совпадение по форме.
2: Все.
0: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйнсов, окружающий, он находится сверху, как бы выше, вне игулим. А как мы наполняем игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем, в килим да игулим, называется кав, называется десятью сферот йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти килим, кав, прямой линии существуют.
1: Вопрос игулим. Мы же говорим, что там нету верха и низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
0: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится не полным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм. Это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере, я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении ради отдачи. Чек Кли остается тем же самым Кли. Мы не можем изменить Кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линии.
1: Но почему мы говорим, что после Цимцум Алиф Кли стал экран и отраженный свет?
0: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть Кли. Перестает быть носителем. Это уже не... Оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерение.
1: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
0: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и келим, одно относительно другого, добавляю намерение.
1: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
2: Ну.
0: Изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
1: Это не называется новым кли?
0: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кили. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляют нежелание Творца, что Он хочет от меня, чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
1: В рожь каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рожь каждой сферы, как здесь описано, бьёшер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
0: Совпадение по свойствам, оно не наполняет экран, наполняет игулим.
1: Какую добавку он дает игулим?
0: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура. Да, Давид.
1: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
0: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью Йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что до конца исправления у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть, еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
1: Гамалхут, мир бесконечности, и игуль, и кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон? Когда достигаем Гмартикуна, это действует как одно целое?
0: То, что в бесконечности Вейнсов произошло, это произошло со стороны Творца. То, что игулим — это желание Творца. Это дано мне. То, что делает кав, это исходит от творения. Мера кава, мера линии — это совпадение творения с Творцом. Не смотрите на сами килим. Они не являются носителями функции. Что это за наполнение? Что это за порции находятся между мной и Творцом на столе? Отношения — это главное.
1: Еще немножко. Маленькая сноска относится к словам, и возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и в Игулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в Килим, в которых имеется экран на стадию Далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в Килим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их Килим да Игулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в Игулим, должны получать от свечения Кава, то есть от прямого свечения. А свет Кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в Игулим исходит не из Килим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку Цимцум Алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в Килим да Игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от Кавы и который не светит там.
0: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в этом сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилась от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец он получает, что он получает от матери, наоборот, он требует от матери, ему положено. Так из слияния чувствуют, что положено. Но сокращение произошло, потому что Малхут мира бесконечности поднялась в совпадении по свойствам, почувствовала, что она хочет сверх этого быть как дающий. Это хиссарон без хиссарона, потребность без потребности. То есть сокращение произошло не потому, что желание получения плохое для него, а потому что он хочет без отношения к себе выразить свое отношение к Творцу. Поэтому первое сокращение называется подъемом Малхут. Малхут подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадения по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между игулим и Йошер до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь килим отдачи, килим получения, есть взаимовключение между килим, и не во всех килим мы в состоянии провести выяснение между светом и кли. Ну, быстро.
1: Что разделяет Килим де Гулим, если все это равномерно и нет экранов?
0: Стадии. Разница между Килим де Гулим — это стадии, 4 стадии прямого света, которые делятся еще, еще и еще. И на этом мы закончим.
1: На этом мы только начинаем. Есть такое богатство в этих уроках, которые мы получаем от Рава. Именно в первой части ТЭС, то есть согласно строению Баля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения десяти сферот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме Килим де Игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение и говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
0: Но пока спросим Турцу 7, что они хотят спросить.
4: Саламлар. Рав дерсте контейнер и она баалы бир муслук örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
1: Rav привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть килим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать. Это просто связано. Он и имя его едины, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени. А ступень — это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении, и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю клей. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
0: Да, спасибо. Киев один, пожалуйста.
5: Так, дякую. Дякую, товарищи. А питання таке.
0: Спасибо, спасибо, товарищи.
5: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа,
0: вопрос такой. Игулим,
5: чи с ГУФ, с Йошер?
0: Якщо мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Игулим или из ГУФ?
5: Коли вся работа в Йошер.
0: Из ГУФ до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Игулим, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер? Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, но хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит зевук дака, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он, да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертая стадия — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да игулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца. Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет игулим, потому что на мои келим — это игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Раф сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, все, что Творец хотел дать, это игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии кава, они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу. И свет оттуда уходит, и тогда из кетер в галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает. До конца исправления. Где тогда с помощью этих цинарот, которые мы создаем, все должно наполниться.
5: Так, я вибачаюсь. Так, а Ігулім наповнюється Орхазер? Я правильно розумію?
0: Ігулім наповнюється отраженим світом, я правильно розумію?
1: Но
0: действие экрана, которое создает отраженный свет. Действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
6: Шамим? Я хочу спросить о куф.
1: Я хочу спросить, о сотой сноске тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за келим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечения из-за цимцумалев. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нет света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
0: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
1: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение абсолютно. Да? Рав говорит, что цимцумалев был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что Килим, Творец создал Килим да Игулим, они перестают быть Килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новые килим. Это не килим цимцумалев, малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все те, поскольку цимцум алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в килим да игулим равны без различий между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на котором произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другой кли, поэтому и были все эти вопросы того ученика. Что это тоже кли? Это другое кли, но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумартикуна. И эти новые келим, экраны отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.
0: 10 сферот Эгулим в Эйнсоф. Мы их изображаем как круг внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как после есть работа кавов, после сокращения прямой линии, то есть Игуль-кав, Игуль-кав. Все 10 сферот Эгулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот и гулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готовы получать. А теперь, как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий. Все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот зивук и там получает свет, потому что здесь она готова получить. А какие келим она наполняет? Келим и гулим. Нет других келим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадии, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левоевен, это левоевен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет таков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
6: Микрофон.
7: У
1: нас нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кисарон, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
0: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
1: Вообще, тьма — это очень сложное. А как раз таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. И вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего. Желание, с которым человек был создан, называемого «желание получать наслаждение и удовольствие», что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек исполняет Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждение. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зоар, два этих вида страха, говорит книга Зоар, не являются основой страха. Объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемое желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемое усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «и с родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось, «из дома отца твоего», ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. И на этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер абуре идгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит ко тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестницы, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строить намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды — это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является

0: Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше на это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие Гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие Гадлут состоит в действии.
1: Сила Авраама, где говорится, что все Творцу, все относится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более, ну, в общем, получить больше места для работы.
0: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для

0: того, что мы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающие келим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец. Потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим келим, к желанию отдавать.
1: Я понял, что мы должны сосредоточиться на келим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о келим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
0: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
1: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия, и как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
0: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
1: Мы прослушали статью понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
2: ее.
1: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Чтобы, пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда Парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу, то есть он совершает зивуг даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение цветов, а затем возникают парцуф и никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень-очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются. И решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцуф, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим,
2: парцуф рухеш. То доваркан,
1: который обретает парцуф. Здесь то же самое.
2: Льет бимацав бейтавиха.
1: Это не
2: стамбарц ашерека. Или амааварима элу.
1: Мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лехлыха выстраивают в человеке эти особые килим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направляет намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе?
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсон говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением. Ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келим. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем, будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое клей бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли. А внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, творцом? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как творец?
1: Является ли группа законом так же, как творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое творец? Что такое для кого группа и творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
2: Да.
1: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидуем?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда, половина утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально делают нас социальными существами. Мы должны этим воспользоваться, этой зависти, ненависти, самоуважением. Все то, к чему у меня есть потребности по отношению к обществу, к окружающим людям, чтобы правильно этим воспользоваться. Потому что хочу я того или нет, я завидую другим. Я проверяю себя относительно других. То, что есть у других, смотрю, что есть у нее по отношению к тому, что есть у меня. Я вообще не могу себе представить больших выигрыша, чем все то, что есть у мира. У меня есть такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улице, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
2: Ну, а смотри,
1: что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах?
0: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
1: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
0: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
1: Так человек должен себя настроить?
0: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт — величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели.
1: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
0: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен, пока он еще находится в состоянии, пока не приобрел свободного свойства, его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого стать свободным или под властью желания получать, или под властью желания давать. То, что посередине мы говорим средняя треть тиферет, что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
2: А
0: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством, как и Творец. Он хотел насладить свои творения. И тогда создал желание получать как необходимое для того, чтобы насладить. Но в замысле творения само это желание получать не существует. Существует только корень, желание насладить. И в этом корне уже начинает возникать какая-то неясная такая точка, начало желания получать. Но она появилась как результат замысла творения. То же самое здесь. Ты приходишь к решению, что ты хочешь быть как Творец. Да? Что значит «как он отдающим»? Что значит быть отдающим в моем состоянии? И тогда ты используешь получающий келим. Поэтому свободный выбор — это выше желание получать. Это то, что мы изучаем, то, что есть в Рош Парцуфа. Он в целом не занимается там первой мыслью, как я задействую свое тело. Нет. А вначале, как я стану как он? Я хочу быть как он.
2: Ну.
1: Почему так сложно работать над величием товарища? Если снаружи незнакомый человек, в которого я ничего не вложил, я могу его ценить, а тут, получается, вкладываешь столько лет.
0: Почему так трудно работать над величием товарища, я вам скажу. В любом внешнем обществе, когда мы находимся, есть у него требования по отношению к людям. Когда согласно этим требованиям, общество заботится о своих членах. И воспитывает их. У нас есть в человеческом обществе много различных обществ. Мы создаем специальные организации, министерство образования, правительство, полиция, всевозможные вспомогательные службы, социальные организации разные. Вопрос, ну, и школу, детский сад, все это общество по отношению к человеку, да? Окружение. Вопрос в том, насколько это окружение требует от человека. Наша группа, она не требует, недостаточно требует от каждого. И тогда человек не чувствует, что если он не выполнит, то он пострадает. У него будет стыд, у него будет задето самолюбие в группе. Он находит для себя всевозможные отговорки, чтобы не выполнять то, что группа, по сути дела, ставит как цель, как стандарт, что обязаны выполнять это. Но группа недостаточно твердо стоит на своих требованиях по отношению к каждому из ее членов. Ты говоришь, что наша работа вовне с внешним обществом намного более эффективна, чем в нашей группе. Там, снаружи, ты работаешь со своими келим, которые не меняются. По отношению к внешнему обществу, когда ты работаешь, это не меняется. Там у тебя есть постоянное изменение келим. Ты каждый раз раскрываешь, насколько ты все более материализован, находишься в своем эгоизме, насколько меньше тебя заботит группа. Это здесь, а тебе все меняется ради продвижения. Поэтому тебе кажется, что ты на самом деле все время находишься в неудачах. Это не неудача, тебе снова и снова добавляет и еще больше то, что называется отягощение сердца. Выбора нет.
3: Да, Цю. На основании чего определяется порядок важности обязательного?
0: На основании чего определяют порядок важности? На основании того, что представляется важным для достижения главной цели. Если нам важна любовь к товарищам, то, что ближе и более эффективно по отношению к этому, то и вознаграждение и наказание больше.
3: Если мы не на самом деле знаем, что мы такое, мы ведь истинно не знаем.
0: Как мы знаем, на чем делать акцент, на чем нет, нужно обсуждать, насколько эти вещи важны или нет для достижения цели.
3: Как сделать это без ошибок?
0: Делай, даже если ошибешься в этом, не страшно. Когда ты будешь перелопачивать статьи, выяснишь это с товарищами, и так ты увидишь, по сути дела, изнутри, из чего ты состоишь и на что нужно сделать акцент. Это как было у нас в первом вопросе, кто такой Творец? Разве мы знаем, представляем себе какое-то свойство и даем ему название Творец? что такое группа. В соответствии с этим мы строим какой-то образ и говорим, что группа должна быть такой-то и такой-то. Но с одной стороны, она служит для меня примером, с другой стороны, обязывающая сила, чтобы прийти к этому примеру, когда, по сути дела, внешнее мое действие по отношению к группе, я в итоге уподобляю себя Творцу. Это разница. Работаю я по отношению к группе, но, по сути дела, я становлюсь подобным Творцу. Я здесь такие ножницы, как бы, да? В чем разница? Если говорят об этом в группе, если начинают это ценить в группе, тогда уже вызывают общие окружающие цвета, и это воздействует на каждого, и человек уже изнутри становится чувствительным. Не нужно применять силу от группы. Если группа обращает внимание на эти различия, тогда человек уже получает от этого общего свечения, о котором заботится группа, он получает уже чувствительность к этому. Скажем, мы сейчас поднимем какую-то меру важности в группе по отношению к чему-то. Да? Скажем, нам очень важно, чтобы все женились, скажем. Нам будет очень важно, чтобы все мы женились. И мы не будем давить на холостых, а мы будем просто думать об этом и говорить об этом положительно, не отрицательно, да? Что это стандарт, который должен быть у каждого. Ты не говоришь о них, ты не давишь на них ничего, и ты увидишь, как они не смогут здесь просто существовать. Они или убегут, или женятся. Это просто пример. Я не говорю, что давайте это делать. Просто такой нейтральный пример. Они не смогут существовать. Ведь мнение группы, а кроме мнения группы, что мы просто пробуждаем на себя в соответствии с этим свет свыше, это повлияет на них, и они сразу увидят по отношению к свойствам. Скажем, мы поднимаем какое-то особое свойство по отношению к группе или по отношению к Творцу на уровень самый большой, который только может быть у нас, да? И думаем, что это, ты увидишь, насколько чувствительность всей группы к этому будет. И здесь не должны быть наказания. Человек сам изнутри, он почувствует буквально страх не быть в этом. Группа обязывает. Мы не приходим к состоянию, когда мы устанавливаем, мы требуем. Насколько это очень важные вещи, чтобы они были в группе буквально как настоящий пылающий огонь. Ладно.
2: Кен.
0: Да.
1: Вы даете примеры, может быть, в этом проблема, что когда мы говорим о каких-то крайностях, не знаю, это сразу же работает. Мы хотим тут же отреагировать, чтобы все это сработало. Но все еще чего-то не хватает. Например, когда мы что-то хотим возвысить на уроке или сидим и думаем, не удается по-настоящему прорваться через все это.
0: Ты всегда будешь чувствовать себя слабым, неспособным. Даже когда на тебя давят и кричат, ты будешь пренебрегать. И в течение месяцев будет стоять перед тобой какой-то стандарт, требования, и ты вообще не сможешь даже коснуться этого и улучшить себя по отношению к этому. Таков путь. пока это ощущение не усилится настолько, что ты должен будешь разбить это из ненависти к этому. Так мы работаем против каждого нашего свойства. Это может продолжаться годы, пренебрежение чем-то, или ты не хочешь, не способен, не можешь, и находишься во зле и не способен его разбить. И ясно, что ты не делаешь, и все требуют от тебя, а ты не можешь сделать.
3: Что нужно, чтобы это не потребовало столько времени?
0: Как сделать это, чтобы это не занимало много времени, чтобы я задействовал себя, а не сидел все время под властью этого зла и не касался его, как это возможно сделать, только если мы... Как бы это сказать? Только если мы будем давить на это с помощью группы, поднимем стандарт отношения группы по отношению к этому свойству. Я могу сидеть, есть во мне что-то плохое, я должен выполнить, и я не выполняю. Месяцы так. Я знаю, но не могу. Не могу поднять руку, чтобы сделать это. Только если группа возвысит это как важное, тогда я буду страдать и буду делать. А иначе, пока это страдание не соберется во мне до такой меры, когда я это сделаю, это возьмет много времени. Несчастный человек, который находится в группе, и группа не пробуждает в нем так желание преодолеть всевозможные такие свойства или действия, которые он обязан выполнить, или свойства, которые должен исправить. Тогда эта группа действительно не дает пользы. Она обязана вызвать ощущение боли у человека в соответствии с тем, что чем он пренебрегает даже на секунду и не занимается этим. Это, по сути дела, основная помощь, которая нам нужна от окружения. Как бы с отрицательной со стороны критики, а со стороны положительной. Поддерживать любовь, участие. Есть здесь у каждого такая проблема, когда он знает, что он должен исправить, улучшить, что-то сделать. Даже в действии, не в намерении или во внутренней работе, даже в действии не может. Понимаешь, это может продолжаться годами так, если группа на этом не будет настаивать. И нужно также различать, относится ли это к характеру человека или к его продвижению относительно цели. Различить. Этому нужно учиться отличать. Это характер или величина желания?
2: Не добирай запа.
0: Когда-нибудь поговорим об этом. Да.
3: Важно ли не распыляться? Допустим, сейчас мы приняли решение выработать определенные отношения к любому товарищу в мировой группе. Нужно ли работать над этим год, два, столько, сколько потребуется, или как?
0: Нет, мы не можем работать только над одним приоритетом, а все остальное оставлять. Так не получится. Мы должны выстроить лестницу ценностей, в которых есть всевозможные как бы наши действия, когда в конечном счете они сводятся только к одному: от возлюби ближнего своего как самого себя, к возлюби Творца Всесильного твоего. Все. Что мне нужно? Что?
3: Могу ли это держать в голове все время?
0: Тебе не нужно удерживать много в голове. У тебя есть это как задача, которую ты должен выполнить в группе. Возлюби ближнего своего как себя, при условии, что в начале и в конце возлюби Творца Всесильного твоего. В начале это как цель, а в конце как достижение ее. Вот и все. А посередине возлюби ближнего своего как средство. Теперь, так вначале, согласна ли группа с этим? То есть важность достижения цели, слияния с Творцом — это самое большое, возвышенное, что должно быть в течение всего пути, это должно отпечататься в нашем разуме и сердце.
2: Теперь.
0: Осуществить это, прийти к этому свойству, я не способен. У меня нет никакого касания к этому. Это может осуществиться только при условии, когда я строю кли с товарищами, да, с душами Адама Ришона. Так я должен с тем же намерением относиться какой-то определенной группе людей, когда в той мере, когда они принимают эту задачу, они называются обществом каббалистов. И в соответствии с этим я определяю сейчас вместе с ними характер нашего существования, нашу жизнь. Что является движущей силой, что является средством, а что является целью. Теперь, на какие части делится средство, на какие действия, для того, чтобы я со своего начала только прийти к возлюби Творца Всесильного твоего, на самом деле пришел к этому. Так как я строю группу, начиная с того, что я сейчас способен извлечь из нее, и как я должен запустить в ней процесс, который вовлечет меня внутри группы, поведет вперед, чтобы группа продвигалась и также будет продвигать меня внутри себя от состояния сейчас, когда есть у меня только якобы намерение прийти к любви к Творцу, и приведет меня к реализации этого действия, этого намерения, то есть моей программы. Как группа берет меня из состояния, в котором я нахожусь сейчас, не эгоист, так и так. Когда я только думаю, что я согласен в чем-то вот так вот прийти к возлюби Творца своего, пока она не убедит меня, не будет заботиться обо мне, не изменит меня, с помощью того, что она меняется в осознании цели своей и так далее. И так она продвигается сама, и вместе с ней я увлекаюсь вперед.

0: Конечно же, нужно еще вкладывать, но в целом у нас есть достаточно хорошее продвижение в этом. Но с того момента, как мы начали заниматься всей мировой группой, изменение, оно очень существенное. И также, когда именно эти изменения приходят, я чувствую как бы каждую вещь более остро, потому что она на самом деле с большей точностью начинает выясняться, это правильно или нет, так это начинает чувствоваться острее. Эта разница, толеранс становится гораздо более тонким. Но это нормально, да.
1: Если у каждого есть что-то, что ему мешает, может быть, он видит это, но игнорирует или приукрашает, почему бы не помочь каждому увидеть? Тогда мы все поднимемся на более высокую ступень.
2: Это не поможет. Если ты будешь колоть в глаза человеку, делать человеку замечания. Нет, ты можешь кричать на него, можешь даже обязать его, но если речь идет о техническом вопросе, но если это относится к духовному исправлению, тебе нельзя этого касаться. Нельзя говорить ему, тебе не хватает любви к товарищу. Почему ты не занимаешься любовью к ближнему там, или делать какие-то общие замечания? Или там какие-то... почему ты не пришел 3 часа утра, почему не выполнил возложенную тебе обязанность во время дежурства? Это относится к существованию, окружению. Здесь мы, как солдаты, просто обязаны выполнять требования. Если человек получил задание, он обязан его выполнять. Но внутренние требования предъявлять нельзя. Прежде всего, это не поможет, потому что это исходит только от осознания самого человека, из того, как он раскрывает в себе эти потребности. Если он их не раскрыл, и ты начинаешь его понукать, то он не понимает, чего ты хочешь от него. Ну, возьми для сравнения кошку. Если кошка еще не достигла такого уровня, когда она слышит, и различает, что ты хочешь от нее. То же самое с человеком. Если он внутри не развился еще на 1 миллиметр, он ничего не слышит. Когда он достиг этого, то услышит изнутри себя. Поэтому запрещено указывать друг другу на то, что тебе кажется, прежде всего, вообще запрещено. Не знаю, я вижу какие-то недостатки или изъяны во внешнем поведении. И мне это очень бросается в глаза, но во внутренней работе у меня к этому нет никаких требований. Есть требования к группе. Чем группа больше сможет развить свое стремление в общем, то каждый продвинется. Но относительно каждого, ты слышал от меня, чтобы я кого-то стыдил, принижал за его внутреннюю ленность духовную. Может быть, это так кажется, но я действительно этого не вижу. Я могу кричать как на Шлому, там из-за саунда и по поводу разных там технических вопросов. Если бы в его месте работал кто-то даже за зарплату, я бы тоже кричал так, но я не касаюсь его внутренних усилий, когда он вкладывает там силы, на 100% хочет принести пользу окружению, удерживает цели, все остальное. В этом он для меня праведник. А технически, допустим, он грешник, но бедолага. И выпал ему послужить примером. Я вообще не понимаю, как можно указывать другому, кроме примера, мы не можем относиться не как к духовной работе товарища. Мы даем только внешний пример, из которого он поймет, что должен проверить себя. Мы даже его не проверяем.

0: проверяем, мы лишь даем пример всем. Вот такие мы. А вы проверяете сами.
1: Не нужно прикасаться к его внутренней работе. Но, допустим, мы видим, что человек несколько пренебрегает общественной стороной. Можно ли посоветовать ему взять на себя большую общественную роль? Или там кто-то пренебрегает еще чем-то?
0: Ты говоришь о внешних вещах.
1: О внешнем, что создает для него атмосферу.
0: Это другое, разумеется, мы должны позаботиться о роли каждого, чтобы благодаря этому каждый там хочет или нет, относится к группе или нет. Это несомненно. Но то, что мы начинаем читать ему нотации по поводу его внутренних духовных усилий, нет. Еще раз, через внешнее можно.
1: Через внешнее, то есть более точечно.
0: Тебе нельзя прийти к нему и сказать, у тебя нет любви к товарищам, неважно, какими словами и как, в каком виде. Даже если тебе кажется, что это так, нельзя. По правде говоря, даже запрещено видеть, что это так. Ну, не то, что запрещено, то есть только если человек явно показывает это, что он пренебрегает всеми, ненавидит всех, так его выводят наружу. Но в обычном человеке я этого не вижу. Я говорю серьезно, мне не кажется, что здесь есть люди, в которых не было бы... Нет. Не знаю, как сказать.
1: Вы можете объяснить подробнее, что имеется в виду, когда говорится, что если группа не пробудит нас?
2: Хинух яхид алидей хевра.
0: Воспитание человека группой происходит на двух уровнях. Что это за два уровня? Первый уровень — это чувственный. Когда я чувствую, что я не нахожусь на том уровне, на котором находится группа. Я раскрываю в своих чувствах, что они выше меня. И они не говорят мне об этом. А я вижу собственными глазами, насколько они держатся за что-то более высокое, более духовное, а я нет. И здесь не нужно читать нотации человеку или что-то ему говорить. Допустим, мы все согласились ничего не бросать на пол. Так мы строго это соблюдаем. И тот, кто не соблюдает, он сразу обнаруживает. И в той мере, в которой мы придерживаемся этого условия, то он увидит себя ничтожным, задетым, более низким относительно нас. В простом, обычном понимании он увидит себя, насколько он не соответствует уровню группы. И второй воспитательный уровень, который группа дает каждому на духовном уровне, если группа действительно
2: тхуна
0: держится за какое-то духовное свойство, считает его важным. Даже если этого нету в группе, но она стремится к этому, она почитает этого, то своим желанием она пробуждает окружающий свет. И этот окружающий свет воздействует на группу в общем и внутренне продвигает ее, и каждый, кто внутри группы не присоединяется к этому притяжению, к этому, он чувствует разницу между собой и всей группой относительно вот этого свойства, которое все хотят достичь и которое все особо ценят. Он не видит это на примерах, в чувствах. Он чувствует это изнутри. И это зависит только от согласия группы. Допустим, мы сейчас все договариваемся, что это для нас святое. И ты увидишь, насколько люди, которые не могут согласиться на это, не разделяют общую среду, насколько они будут ощущать себя плохо. Мы не скажем им ни одного слова.
1: Если это поведение проявится внешне, и они решат ему противостоять, например, общему согласию, существующему к решению, человек говорит, я с этим не согласен.
0: Секунду, подожди. Если это не является общим согласием группы, когда мы начинаем, допустим, возвеличивать какое-то особое свойство, которое мы хотим придерживаться, если это не групповое согласие, то мы ничего не сделали. Это должно быть согласием всей группы. Даже те люди, которые не вполне находятся в этом или не знают, что они не находятся в этом. Мне кажется, что я тоже в этом. И вдруг, когда группа начинает этого придерживаться и пробуждать относительно этого окружающий свет и развивать вот это свойство, какую-то ценность, и говорит, это для нас очень важно. А у меня это, ну, тоже вроде бы я был с ними, и я вдруг чувствую, насколько это не там. И тот, кто с этим не согласен, ему нет места в группе. Но он не сможет не согласиться, он просто почувствует ад. Он готов делать все, что угодно, лишь бы уничтожить внутри себя это сопротивление и присоединиться к группе. Это и называется воспитанием, когда группа воспитывает его. Человек почувствует такую ненависть к своему свойству, к своему сопротивлению, что эта ненависть, она просто вырвет его из этого состояния и переведет в другое.
1: Возможно, трудность как раз в том, что в нашем окружении смешано множество общественных моделей. Одни предлагают установить строгие правила, а другим это кажется совершенно противоположным всему правильному. Это отражает различные общественные и ментальные модели. И, по-моему, именно заключенная в них трудность создает работу и продвижение. Ведь вы сами говорите, что если речь идет о личных духовных свойствах, то нам в любом случае нельзя к ним прикасаться.
0: Посмотри, наша группа, она очень разнообразна. Я думаю, еще даже недостаточно. Она содержит в себе различные противоположные части, даже чуждые друг другу. Бальслам пишет, что это должно быть как маленькое общество, которое содержит в себе все характеры, все существующее в мире. Все находится в нем. И тогда оно продвигается.
2: Я
0: говорю не о конкретной группе, а об обществе, потому что группа сегодня становится как бы очень маленькой частью, исчезающей. Мы скоро почувствуем себя, что просто не можем сделать чего-то, не учитывая все остальные группы. Скоро так и будет. Мы уже внутренне чувствуем, что не можем по-другому. Из-за стыда, из-за того, что не считаемся с другим, от страха реакции, разные будут давления. И то, что мы должны включать в себя людей с самыми разными характерами, ментальностью, требованиями, степенью готовности продвигаться. Очевидно, нет выбора. Мы пытались работать в малых группах, даже по 5 человек. Помните? 5? Ну, что может быть? Относительно того, что есть сегодня. Что это за количество, да? 5, 10, там все можно реализовать. Вы помните? Что в итоге это тоже не получилось. Мы уже устроены таким образом, находимся уже в таком состоянии, в такое время, когда нужно это реализовать в большом количестве, в таком богатом и разнообразном, в разных таких стремлениях, только когда есть готовность к одной цели или готовность выстроить единую цель, единую группу, если есть изначально эта готовность. Больше нечего требовать. Все остальное — это уже наша работа. Как было бы приятно или неприятно, нам нельзя этим пренебрегать ни одним элементом этой системы, там какой-то группы или еще чем-то, ни в коем случае не пренебрегать. Мы не знаем, почему именно они присоединяются к нам. Ты еще увидишь, какие как бы странные люди присоединятся к нам. Нет, их желание нормальное, уровень нормальный, но насколько они отличаются от нас? Потому что на животном уровне разница огромная. Внутри находится та же точка в сердце, то же стремление, Израиль. Но внешне это что-то... Трудно вообще это даже оценить.
2: Гамкин бекешер им зе.
0: Мне даже стыдно, что я не способен противостоять такой помехе. Но она сразу же настолько все обрывает. Есть какая-то сосредоточенность на какой-то точке, и вдруг ты полностью выпадаешь из нее. Не знаю, может быть, на меня это так воздействует. У Рабаша тоже было так. Из-за малейшего шороха он сразу так вот выходил из себя. Может быть, вы в процессе продвижения тоже так почувствуете. Да, это проблема.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
0: Да, мы слышим снова, как раз Рав возвращает нас к воздействию группы на нас, и в итоге мы хотим идти по духовному пути, и группа может исправить мое отношение, пробудить меня. Как он говорит, несчастный тот, кого группа не может пробудить. Надо продолжать работу, вкладывать.
1: Да, эти ценности мы выбираем, чтобы поговорить об этом положительным образом и притянуть к этому всех товарищей. Это истинное пробуждение снизу. И как раз в этом мы готовимся к конгрессу.
0: Мы должны изменить то вознаграждение, для которого мы работаем, и это может быть в десятке, в группе, усиливать величие Творца между нами.
1: С чего мы там начали статью? С того, что Творец зажигает у нас точку в сердце и направляет на выход из нашего старого места, и как он переводит нас в место, которое называется группой, духовной группой, у которой есть одна цель, и как Рав под всеми возможными углами показал, насколько группа является средством, которое дал нам Творец, чтобы мы реализовали сказанное «выйти из земли своей, из дома рождения твоего, оставь все свои предыдущие детали, только в группе есть все условия, чтобы это реализовать и принять на себя то, что Творец хочет дать нам».
3: Да, я
0: в огромном воодушевлении, что мы получили то, что воздействует на нас, и то, что мы можем реализовать. Это наше духовное желание группе и получать от нее и стремление к продвижению, от успешных товарищей, поддержку. Когда мне не хватает сил, я тоже могу давать пример. Слышал, что кроме примера нельзя относиться к духовному товарищу. Короче говоря, все в группе. Я хотел прочитать. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Все, что ты представляешь, ты представляешь в своих келим. И группу, которую ты представляешь, и силы, которые ты представляешь внешне, это ты представляешь внутри себя. Короче говоря, группа — это разговор каждого с Творцом. Такой бы я сделал итог.
1: Мы получили урок об отношениях в группе и как нужно относиться к товарищам, как группа должна действовать на каждого, чтобы в духовности человека мы не касаемся его внутренних ценностей, а действительно можем только показывать внешний пример. Снаружи внешне мы можем требовать различные вещи, там приходить на уроки, приходить, ну, или там Рав привел пример саунда. И мы видим, что это в течение, это было в течение всех лет. А духовное продвижение — это давать пример, показывать важность цели. И Рав назвал это поднятием стандарта, подъемом стандарта. Все время работать над стандартом и поднимать его все больше в духовном. В этом роль группы. И, разумеется, человек в своих усилиях может быть связан с группой, чтобы она показывала ему, что ему нужно исправить. Иначе он может так сидеть с этим и даже не распознать, что у него и в нем что-то не так, если у него нет контакта с группой.
0: Да, как ты начал говорить по поводу саунда. Да, это было внешне такой момент, когда мы можем друг друга как-то там ругать, критиковать, но по-другому мы должны оправдывать себя. Это внутренние отношения, это первое и второе. Я впечатлился от Рава, как он использует группу как какой-то материал. Видели, да, мы создали группу, поделили ее на пятерки, на десятки, это не работает. А теперь мы говорим о большой группе, многогранной. И это говорит о том, как Рав развивается вместе с группой, не боится ошибаться и меняться. И вот так вот мы говорим с большим волнением о нашем продвижении.
1: Посмотрим, что написал Израиль. Через любовь к товарищам и величие и важность цели человек выходит из своей эгоистической природы и обретает постепенно свойство отдачи и слияния с Творцом. Прочитаем это еще раз. Через любовь к товарищам и возрастание величия цели, человек выходит из своей эгоистической природы и обретает ступень свойства отдачи и любви к Творцу.
0: Переходим к следующей части урока, но сначала споем вместе песню.

0: Учение десяти сферот.
1: Здравствуйте, друзья, дорогие, здравствуйте, подруги, здравствуйте, мировое кли, наше великое. Сейчас мы прошли две очень важные вещи. Урок с Равом на тему «Выйди из земли твоей», «Как выйти из желания». И Рав объяснил, как мы выходим с помощью группы, в которой мы находимся, и поднимаем ценности, и мы можем выйти из нашего желания. А мы изучаем Игулим и Йошер, круги и линию. Это очень важная вещь. Что такое Игулим, круги, что такое Йошер, прямая линия. Рав сказал, что это то же самое желание. Но как может быть то же самое желание и кругами, и прямой линией? Можно привести пример. Рав дал нам просто бесконечность. Бесконечность все определил нам. Это огромное, огромное богатство, которое он нам передал. А мы, что с нами? Есть это в нас? Теперь, чтобы это передать, что нам нужно? В желании, в котором мы это все получили, и мы чувствуем, насколько эта вещь великая, нам нужно развить что? Развить желание быть как он, уподобиться нашему Раву, и тогда у нас будет тот самый канал, позволяющий взять вот это великое богатство, великое сокровище и передать дальше. Это те каналы связи, те трубочки, которые мы строим. Рав сказал, что эти трубки, где мы их обретаем? Только в группе. Потому что выше для нас, он абсолютно темный. Мы учили, что Малхут Высшего стала кетером для Нижнего. Но Малхут Высшего, она наиболее ограничена. Там нет желания получения для себя ни в чем. А для нас это тьма. И где мы развиваемся? Мы развиваемся в группе, в желании между товарищей. И сейчас у нас есть возможность огромная на региональном конгрессе развития связи между нами так, чтобы свет вошел в нее и повел ее дальше. Послушайте то, что Рав сейчас нас будет обучать на уроке. Это, он именно говорит об этом, как мы развиваем через этот канал связи, который мы строим.
2: Как сказано,
1: переверни желание, рацион на иврите, и получишь цинор, канал связи, трубку, дословно. И через этот канал связи Рав воздействует на нас, и я могу становиться, стать дающим, как он уподобится ему. Послушаем урок, а потом зададим вопросы, которые у нас есть. Пожалуйста.
0: Учение десяти сферот, первый том, часть вторая, глава первая, Орпними, 80-я сноска со слов, и теперь мы лучше понять, что такое решимот, оставшийся в 10 сферот и гулим после сокращения и исторжения всего совершенства и наполнения, которые были в четырех этих стадиях, называющихся десяти гулим. И смысл этих решимот, которые записаны и отпечатаны, высечены в них очень прочно, это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в бесконечности и утратили их теперь, и потому вынуждены остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них, это называется решимот. И как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих десяти сферот, относящихся к игулим. Имеются два вида корней, предшествующих реальности всех миров. После сокращения, первый, когда каждое желание уже находится наполненным во всем его величии наполнении, это реально существует в мире бесконечности. Второй, когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире бесконечности, это называется миром сокращения. И все килим со всем материалом творения, исходя из мира сокращения, конечно, только пустые килим и желания, потерявшие все их наполнение. И все наполнения для этих желаний исходят из мира бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.
2: אנחנו ממשיכים עוד צדי, למעלה עוד מתייחס למילים.
3: יש שאלות על זה? בבקשה.
1: יש вопрос об этом? Нет.
2: עוד צדי קטנה מתייחס למילים ונמשך
0: מעל... 90-я сноска относится и исходит и продолжает округляться. Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади, когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется, его авиют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз, поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже, и это выражается в близости свойств к стадии далит, так как тот, кто ближе к стадии далит, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. «Протянулся немного» означает, что он стал более грубым, а слово «протянулся» указывает на свет линии.
1: То есть, как мы всегда учим, все произошло в кли, все происходит внутри кли, раскрытие желаний от тонких к грубым, это называется распространением света внутри кли, поскольку желания, которые раскрываются, раскрываются в них свойства отдачи, и тогда как бы свет входит в кли и раскрывается. И наоборот, если кли чувствует добавку авиюта в себе, то в соответствии с этим она находится постепенно все меньше и меньше в совпадении по свойствам со светом, и это означает, что свет выходит из кли. Это, допустим, как осознание внутри человека. Я все больше и больше и больше нахожусь в сознании, а затем я так засыпаю, пока не выхожу из сознания. Говорится не о том, что мир меняется. Мир внутри человека находится, и он меняется в соответствии с килим, которые развиваются или огрубляются и замыкаются.
2: אנחנו בעמוד ממלף טורבט ועניין. ועניין ההמשכה הזו הוא כי בכל ספירה וספירה נמצאות 10 ספירות.
0: И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сферот. И это относится и к сфере из числа 10 сферот и гулим, и к сфере из числа 10 сферот йошер. И когда вышли 10 сферот сферы кетер, вышел сначала кав в виде трех его первых сферот, что называется рош сферы кетер де йошер, и это свечение распространилось на сферу кетер де гулим, которая также содержит 10 сферот. И эти 10 сферот, кетер де игулим, окружают только 3 первые сферы из 10 сферот сферы кетер кава. После этого, после того, как полностью завершились 10 сферот сферы кетера и гулим, тогда распространился еще кав и протянулся немного, то есть вышли его 7 нижних сферот, чтобы дополнить кетер до 10 сферот йошер. Таким образом, что эти 7 нижних сферот сферы кетера кава протянулись вниз, то есть стали более грубыми, чем все 10 сферот кетера де игулим, и потому эти 7 нижних сферот не окружают более никакие сферот игулим, поскольку игулим выше них. то есть более тонкий, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает «тоньше другого».
1: Вопросы? Ну, это о том же самом.
0: И смысл сказанного в соответствии с изученным выше в том, что сфирот и гулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сфирот, относящийся к каву, поскольку в гулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сфирот кава, расположен посреди сферы, то есть в последней из сфирот дрож, то есть в конце трех первых сфирот из числа 10 сфирот де Йошер, которые имеются в каждой сфере де Йошер. И называется также рож этой сферы. Так что экран входит, включен внутрь сферы кава, относится к семи нижним сферот каждой сферы, находящимся ниже экрана, в то время как в трех первых сферот, которые называются рож, еще не проявлено действие экрана, так как они находятся выше экрана. И потому эти три первые сферы полностью подобны всем десяти сферот де Гулим, так как ни в тех, ни в других нет еще экрана. И потому они находятся в единстве свойств, и называется, что 10 сферот каждой сферы де Гулим окружают три первые сферы из каждой сферы кава. Однако семь нижних сферот из каждой сферы кава находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем гулим. Известно, что тот, кто грубее, считается ниже. Поэтому считается, что они находятся ниже, чем все десять сферот де Игулим, и ни одна сфера из Игулим не способна находиться на месте семи этих сферот, так как Игулим выше и важнее их. И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сферот де Игулим, соответствующее величине семи сферот, той сферы де Йошер, которая находится там. Потому что все 10 сферот де Гулим сферы Кетер окружают только три первые сферы из сферы Кетер Кава, а 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава протянулись ниже всех 10 сферот сферы Кетер де Гулим. И когда завершились эти 7 сферот сферы Кетер Кава, начинают выходить три первые сферы из сферы Хухма Кава, и их окружают все 10 сферот из сферы Хухма Дейгулим. И от последней сферот Кетера Игулим до первой сферы из Хухмы Игулим имеется между ними пустое место, в котором находится 7 нижних сферот из сферы Кетер Кава, и сферот Игулим не окружают их. Таким же образом между Хухмой и Биной и между всеми остальными сферот.
1: Понятно? Это единое кли. Кли, 10 сферот. Где гар де Йошер, гар прямой линии, равно 10 сферот и гулим. Здесь 10 сферот и гулим.
3: Визад де Йошер, пануйми гулим.
1: А зад де Йошер, 7 нижних сферот Йошер, а свободный от и гулим. Это единая структура. Как одна клетка. Когда мы говорим о связи между сферот, то мы должны это изобразить не как одну клетку.
3: Кетер хохма бина.
1: Кетер хохма бина.
3: Йошер.
1: Йошер. Прямой линии. А это хесед гвуратиферет нецахот исот малхут. Зад. Семь нижних. Гар. три первых. Здесь у нас есть 10 сферот и гулим.
3: И гулим. Эфсек. Шуф ешлану.
1: Разрыв. У нас снова есть Гар, Кетер Хохма Бина и Зад от Хеса до Малхут.
3: Гар
1: и Зад. Это все
3: Кетер.
1: Кетер.
3: Хохма.
1: А это Хохма.
3: И
1: Гар де Хохма тоже есть Игулим. 10 сферот.
3: Хохма.
1: Игулей Хохма.
3: Кетер.
1: Кругов Хохма. Это Кетер. А зад свободный.
3: Гар.
1: И затем снова есть гар.
3: Зад.
1: И зад. Бина. Из гарда бина есть 10 сферот.
3: Игулей. Бина.
1: Игулей бина.
3: Вы запануй.
1: Игулим бины. А это свободно. Понятно, да? Такова связь. Потому что только в Гар у нас есть совпадение по свойству между сферот Йошер и сферот Игулим. Потому что в Гар у нас нет ограничения. Экран стоит после Гар, в Зад.
0: Есть вопрос из Москвы. Что значит, что завершились все сферот до Игулим?
1: Приведи всю фразу, я не знаю. Я тут могу дать несколько объяснений. Все сферот и гулим, которые завершаются, они завершаются в центральной точке. В Эйнсов. Еще раз. Вы помните, о чем мы говорили вчера? Йошер, прямая линия, это те самые игулим, которые мы хотим наполнить с помощью нашего намерения. Мой живот, он круглый, но я ем только при условии, что я направлен, что я наслаждаю хозяина. И поэтому форма наполнения называется йошер, прямая линия. Кли остается кли бесконечности, круглый. Да.
4: Акилим да и гулим. Мималима там.
0: Акилим да и гулим. Их наполняют килим йошер только через гар и килим йошер. А что такое хесед, гура, тиферет?
1: Прекрасно, прекрасный вопрос. Наполняют их всеми 10 сферот, но где их наполняют? Только в месте, где есть связь с 10 сферот до йошер, в гар. Понимаешь? Иначе нет связи между Игулим и Йошер, только в Гар. Действие наполнения исходит именно от Зад. Здесь делают звук Дака, получают свет внутрь. Насколько получили свет внутрь в Зад, это наполняет Игулим. Есть место, где производят действие, и есть место, которое находится в совпадении по свойствам, объединении, и через него есть связь. Да.
0: Наполнение чувствуется только в Хесед Гура Тиферет, до Малхут.
1: Нет. Наполнение Йошер чувствуют в Йошер. А от чего наполняется Игулим? От Гар, от Рош Парцуфа.
3: Ну, нам чих.
2: От Куф
1: продолжим.
0: Сотая сноска.
1: Я еще раз напоминаю, неважно, поймете вы точно или не точно, только не запутайтесь. Нет двух или трех разных хелим в бесконечности. Эйнсов в бесконечности — это клиф, в котором есть только игулим. Только игулим. Все, ничего кроме этого. Но мы сделали первое сокращение и решили с помощью экрана сейчас наполнить Эйнсов с помощью чего? С помощью цинор, канала, которая называется кав, линии, если она со светом вместе, при условии совпадения по свойствам, по форме. Совпадение по форме.
3: Все.
1: И наше отношение к наполнению, свет находится здесь, Эйнсов, окружающий, он находится сверху, как бы выше, вне Игулим. А как мы наполняем Игулим? С помощью кав, с помощью прямой линии. Мы здесь открываем какое-то место, где свет может войти и наполнить Игулим. Так это место, которое мы все время раскрываем в Килим де Игулим, называется кав, называется десятью сферот Йошер, прямой линии. Это мы так делаем в нашем отношении, только даем войти. Это то же самое место, только сейчас мы позволяем войти. Не так, чтобы было просто открыто, а все выверено по мере и весу. Поэтому это называется кав, линия, прямая линия. Это только по отношению к человеку. Эти килим, кав, прямой линии существуют.
0: Вопрос Игулим. Мы же говорим, что там нету верха низа. А в каве есть верх-низ. Почему же тогда мы меняем кли, и мы говорим, что это то же самое кли?
1: Кли остается тем же самым кли, только наполнение его становится неполным, а только в той мере и форме, которая есть в кав, в линии. А в конце исправления наполнение будет одинаковым, как в Игулим до второго сокращения. Нет у нас выхода. У меня есть желание на все пять порций, которые стоят на столе. Но я делаю сокращение и решаю. От этой порции так беру, так, 10 грамм, 20 грамм.

0: 30 грамм – это то, что я беру, чтобы доставить наслаждение хозяину. Так я наполняю то же самое кли, но только в мере, я дополняю его. Он, для меня это облачено в намерении ради отдачи. Кли остается тем же самым кли. Мы не можем изменить кли. Но наше отношение к ним, оно называется кав, линией.
1: Но почему мы говорим, что после цимцум алеф кли стало экраны отраженный свет?
0: Потому что хиссарон, потребность, перестает быть кли. Перестает быть носителем. Это уже не... Оно уже не работает. Мы используем желание только для того, чтобы усилить экран и намерение. Кли не может принять, если наслаждение не облачено в намерении.
1: Ну, это меняет, потому что теперь уже есть верх и низ.
0: Желание остается тем же желанием. Желание не меняется. Это творение, его невозможно изменить. Я не могу изменить желание. Свет сотворил желание, свет стоит перед этими желаниями и поддерживает их, и он не меняется. Я добавляю ко всем действиям святов и келим, одно относительно другого, добавляю намерение.
1: Желание остается тем же самым, но теперь это уже не кли.
0: Ну. Изменилось условие наполнения желания. Ну, скажи, что это новое кли. Что значит новое кли? Желание то же самое, только причина и средство, как я работаю с этим, это новое.
1: Это не называется новым кли?
0: Назови это новыми кли, мы так это называем. Но я хочу подчеркнуть, что тут нет ничего, кроме добавки от творения, которое хочет таким образом получать наполнение. Да, говорят новые кли. Но игулим остаются теми же самыми игулим. Их наполняют. Игулим представляют нежелание Творца, что Он хочет от меня. Чтобы я их наполнил, чтобы я в них принял.
1: В рож каждой ступени мы говорим, что есть только расчет, там нет использования авиюта. Как рож каждой сферы, как здесь описано, бьешер наполняет игулим. Чем наполняет игулим?
0: Совпадение по свойствам, оно не наполняет экран, наполняет игулим.
1: Какую добавку он дает игулим?
0: Совпадение по форме. Я должен дать кому-то какой-то подарок. Я сам не в состоянии это сделать, он от меня не примет. Я сделаю это через тебя. Так я делаю. Ты находишься в совпадении с ним по форме, и ты это реализуешь. Теперь представьте себе, что в каждой сфере, и в отдельной сфере, и отдельной, в отдельной, и так далее, до бесконечности, та же самая структура.
2: Кен Давид.
0: Да, Давид.
1: Кав — это значит качество наполнения, а в Гмартикуне линия равна кругу.
0: Да, в конце исправления все игулим наполнятся с помощью йошер. Экран будет управлять всеми игулим. Игулим не изменится. Они будут равны в полном равенстве, не будет ни низа, ни верха, настолько экран будет совершенным. Пока что до конца исправления у нас есть работа в кав, в линии. В конце исправления кав распространяется, расширяется, пока не покроет все игулим. То есть, еще раз, кав — это такой краник, на котором я сижу. У меня есть бесконечный объем, но я прихожу к нему с краном и трубкой и наполняю настолько, насколько я могу отдавать.
1: Гамалхут, мир бесконечности, и игуль, и кав — это одновременно? Так это действует там? Что есть как бы воздействие с двух сторон? Когда достигаем Гмартикуна, это действует как одно целое?
0: То, что в бесконечности Вейнсов произошло, это произошло со стороны Творца. То, что игулим — это желание Творца. Это дано мне. То, что делает кав, это исходит от творения. Мера кава, мера линии — это совпадение творения с Творцом. Не смотрите на сами килим. Они не являются носителями функции. Что это за наполнение? Что это за порции находятся между мной и Творцом на столе? Отношения — это главное. Еще немножко.
1: Маленькая сноска относится к словам, и возникает второй круг внутри первого. Следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей, мест в Йошер и в Игулим, прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. Необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в килим, в которых имеется экран на стадию далит. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в килим, в которых нет экрана на четвертую стадию. Однако помни, что хотя в их килим да и гулим нет никакого экрана на четвертую стадию, все же эта стадия не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в игулим, должны получать от свечения кава, то есть от прямого свечения. А свет кава не светит в четвертой стадии нисколько так, как исходит из-за экрана. И потребность в свете в четвертой стадии в игулим исходит не из килим, так как нет в них никакого экрана, а из-за первого сокращения, которое действует на них. И поскольку цимцум алеф не определяется как недостаток, то все четыре стадии в килим да игулим равны по уровню без различия между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кавы и который не светит там.
0: Первое сокращение произошло в одном совпадении. Свет в одном сравнении. Свет удалился равномерно вокруг центральной точки, потому что творение не удалилось от получения света из-за стыда даже, как рассказывают. Тут нечего стыдиться, оно не получило. Творец так сделал. Это как, что младенец он получает, что он получает от матери, наоборот, он требует от матери, ему положено. Так и слияние чувствуют, что положено. Но сокращение произошло, потому что Малхут мира бесконечности поднялась в совпадении по свойствам, почувствовала, что она хочет сверх этого быть как дающий. Это хиссарон без хиссарон, потребность без потребности. То есть сокращение произошло не потому, что желание получения плохое для него, а потому что он хочет без отношения к себе выразить свое отношение к Творцу. Поэтому первое сокращение называется подъемом Малхут. Малхут подняла желание сотворить творение, создание и так далее. Подняла желание. Поэтому первое сокращение — это не изъян. И только когда мы начинаем наполнять кав, через кав мы начинаем наполнять игулим, мы чувствуем, насколько творение не в состоянии в четвертой стадии произвести этот расчет совпадения по свойствам и наполнения. И тогда у нас есть разница между игулим и йошер до конца исправления. Но мы понимаем, это все вот эти желания, которые мы не способны наполнить, которыми мы не управляем до конца исправления. Они исправятся только в конце исправления. Почему? Потому что есть здесь килим отдачи, килим получения, есть взаимовключение между килим, и не во всех килим мы в состоянии провести выяснение между светом и кли. Ну, мы

0: То есть, согласно строению Бааля Сулама, здесь мы получаем все основы, из которых строится все творение. И все остальные части учения Десяти Сфирот, они разбирают то, что описано здесь. Здесь основа отношений, основополагающих между Творцом и творением, это желание получать, как это работает. И мы видим, что если мы говорим со стороны Творца, то нет ничего, кроме Килим да Игулим. Творец создал желание, и желание это без всяких ограничений. И когда приходит творение и говорит, я хочу получить при определенном условии. Исходя из этого, уже начинается все творение. Все, что есть у нас в мире, в реальности, это из-за нас, из-за творения, не из-за желания получать. Мы создаем эти ценности, эти состояния, о которых мы слышали прежде на предыдущей части урока, что группа дает ценности человеку. Мы создаем вот этот йошер, вот это решение, что получать, сколько получать. Весь этот мир — это строение человека. Давайте поднимать руки, выставлять вопросительные знаки и вместе нырнем в этот чудесный бассейн, который Рав дал нам.
1: Но пока спросим Турцу 7, что они хотят спросить.
2: Рав дерсте контейнер и она баалы бир муслук örneğini verdi. Bu örneği açabilir misiniz? Biz tüm bolluğu çalışmamızda nasıl kullanacağız?
0: Rav привел пример какого-то резервуара и какого-то крана. Как можно объяснить этот пример, как свет воздействует в нашей работе? Да, в этом все дело. Вот этот кран — это то, что решает, сколько получать. Со стороны Творца нет ограничений, есть килим. Это как бы полный бассейн, но нет того, кто бы мог это оценить. Нету разделения между желанием отдавать и желанием получать. Это просто связано. Он и имя его едины, как говорится. Нету там развлечений разных. Но в тот момент, когда ты принимаешь решение, как Рав сказал в конце, что сокращение — это подъем. Почему? Потому что вдруг приходит творение и говорит, секундочку, я не готов просто так получать. Я хочу быть на твоей ступени, а ступень — это не получать, потому что он хочет отдавать, а это думать о том, почему он хочет отдавать ее. Это значит, что я хочу, чтобы у меня была его мысль. Это буквально творение, и Творец становится как один. И тогда тут нужны уже вот эти развлечения, почему, откуда Творец работает, и как все я должен понимать и постичь внутри себя, почему это происходит. Поэтому здесь уже каждое получение должно быть в решении, выяснении и затем получение. Поэтому это все становится то, что называется работой в линии, в каве. Вот это и есть тот кран. Получение ограниченное согласно тому, что я способен различить и выстроить на это правильное намерение и решить, что это я хочу получить. И в этой мере я наполняю кли. Если нет у меня вот этих параметров, то я не принимаю решения.
3: Киев,
1: да, спасибо. Киев один, пожалуйста.
4: Так, дякую. Дякую, товарищи. А питання таке.
1: Спасибо, спасибо.

0: товарищи.
1: Мы начинаем работу с Рошпарцуфа.
0: Вопрос такой. Мы начинаем работу с Рошпарцуфа, с Игулим или из Гуф?
1: Когда вся работа в Йошер.
0: Из Гуф до Йошер. Потому что если Гар — это всегда Игулим, то как мы можем начать работу, когда вся работа, она, собственно, в Йошер? Вопрос очень хороший. Вопрос, как мы вообще проделываем эту работу? Мы учили, что произошло сокращение на что? На четвертую стадию, верно? И тогда мы учим здесь, что возник экран на желание получать. Как этот экран работает? Он говорит, что в четвертой стадии он не может принимать. Тогда приходит свет, его удерживает этот экран. Свет хочет, он ударяется в этот экран. Ему не важно, что там решение получать решило, но хочет его наполнить. Но экран сопротивляется, и происходит зевук дака, удар в это желание, и он возвращает свет. Но он не просто возвращает, он возвращает его к источнику. И тогда свет, прямой свет, когда приходит, он может облачиться в это действие, он облачается в это действие, и это называется действием экрана. И тогда он измеряет, насколько он да, готов принять, чтобы это было не в четвертой стадии, тогда свет входит. И мы учили, как ты спрашиваешь, как это произошло в Рошпарцуф, поскольку над экраном свет еще не ограничен, он только облачается в отраженный свет. Четвертая стадия — это самая четвертая стадия, обрати внимание. И тогда четвертая стадия сама превращается, становится готовой принять, после того, как она проверила свое намерение, что да, оно может получать. И тогда наполняются келим да и гулим. Келим не изменились, они не изменились. Это те же самые желания получать, которые сотворил Творец. Но, как мы учили в статье, нам не нужно заботиться о наполнении. Наполнение придет от Творца, Он хочет наполнить. Вопрос, как я принимаю это наполнение. И вот это получение наполнения тогда наполняет игулим, потому что на мои келим — это игулим, как Творец их сотворил. А мое намерение, то, что я хочу получить только, чтобы я доставил ему наслаждение, тогда я готов принимать. Понимаешь? И тогда это называется, об этом Раф сказал, что это те же самые желания, желания не изменились, четвертая стадия стала четвертой стадией, получает все. Поэтому все эти действия, все, что происходит в нашем мире, все, что мы видим, все, что Творец хотел дать, это игулим. Но мы должны выстроить исправление нашего намерения, чтобы мы могли это принять. И тогда мы наполняемся. Игулим наполняются. И говорят, что семь нижних сферот линии Кава. Они делают разрыв. Почему разрыв? Потому что я проверяю свое желание, где я могу, насколько я могу, и свет оттуда уходит, и тогда из кетер в галате уходит свет, и тогда раскрывается хохма. И так это работает. До конца исправления. Где тогда с помощью этих цинарот, которые мы создаем, все должно наполниться.
1: Так я выключаюсь. Так, а игулим наполняется Орхазер? Я правильно разумею?
0: Игулим наполняются отраженным светом, я правильно понимаю?
2: Ну,
0: действие экрана, которое создает отраженный свет. Действием экрана, которое создает отраженный свет. Да.
3: Шамим? Я хочу еще от Куф.
4: Я хочу спросить о сотой сноске. Тут написано, что хисарон к свету в четвертой стадии. Это не из-за келим, в них нет экрана из-за первого сокращения. Мы поняли, что четвертая стадия игулим не получает свечение из-за цимцумалев. Но потом он пишет в конце этого абзаца, что все четыре стадии, они равнозначны, нет там малых и больших, а тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за света, который принимается в кавом и не светит там в игулим. Если нет свечения в четвертой стадии из-за первого сокращения, почему же он пишет, что вся тьма, которая есть в четвертой стадии, это из-за того света, который принимается в каве? Да, тут как бы есть противоречие, ты говоришь. Первое сокращение изгнало свет, и у него нет света. Потом он говорит, что есть свет, потому что он получается кавом.
0: Да, я понимаю, что кав, в конце концов, он является фактором.
4: Из-за света принимаемым кавом, который там не светит. Рав объясняет, что свет не может быть принят в четвертой стадии из-за стыда, из-за различия свойств. И поэтому произошло сокращение, абсолютно. Да? Рав говорит, что Цимцум Алев был сделан однозначно, свет вышел относительно центральной точки. Рав просто объясняет слова Ари, и это начало. Но тут есть продолжение. Потом он говорит, откуда это исходит. Это качественный параметр, не то, что есть свет или нет света. Со стороны сокращения, в тот момент, когда Малхут производит первое сокращение, это тот момент, когда мы говорим, что Килим, Творец создал Килим да Игулим, они перестают быть Килим. Он ответил на это прежде. Он говорит, Рав, я хочу подчеркнуть, что здесь нет ничего, кроме добавки со стороны творения, который таким образом желает наполнения. То есть новые килим. Это не килим Цимцум Алеф, Малхут бесконечности. На них произошло сокращение, равномерное сокращение. Откуда же берутся наполнения, если так? Поскольку в тот момент Малхут говорит, я хочу наполнение, но согласно моим желаниям. И тогда начинается работа с кавом. И поэтому здесь, с одной стороны, есть как бы тьма, когда Ари говорит, вот как ты сказал, как ты прочитал, причины все эти, поскольку Цимцум Алеф не и определяется как потребность, потом Рав объясняет, что это подъем, то все четыре стадии в Килим да Игулим равны без различий между большим и малым. А причиной темноты, что имеется в четвертой стадии, является свет, который получают от кава и который не светит там. То есть свет, который приходит сейчас от кава, он не приходит так, как его дал Творец. На эту стадию есть тьма, есть сокращение. На такое неограниченное получение. Но есть свет, который приходит согласно условию. Насколько я могу получить ради отдачи? Это другое кли? На то кли, на котором произошло первое сокращение, всегда будет тьма до конца исправления. Что же наполняется? Откуда есть свет? От кли, которое потом мы называем экраны отраженный свет. Это другое кли. Поэтому и были все эти вопросы того ученика, что это тоже кли. Это другое кли, но форма работы другая. На предыдущую форму работы есть сокращение, и там больше не будет света до гумартикуна. И эти новые килим, экраны отраженный свет, на него есть наполнение в меру кава, в меру возможности работать ради отдачи. Хорошо? Вопрос хороший, который был у меня тогда.
2: Эсер сфирот де игулим
0: 10 сферот Игулим в Эйнсов. Мы их изображаем как круг внутри круга, и нет разницы между ними. А сейчас, после того, как после есть работа Кава, после сокращения прямой линии, то есть Игуль Кав, Игуль Кав. Все 10 сферот Игулим, Малхут вызвала в них такое разделение. Что изменилось в Малхут? Что она там действительно раскрыла? Ведь это те же самые 10 сферот Игулим, которые были в бесконечности, но сейчас между ними есть линия. Что произошло в Малхут? Это то, что Хайм объяснил. Что произошло в Малхут? Малхут решила не получать внутрь себя. Свое собственное свойство она сокращает и не готовы получать. А теперь как наполняются все игулим эти? Они опустошились, потому что Малхут реализовал эту идею, потому что все предыдущие стадии были только причинами того, что будет. А желание в ней осталось. Самое большое желание — получить все из всех предыдущих стадий. Все осталось. Только оно сокращено, потому что Малхут хочет уподобить себя Творцу. Там, где она видит, что она уподобила себя, там она производит этот звук и да, получает свет. Потому что здесь она готова получить. А какие килим она наполняет? Килим и гулим. Нет других килим. Творец так их сотворил. Но в самой четвертой стадии она не получает. И работает дальше с четвертой стадией, чтобы изменить желание и создать цинор для нее. Вся четвертая стадия, как Раф изобразил, это все левеевен, это левеевен, каменное сердце. А где мы создаем для света возможность проникнуть туда? Только из того, что она создает экран, отраженный свет и получает, готова получать. А здесь нам нужно получить весь свет. Это будет в конце исправления. Мы не знаем, что будет в конце исправления, но исправление должно быть. И каждый раз это наполняется с помощью цинора. А насколько она проверяет, она первый раз проверяет, каков максимум, который она может получить, это Галгальта. Затем видит, что не может так работать дальше с этим желанием стадии Далет. Переходит к третьей стадии и так далее. Это уже мир Адам Кадмон. А потом вот с Лутим будем все это изучать. Да, Ронни, ты хотел спросить.
2: Микрофон.
5: У нас
4: нет времени. Я хотел узнать, правильно ли я понял, что из-за первого сокращения у творения не было кислорода, он был наполнен, не было там тьмы, он себя сократил. Так я понимаю, что тьма — это хисарон, когда становится темно в кли, и после этого сокращения уже что-то стало темным постоянно, и оттуда пробуждается стремление, и поэтому то, что здесь спрашивали, ну, если я правильно понял.
0: Прекрасно. Я отвечу на вопрос. Прекрасно.
4: Вообще, тьма — это очень сложная, а как раз-таки царь Давид пробуждал вот этот рассвет. Ну, мы просим прощения, что не успели ответить на все вопросы, просто не хватило времени. Итак, друзья, продолжим впитывать то, что Рав дает нам, а пока споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим якарим, бахелек аришон нилмад шиур шел рав.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На первой части мы будем изучать урок рава от 3 ноября 2003 года, статью «Уйди с земли твоей». Вы можете найти ее в первом томе Рабаша на 77-й странице. Прочитаем вместе статью в десятке. У нас на это 17 минут, пожалуйста.
0: Лех леха меарцеха.
2: Уйди из земли твоей. Уйди из земли твоей и с родины твоей, и из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. Спрашивают об этом, но ведь это не соответствует порядку, существующему в действительности. Потому что сначала человек выходит из дома отца своего, а потом со своей родины, а потом и со своей земли. Так спрашивают комментаторы. Вот в отношении работы следует объяснить, что земля, арцеха, происходит от слова «желание», «рацион», как объясняют наши мудрецы, «да произрастит земля зелень». Она была рада исполнить желание своего Творца. Согласно этому следует объяснить «уйди из земли твоей», то есть из желания своего, желание, с которым человек был создан, называемого желание получать наслаждение и удовольствие, что является эгоистической любовью. Поэтому ему было сказано, чтобы он вышел из любви к себе. И с родины твоей следует объяснить, что отец и порождение означают причину и следствие, посылку и вывод. Ведь порождение происходит от капли, пребывающей в разуме отца. Посредством этого потом происходит порождение, как мы говорили в предыдущих статьях. Иными словами, усилие, прилагаемое, когда человек производит работу, вызвано целью получить вознаграждение. Получается, что усилия порождают его вознаграждение. А если бы не вознаграждение, он бы не прилагал никаких усилий. Выходит, согласно этому, что то, что человек, исполняя Тору и заповеди, делается, чтобы у него родился сын, называемый вознаграждением. По поводу вознаграждения мы уже говорили, что есть два вида вознаграждений. Первое — называемое вознаграждение этого мира. Второе — называемое вознаграждение будущего мира. Как приводится в книге Зор, два этих вида страха, говорит книга Зор, не являются основой страха, объясняется в комментарии Сулам, потому что они были построены на основе любви к себе, называемое желание получать ради получения. Поэтому выходит, что если человек прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы получить вознаграждение для своего желания получать, получается, что как отец, то есть усилие, так и порождение, которое рождается для него от усилий, называемое вознаграждение, все это было основано на эгоистической любви. Другими словами, капля в разуме отца, называемая усилие, присутствовала сразу же с начала его работы. Мысль его была лишь о любви к себе. И автоматически плод, который рождается, то есть вознаграждение, которое он ожидает получить, является тоже вознаграждением, относящимся к эгоистической любви. И было сказано ему: «Уйди из земли твоей», то есть из своего желания получать, «и с родины твоей», то есть от порождений, которые родились, «из дома отца твоего», то есть это от вознаграждения, которое родилось, «из дома отца твоего», ибо это усилие, порождающее вознаграждение для эгоистической любви, чтобы от всего этого он удалился. «В землю, которую я покажу тебе». И земля эта означает желание отдавать. На этой земле, то есть на желание отдавать, он удостоится, чтобы Творец раскрылся ему.
0: «Ашер абуре идгале элав».
2: которую я покажу тебе, означает, что Творец покажет ему себя. Тогда как на желание получать происходит сокращение и скрытие. Там возникает тьма и отделение от источника жизни, что приводит к тьме. Поэтому на твоем желании я не могу раскрыться тебе, если это не будет желание отдавать, что называется подобием по форме. И тогда уходит сокращение и скрытие, и раскрывается ему Творец. И я сделаю тебя народом великим. В Мидраш Раба сказано, сказал Раби Леви, когда праотец Авраам шел по Араму на Араим и видел, как легкомысленно вели они себя, ели и пили, сказал он, «Хотел бы я, чтобы не было у меня доли в этой земле». Когда он пришел к Сулам Цур и увидел, как они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания почвы, сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле». Сказал ему Творец, «Потомство твоему дал я эту землю». Чтобы понять в отношении работы, следует объяснить сказанное выше. Ведь Арец, земля, это желание, рацион. По Араму, Б-Арам, это те же буквы, что и Авраам. Когда Авраам шел по Наараим, происходит от слова «светлый» — «наор». То есть видел, что есть люди, все желание которых направлено на света. И это называется «едят и пьют», где имеется в виду вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в этой земле. Что означает, чтобы не было у меня доли в этом желании. То есть, чтобы все намерение было в вознаграждении. Ведь работа не считается, а считается только вознаграждение. Поэтому он сказал, чтобы не было у меня доли в земле этой.
1: Когда он пришел к Сулам Цур, Цур от слова «узкий цар», то есть они чувствовали беды, царот в работе. И он видел, что они находятся на лестнице Сулам, что является свойством лестница, поставлена на землю, а вершина ее достигает небес. И он видел, что он занимается прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания. То есть, чтобы все мысли их о работе человека и главное свое намерение они направляют на то, чтобы работа их была в порядке. То есть, чтобы келим, в которые должно прийти высшее благо, были бы в порядке. А на результаты, то есть на вознаграждение, они не обращают внимания, ибо они смотрят на порядок работы. И поэтому сказано, что они занимаются прополкой в час прополки и возделыванием почвы в час возделывания ее. Тогда сказал он, «Хотел бы я, чтобы была у меня доля в этой земле, то есть в этом желании, главное в котором — строит намерение на то, чтобы работа была в порядке, а вознаграждение, то есть результаты, плоды, это не их дело. И об этом сказано «скрытое всесильному нашему». То есть вознаграждение — это дело Творца. И нечего нам смотреть на вознаграждение, а в любом состоянии, в каком бы он ни находился, он доволен тем, что удостоился хоть немного коснуться работы каким-то мимолетным касанием. И это уже является для него большой честью и лишь открытое нам, то есть свойство действия. И отсюда следует объяснить, и я сделаю тебя великим народом. Ибо величие Гадлут есть именно свойство действия. Как сказано выше, что величием Гадлут считается лишь такая работа, которая выше знания. И лишь в этом они чувствуют свою важность. Но свята, которые они получают посредством своей работы, они не принимают в расчет, ибо свята относятся к свойству, скрытое Творцу Всесильному нашему, что является плодом действий Творца. Что он желает, то и делает. Они не просили у него, чтобы он давал им, ибо это не является их целью. Ведь у них есть лишь одна цель — это доставить наслаждение Творцу без всякой компенсации, ибо все вознаграждение состоит в том, чтобы они удостоились служить Царю. И не важно им, какую службу они служат Царю, важна эта должность или не важна, ведь они думают лишь о том, чем они могут насладить Царя. Иными словами, например, на неважные должности не особо кто-то набрасывается, чтобы кто-то захотел взять их на себя. Они сейчас же набрасываются на это, потому что здесь у них будет место, где они смогут насладить Царя, так как мало кто набрасывается на это. И вывод такой, что поскольку на работу выше знания нет много людей, которые хотели бы пойти в этом направлении, так как все думают, что это называется низкой работой, и такая работа считается у них состоянием изгнания. И тогда те люди, которые хотят видеть, как можно насладить Царя, как раз хотят получить эту должность. И эта их работа называется «поднять шхину из праха». А также эта работа называется «шхина в изгнании». И только эту работу они хотят. В то же время на работу ради получения цветов и блага свыше. На это набрасываются многие. И отсюда можно объяснять то, что сказали мудрецы, сказал Рав Иуда, сказал Рав, важнее прием гостей, чем прием лика шхины, как сказано, и сказал Авраам, «Господин мой, если я обрел милость в твоих глазах, то не пройди мимо раба твоего», и объясняет Раши, «не пройди мимо», и оставил он его, и пошел принимать гостей. И можно сказать, что он узнал это из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». То есть, что главное — это действие, а не свята. То есть, что главная их работа состоит в любви к ближнему, а себя он в расчет не принимает. Поэтому, хотя прием лика шхины, безусловно, вызывает большее наслаждение тела, чем работа в любви к ближнему, поэтому здесь, после того, как Творец сказал ему, «Я сделаю тебя великим народом», то есть главное величие Гадлут будет у тебя в этом, то есть в действиях. Поэтому здесь у него была возможность показать себя. То есть, что он сам будет уверен, что он не хочет смотреть на выигрыш. Ведь это большой выигрыш, тот, кто удостоился приема лика шхины. И тем не менее, выбрал для себя свойство действия, то есть, что он не строит намерения на какое-либо вознаграждение за свою работу, а главное для него — это работа. И тут он нашел место для выяснения, ведь это, без сомнения, великая вещь — отказаться от вознаграждения и получить вместо вознаграждения работу. А в мире принято обратное — прилагать усилия для получения вознаграждения. Но он поступил наоборот, то есть отдал вознаграждение, чтобы иметь возможность получить усилия. И этому он научился из того, что Творец сказал ему, «И я сделаю тебя народом великим». Как сказано выше, что главное величие Гадлут состоит в действии.
3: Сила Авраама,
2: где говорится, что все Творцу, все носится к намерению, и нужно выйти из желания и пойти к желанию более. Ну, в общем, получить больше места для работы.
1: Выигрыш в том, что Творец, по сути дела, дает обещание Аврааму, что он обеспечит его всем необходимым для того, чтобы, как просили Израиль раньше, чтобы мы получили отдающий килим, что именно это нужно обрести и с помощью всех этих особых духовных техник, когда прежде всего переходят к изгнанию и выводим себя из нашего желания и проходим весь процесс, так делает Творец, потому что это надежный путь, чтобы прийти к отдающим килим, к желанию отдавать.
2: Я понял, что мы должны сосредоточиться на килим, на правильных желаниях, чтобы Творец их дал, и быть в определенное время на работе, не требуя вознаграждения, а только о килим и возможности работать. Вознаграждение приходит от Творца, и мы не должны на нем сосредотачиваться.
1: Нужно также оставить все ценности и все, что человек впитывал в течение своей жизни, это желание получать, а сейчас стремиться к чему-то другому, к месту, где есть там духовные ценности и работают там ради отдачи, и это возделывание прополка и так далее. И сконцентрироваться на построении этого кли, который может развить духовное.
2: Я в воодушевлении от Рабаша, как он пишет статьи, которые помогают нам отождествить себя с состояниями, которые он перечисляет, и как он обучает нас, что нужно почувствовать, как это чувствуется практически. И к чему стоит стремиться. И пример вознаграждения выше знания, как работает наша природа, когда мы делаем расчет после каждого усилия. И как практически, чтобы было у нас величие, нужно идти выше знания, к нему стремиться.
1: Перейдем к уроку 3 ноября 2003 года.
2: Мы прослушали статью в понедельной главе Лех-Леха. «Уйди из земли твоей» — перевод. Это находится в первом томе Шлавесура. В статье говорится, что человек должен выйти из всех своих желаний, из своей земной природы, из родины твоей, из дома отца твоего, то есть от всех свойств, с которыми он рождается, и обрести новое состояние, которое называется землей, которую я покажу тебе. И человек заранее не знает, что это за свойство, которое он должен приобрести. Творец раскрывается и дает человеку понимание происходящего. Это дает человеку силы принять такое изменение и понимание, как это сделать. И сами свойства тогда тоже проявляются в человеке, и человек приобретает их, входя в новые желания и намерения, то есть в землю, которую я покажу тебе. До того, как Творец раскрывается и показывает человеку и изменения, и новые свойства, человек не в состоянии что-то сделать, и лишь Творец может показать ему этот переход из одного состояния в другое. Это происходит на каждой ступени, когда человек меняет себя. Особенно это справедливо. И понятно, что это должно быть на самой первой ступени, которую человек проходит, переходя к желанию отдавать. Но и затем, по мере роста, он растет по мере того, что Высший показывает ему все эти изменения, дает ему примеры. То есть желание, которое показывает ему выше, каким образом подойти к нему, что за желание, какие намерения, как все это должно соединиться в человеке, чтобы он приобрел следующее состояние. И никогда в нас нет готовности понять следующую ступень. Поэтому всегда нам нужны примеры и силы, чтобы принять
3: ее.
2: И об этом Творец говорит Аврааму. То, что новые желания, которые ты будешь постигать, ты их получишь, я тебе их покажу. Я переведу тебя в следующее состояние. Почему сказано именно из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего? Это о том, что нынешние твои желания ты тоже получил от меня. И я выстроил в тебе все те самые свойства, которые кажутся тебе сегодня как бы нехорошими, странными по отношению к следующей ступени. Но ты и не мог и не подумать, и не был готов к следующей ступени, о земле, которую я покажу тебе. Пока не выйдя из дома отца твоего. То есть такое изменение в тебе и выстраивает все те необходимые килим, в которых ты впоследствии получишь раскрытие Творца. То есть нужно оценить все то, что кажется нам нехорошим, все наши нынешние состояния и все плохие свойства, которые раскрываются в нас относительно следующих ступеней, которые кажутся нам светлыми и хорошими. И нужно понимать, что мы лишь проходим по этим состояниям с помощью изменений, силам, пониманию, которое дает нам Высший. И в общем и целом мы собираем из всех этих изменений как бы осознание, знание Высшего. И из знания этих изменений помогает нам понять Творца и уподобиться Ему. Это похоже на то, что мы изучаем в Каббале. Когда парцуф меняет свое состояние. Допустим, когда происходит распространение сверху вниз таамим, а потом переходит к следующему этапу. То есть он совершает зивук даака, распространение сверху вниз, а затем принимаются решения, что он должен выйти из такого состояния, что он должен пройти соударение святов, затем возникают парцуфы никудот, это множество парцуфов, множество выходов и входов, снова входы и выходы, пока он полностью не очищается. И во всех этих состояниях внутри происходят очень и очень сложные процессы, когда келим и света перемешиваются, и решимот поднимаются и спускаются между уровнями келим. И все это для того, чтобы выбрать парцов, чтобы выстроить в парцуфе новые келим, новые состояния, новые ощущения. И это, по сути, есть настоящий келим, который обретает парцов. Здесь то же самое. Это не мудрость в том, чтобы находиться в состоянии дома отца твоего или просто в земле, которую я покажу тебе. А именно переходы лех-леха выстраивают в человеке эти особые келим. Когда именно в них, в этих столкновениях между противоположными состояниями, между очень резкими состояниями, изменениями, человек приобретает опыт, развлечение, то, что говорится, постижение света и тьмы, и удостаивается совершенного цельного кли, ощущения цели творения.

0: Он заканчивает статью словами: главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что главное в намерении. В чем разница между действием и намерением?
1: Ты говоришь, что в статье сказано, что главное величие состоит в действии. А мы изучаем, что основное величие, оно в намерении. Так вопрос, что мы называем действием и что называется намерением, так? В духовном намерении это и есть действие.
0: В статье написано, что он пашет во время пахоты и сеет во время сева, и говорит, что направлять намерение не на вознаграждение, а я должен направлять его на работу, на усилия. Но мы изучаем, что нужно направлять намерение на вознаграждение отдачи, а не на действие.
1: Мы должны думать о выигрыше или нет? Да. То есть вся разница в том, что в чем именно заключается прибыль, выигрыш. Так что плохого в том, что я ищу прибыли, причем как можно больше, и это передо мной в виде цели.
0: Чего плохого? Но это не только ведь написано, что к чему я стремлюсь, к вознаграждению или к работе.
1: Так если ты отказываешься от вознаграждения, получается, что же я выиграл? Прихожу к состоянию. Нет, ты не отказываешься от вознаграждения. Все зависит от того, в чем является твое вознаграждение. Меняется определение вознаграждения. Но ты обязан работать ради чего-то. Бальсулам говорит, только младенец или человек не в своем уме может работать без цели. Как ты можешь работать без цели? Твое тело обязано пользоваться целью как топливом, горючим. Откуда ты получишь топливо? От важности цели. Оно представляется тебе важным, светит тебе уже издали, и поэтому человек ради нее работает, он не может работать иначе. Желание получать не исчезает. Оно остается и работает только для того, чтобы наполнить себя. Вопрос тут только в том, что является наполнением.
2: Поэтому
1: ты всегда будешь работать с желанием получать, даже когда оно называется желанием отдавать. И ради какого-то вознаграждения. Ты не работаешь в пустом месте. Что есть какая-то абстрактная идея и все. То ты должен создать из нее достаточно ясную картину, чтобы у тебя была возможность прилагать очень большие усилия. Такие большие, чтобы желание работало, и желание очень большое, сильное. Знаешь, тебе нужно сдвинуть с места очень тяжелую телегу. Это невероятно тяжелая система с громадным авиютом, если ты не возвысишь цель. Ты не сможешь ее сдвинуть. Все зависит от определения, в чем заключается цель.
0: В тот момент, когда я не думаю о себе, еще важно получать наполнение.
1: Когда я не думаю о себе, Важно ли мне все еще получать наполнение? А что значит, что ты думаешь или ты не думаешь о себе? То, что ты представляешь себе какое-то другое состояние, но ты всегда работаешь сам с собой, со своими келим. Нет такого, чтобы Творец находился вне тебя. Нет. Все, что ты представляешь себе, ты представляешь внутри своих келим. И группу, которую ты представляешь, и все силы, которые ты считаешь внешними, ты представляешь их внутри. Нет ничего, кроме твоего кли. Как мы говорим, что когда человек видит и ощущает мир, мы говорим, что это всего лишь реакция его органов чувств на нечто, происходящее снаружи. Снаружи, может быть, ничего и не происходит, но это то, что мы чувствуем. Будто бы что-то происходит снаружи. На самом деле, это наши внутренние изменения. Так кто это? Авраам, Творец, все эти свойства, все это находится внутри меня. Так как же можно сказать, что я не работаю со своим кли? Я всегда работаю со своим кли. Даже когда я говорю, что нахожусь там в сокращении и не получаю. Или иногда говорим по-другому. То самое кли бесконечности, которое находится в окончательном исправлении изначально, а затем представляет себе, будто бы не получает, потом получает немножко, выстраивает мира, строит душу, миры, душу. Обо всем этом мы говорим, что все это, в общем-то, является описаниями, образами того самого кли бесконечности Эйнсов, которое существует, и лишь оно находится только в этом основном первом состоянии. А все, что кли проживает, все, что происходит во втором состоянии, нужно для того, чтобы установить правильное отношение к первому состоянию, и тогда оно будет называться третьим. И никогда, в принципе, не выходишь из кли, а внутри кли представляются себе различные развлечения, которые могут казаться как внешние, внутренние, творение или творец, но все внутри кли.
0: Мы знаем, что человека держат свыше. И вопрос, когда говорят, что человек продвигается с помощью группы, то есть, что группа является законом, как Творец. Группа является таким же законом, как Творец?
1: Не знаю, какая связь с тем, что ты сказал прежде. Ты две разные вещи сказал. Группа поддерживает свыше?
0: Нет, Творцом? Другое. Я спрашиваю, является ли группа законом как Творец?
1: Является ли группа законом так же, как Творец закон? То, как человек представляет себе. Что такое группа и что такое Творец? Что такое для кого группа и Творец? Так это все то, что у него и есть. Творец — это не нечто вне нас. Это то, как мы можем себе представить такое свойство.
0: Творец — это свойство отдачи, но что такое группа?
1: Творец — это свойство отдачи, а группа — это не свойство отдачи. Группа состоит из таких же людей, как ты, которых ты принимаешь в виде примера. Они для тебя являются примером, в чем-то примером в жизни и в твоем существовании. И из-за того, что Творец скрыт, ты его не можешь представить, как бы ты ни пытался. Ты стараешься выстроить какой-то образ, но не способен. И поэтому вместо этого ты принимаешь решение, что для меня группа будет той силой, которая обязывает высшей силой, которая приведет меня к познанию скрытого Творца, которого я не могу себе представить. Если бы ты его мог представить, то ты не нуждался бы в группе.
0: Если мы говорим, что Высший дает человеку пример, то как группа, состоящая из таких же людей, как я, может дать мне пример?
1: Как группа может дать мне пример, если состоит из таких же людей, как я?
2: Да.
1: Ну, из-за того, что я изначально так устроен, что я завишу от них. У меня есть эго, во мне есть зависть, есть самоуважение, и то, что я завишу от них, чтобы наполнить эти килим.
0: Почему я должен им завидовать? Чему именно я завидую, когда завидую им?
1: Ты боишься, что у них будет больше, чем у тебя. Это называется зависть.
0: Что это за точка в них, которой я завидую?
1: Ты будто делаешь сравнение то, что есть у тебя в твоих келим, относительно того, что есть в их келим. И поскольку вы находитесь в похожих свойствах, и у тебя есть потребность видеть в том, что другому хорошо, для тебя это означает страдание. А общая беда половину утешает, то, что называется. Если всем плохо, значит, уже не так страшно. Но ведь это всем... Ты не увеличиваешь свое кли за счет других. Но если тебе хоть чуть-чуть меньше, чем другим, ты чувствуешь это как ужасное состояние. Другими словами, из-за того, что твои келим состоят из твоего хисарона и из хисарона других. Это изначально, после разбиения келим, есть такая заготовка почувствовать ближнего. Это есть только у человека. На неживом растительном и животном уровне этого нет. Нет в них зависти. Они просто не чувствуют.
0: Что мы должны делать в нашей группе, чтобы она действительно исправляла нас?
1: Мы должны воспользоваться силами, которые изначально

0: Такая мечта. В мире не осталось никого, кроме меня. Я гуляю по улицам, это все мое. Я захожу в дома, в магазины, и все это мое. Такая известная мечта, сон такой. То есть я не могу представить себе нечто, выходящее за пределы этого кли. Ну, к это да. Меня к этому тянет.
1: Ну, а смотри,
0: что ты спрашиваешь? Мы пользуемся такими потребностями, когда мы строим группу. То есть все эти природные вещи, все это во мне находится, я должен этим воспользоваться ради правильной цели. Вот, вот и все. Но выстроить систему, которая примет на себя, возьмет все эти свойства как можно больше. Вопрос. Если у человека возникает зависть, она проявляется в разных формах.
2: Если я боюсь группу, боюсь, что товарищи могут пристыдить меня. Короче, наоборот. Я теперь создаю такое условие, чтобы группа занималась мной и занималась такими свойствами, которые я хочу улучшить. Так в соответствии с этим, если она будет пробуждать во мне стыд, который может быть у меня по отношению к ним, самолюбие, всевозможные вещи, чтобы у меня не было выбора, чтобы я занимался желаниями, которые на самом деле требуют исправления.
0: То есть мы должны как бы быть все время открыты друг перед другом, пока у нас этого нет?
2: Нет, это зависит от того, как человек. Не нужно быть открытыми друг перед другом. Это зависит от того, как человек внутренне настраивает себя относительно группы. А извне группа должна лишь брать свойства, к которым мы хотим прийти, и возвысить это как самое важное. И тогда человек, который не приобретает эти свойства, будет стыдиться, бояться, что пострадает от отношения группы. Он увидит себя ниже группы. Он захочет приобрести их. Величие Творца, величие цели, стремление к цели, вклад в группу, любовь к ближнему, интерес к другим. Если мы это поднимем как самое высшее, тогда получится, что я буду бояться, чтобы не было во мне таких вещей, потому что группа станет презирать меня.
0: Так человек должен себя настроить?
2: И тогда это зависит, как группа организует себя, как человек настраивает себя относительно группы. И человек не должен делать это открыто, а группа, да, она должна говорить об этом. Что у нас такой стандарт: величие Творца, величие окружения, величие отдачи, величие любви и так далее. А со стороны человека не нужно. Он не должен открывать это по отношению к группе. Кто я? Что я испорчен? Я плохой? Человек должен это ощущать внутри себя. А на основе этого сразу же давать группе то, что она требует от него. Величие группы, величие цели.
0: Может ли группа обязывать человека? Не означает ли это, что занимая, она отбирает у человека свободу выбора?
2: Ты утверждаешь, что этим группа отнимает у человека свободу. Какую свободу она отнимает? Раньше он был полностью подчинен своей животной природе, и не было у него никакой свободы. И сейчас у него нет никакой свободы. Раньше он тоже находился под, в воздействием случайного общества, и вообще у него не было выбора, под какой властью находиться. А теперь он выбрал группу, чтобы прийти к тому, чтобы стать свободным. Но пока он, разумеется, не свободен. Пока он еще находится в состоянии,

0: пока не приобрел свободного свойства. Его свободным свойством может быть только при условии, что он приобретает некоторое соответствие Творцу. Нет такого «стать свободным» или «под властью желания получать», или «под властью желания давать». То, что посередине мы говорим «средняя треть тиферет», что отсюда мы должны принять решение, что мы строим принадлежность к Творцу вместо принадлежности к желанию получать, и этим мы строим среднюю часть тиферет, среднюю линию. Средняя линия строится, когда я выбираю быть подобным Творцу, находиться в его келим, взять на себя его природу. Но это свободно, потому что он не обязывает меня к этому. На самом деле, прийти к нему он не обязывает меня. И все, в чем он давит на меня и вынуждает меня, это быть в этом выборе. Когда я прихожу к выбору, он оставляет меня, и нет давления.
1: Как человек может тогда совершить действие выше знания? Откуда у него такая возможность выбрать, что правильно, если он зависит от силы двух равных противодействующих сил, отдачи и получения?
0: Как человек приходит к состоянию, когда он свободно выбирает быть подобным Творцу? Как можно представить такое состояние, когда я совершенно свободен, нахожусь между двумя силами, и не подчинен ни одной из них, и все же выбираю уподобиться одной из них? Как представить себе такое состояние? То есть на основании чего я тогда выбираю? Есть несколько примеров этому. Дело в том, что я не выбираю. Я выхожу в иную плоскость выбора. Мой выбор, он не... Не между желанием получать и желанием отдавать. Мой выбор... Мой выбор в том, чтобы уподобиться хозяину, дающему. Это не отдавать, это быть как дающий. И это не относится совсем никак к моим келим. И после того, как я выбираю быть как дающий, я смотрю на свое кли, и чтобы быть как дающий, я должен воспользоваться своим кли для получения ради отдачи, и тогда я уже это делаю.
2: А
0: если бы я мог сделать это по-другому, уподобиться Творцу, я бы делал по-другому. Уже действие не важно. Так использование моего кли уже полностью является этим средством. Разница между отдающим и состоянием дающего заключается в том, что тогда я начинаю пользоваться келим как средством.

0: Good evening, friends all over the world.
1: Здравствуйте, друзья, во всем мире. Мы здесь хотим прийти к Ахишена на этом уроке, на еще одном событии нашей жизни, новом уроке. Хотим взаимовключиться. Я хочу сказать, что я учусь уже много лет, и одна из вещей, которая... Мне кажется, что я недостаточно понял, насколько это огромная заслуга слушать, что говорят товарищи, и включаться в то, что они говорят. И много раз мне казалось, что я слушаю Рава один, но сегодня я изменился, и знаю, какая огромная честь есть у меня слушать товарищей, когда они говорят, и когда я понял, что я окружен поразительными людьми, которые вместе со мной, что есть у них общее желание к цели, чтобы раскрыть шхину, учиться тому, как давать, как любить, что они преданы цели. Они очень-очень серьезны по отношению к цели и дают все, что у них есть, и мы вместе. И это подарок, когда товарищ говорит, быть способным включиться в то, что он говорит, как будто ты говоришь, и услышать, и увидеть то, что он видит, и то, что он слышит. И так мы расширяем нашу любовь, наше взаимовключение, нашу радость, и привлекаем свет, возвращающий к источнику. Лехаем, друзья.
2: Friends, we're going to enter into a silent exercise.
3: Друзья, мы сейчас войдем в молчаливое упражнение. Мы будем слушать слова каббалистов. Первый отрывок из первоисточников, из Рабаша. Чтобы было взаимовключение одного в другого, каждый должен отменить себя перед другим. А это происходит благодаря тому, что каждый видит достоинство своего товарища, а не его недостатки. Однако тот, кто думает, что он немного выше товарищей, уже не может объединиться с ними.

0: world was created filled with so many people, each with his.
1: Мир был создан настолько наполненным множеством людей, где у любого и каждого есть свои мысли и свои мнения, и все они находятся в одном мире. Это сделано специально, чтобы каждый включал в себя все мысли ближнего. И благодаря этому, когда человек совершает возвращение к Творцу, от этого взаимовключения будет выгода. Ведь когда человек хочет совершить возвращение, он должен склонить себя и весь мир на чашу заслуг, поскольку он сам включает в себя все посторонние мнения и мысли абсолютно всего мира.
0: Excerpt 3 from Rabash.
2: Excerpt номер 3 из Рабаша. Есть особое преимущество в слиянии товарищей. При слиянии мнения и мысли переходят от одного к другому, поэтому каждый включает в себя силы другого, и таким образом у каждого есть сила всей группы. Поэтому, хотя каждый человек один, но у него есть все силы группы.
0: Excerpt 4 from Balasulam. You lack nothing.
1: Бальсулам, письмо 4. Нет у тебя недостатка ни в чем, а осталось лишь выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все те отпавшие части, которые отпали от твоей души, и соединить их в одно тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва. И родник великой мудрости Твуны, и высшие реки света будут как неиссякаемый источник.

0: האם זה חלק מהעבודה שלנו זה להתפעל משאלות של החברים?
1: Является ли частью моей работы впечатляться от товарищей, видеть, насколько это помогает в уроке?
2: Да, разумеется, я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня пробуждать снова и снова те ощущения, переживания, которые я уже прошел. Но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи духовным образом, не просто там в знании или там в чем-то, а духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы как раз строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует, откуда исходит, как строится. От того, что каждый спрашивает, и все спрашивают, я отвечаю, и все стараются понять ответ и включиться в него, как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах, на вопросе и ответе.
3: Should yearn to hear what the friend say.
1: Мы услышали от Рава. Он сказал, что все должны стремиться слышать то, что спрашивают товарищи, что я отвечаю, потому что этим мы строим сеть связи между нами. Давайте попытаемся построить сеть связи между нами в течение урока. Семинар молчания откроем наше сердце и будем стремиться услышать Рава и товарищей во время урока. Откроем наше сердце и постараемся услышать Рава и товарищей во время урока семинара в молчании.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок Рава 21 мая 2002 года, который основывается на статье «Что означает половина шекеля в работе 2». Это находится в трудах Рабаша, первый том, 233 страница. Прочитаем десятка. У нас в распоряжении 32 минуты. Пожалуйста.
2: Мау махацита шекель ба авода бет.
3: Что такое половина шекеля в духовной работе? Два. Писание говорит, когда будешь проводить общий подсчет сынов Израиля, буквально вознесешь главу сынов Израиля, пусть каждый даст выкуп Творцу за душу свою, и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они каждый проходящий подсчет. Половину шекеля, священного шекеля, богатый не больше, и бедный не меньше половины шекеля должен дать, как приношение Творцу для искупления душ ваших. И следует понять, с точки зрения работы, на что указывает нам именно половина шекеля, а не четверть или треть шекеля. Дело в том, что надо знать счет Израиля. В таком случае, на что указывает нам именно половина, а также, что значит богатые не больше, и бедные не меньше. Зачем мне слышать это? Ведь даже малый ребенок понимает, что если мы возьмем у кого-либо меньше или больше, мы не узнаем счет Израиля. А также, что значит, и не будут поражены они мором. Известно, что целью творения было, поскольку желание его насладить свои создания, но для того, чтобы это благо было в совершенстве, то есть в нем не было свойства стыда в момент получения блага и наслаждения, произошло исправление, которое называется сокращение и скрытие. То есть до того, как человек может направить свои действия, чтобы они были ради отдачи, не будет ощущаться благо и наслаждение, а оно будет ощущаться только, когда будет заниматься Торой и заповедями, для того, чтобы от этого было наслаждение для Творца.
0: А потом, когда уже будут у нас отдающие келим, тогда раскрывается благое наслаждение, которое находится в качестве залога в Торе и заповедях, и получают тогда благое наслаждение, которое заложено в замысле творения, из-за чего Творец и сотворил мир. И поскольку человек создан по своей природе, стремится только лишь к собственной пользе, в таком случае откуда человек может работать над намерением отдачи Творцу? Что называется, что человек будет прилагать усилия во всяких работах, чтобы Творец наслаждался от этого. Потому что тогда тело спрашивает, что будет тебе от того, что Творец будет наслаждаться? Ведь ты должен совершать действия, чтобы ты наслаждался. И почему вдруг сказали нам мудрецы, все действия твои будут ради небес? Как можно сделать что-то против природы? И еще спрашивает тело, какая разница Творцу, что творения будут делать ради себя? То есть, что действительно будут наслаждаться, ведь его желание — дать благо своим творениям. Получается, с одной стороны, дано человеку наслаждаться жизнью, то есть чтобы работал ради себя, и это естественно. А с другой стороны, говорят, что не должен человек идти согласно природе, в которой родился, а должен работать ради Творца. И насколько дают понять в разных видах объяснений, тело не может понять этого. Хотя иногда тело соглашается, что стоит работать ради Творца. Но когда оно приходит к практическому действию, то есть когда стоит перед ним нечто, от чего тело насладится, и он должен отказаться от этого, поскольку не будет от этого никакой пользы, а только лишь Творцу, тогда тело выбирает собственную пользу и отказывается от пользы Творца.
3: Поэтому выходят у нас две вещи. Первое. Поскольку необходимо верить словам мудрецов, что нужно делать все ради небес, хоть тело и не понимает этого после всех объяснений, которые дают ему, поэтому сказали наши мудрецы, и так определил Рамбам в практическом действии. Поэтому, когда обучают малолетних и женщин, и весь неграмотный народ, их обучают только работать из страха для получения вознаграждения, пока не умножится разум их, не преисполнятся они большей мудростью, приоткрывают им тайну эту очень постепенно. И возникает вопрос, что значит, пока не умножится разум их и не преисполнятся они большей мудростью? То есть что называется мудростью, и что такое большая мудрость, чтобы мы могли различать, когда уже можно раскрывать ему тайну эту постепенно. Однако начало работы человека, когда он начинает работу, нужно говорить телу, что стоит отказаться от материальных наслаждений, которые являются только свойством тонкой свечи относительно благое наслаждение, которое есть в Торе и заповедях. Получается, что в той мере, в которой он верит, и вера светит ему, тело согласно сменить маленькое наслаждение на большое наслаждение. Как в материальном, когда человек прилагает свои усилия, и то, что он приобрел как оплату за свои усилия, и отдает это, чтобы добыть пропитание для обеспечения своего дома, поскольку у него есть большее наслаждение от того, что он покупает продукты для своего дома, чем деньги, которые он обрел посредством усилий.
0: И также в той мере, в которой вера светит ему, что будет у него большее наслаждение от занятий Торой и заповедями, тогда он готов отказаться от материальных наслаждений, чтобы достичь больших наслаждений. Но иногда бывает, что человек получает падение в вере и желает получить оплату, тогда, конечно, трудно ему отказаться от материальных наслаждений. Но если он оберегает себя и находится в хорошем окружении, тогда тело не сопротивляется такой работе, поскольку это не называется против природы. Ведь он говорит, что получит большую награду, то есть большее наслаждение от того, что он выполняет Тору и заповеди. Получается, что эта причина является сильной причиной, которая может обязать человека отказаться от материальных наслаждений, которые запретила Тора, и все ради того, чтобы получить большее наслаждение. Второе. Поскольку человек должен прийти к тому, чтобы все его действия были ради небес, то есть против природы, и это по причине исправления творения, чтобы творения могли получать благое наслаждение без стыда. Поэтому дано исправление, что человек должен намереваться, что все, чем он наслаждается, это только ради пользы Творца. То есть, что Творец наслаждается от того, что творение наслаждается, потому что это было целью творения. Но иногда тело чувствует, что не может быть такого, чтобы он был с тем же разумом и пониманием, которые были у него в то время, когда он начал заниматься святой работой, и что в том же разуме он находится все время. И нет у него никакого продвижения, а только лишь в количестве. И когда он начинает задавать вопросы относительно этого, это называется то, что мы спрашивали. Что такое мудрость и что такое дополнительная мудрость? Мудрость называется, когда он уже выполняет Тору и заповеди. А дополнительной мудростью называется, когда он хочет понять значение Торы и заповедей, к какому состоянию это должно привести человека, что и называется намерением, то есть намереваться в выполнении Торы и заповедей, чтобы это привело его к какой-то ступени. И это называется дополнительной мудростью. И тогда начинают раскрывать ему эту тайну, то есть что такое работа лишма, то есть дают понять, что необходимо работать не ради получения награды, а только все ради Творца.